0: чашечка кофе под любимое радио. Радио Карибу Арт 104.2 FM.
1: Ты слушаешь радио. Радио слушает тебя.
0: Радио отличного настроения. 104.2 FM.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Шоурум Керамикс ДВ предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата и керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая, а также напольное покрытие Alpin Floor, кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводятся бесплатные замеры и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. Керамикс ДВ, улица Пролетарская, 19, второй этаж. Телефон 8-914-865-00-44. 8-914-865-00-44.
3: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда, обнаружили что-то важное?
4: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
3: Я даже знаю, про кого вы говорите.
4: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания «Адамант».
3: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю. А домашние вещи нам доставит «Адамант». Заберет от двери и привезет в любую точку России. Транспортная компания «Адамант». Отправка домашних вещей и груза багажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
4: «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
5: Здоровая улыбка – наша работа. «Дентолюкс». Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Напольные покрытия. «Декотайл». Бытовой и полукоммерческий линолеум. Ламинат. Керамогранит. Алюминиевые и пластиковые плинтусы. Магазин «Визит». На Ровчатова, 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон». База УСИС «Зайцева-1». Телефон 63-74-78.
7: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балконы, колымские холодильники, а также москитные сетки. «Мир окон» – полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. «Мир окон» – выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404-211-101. «Мир окон», улица Нагаевская, 36.
8: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
9: Потребительские кредиты, а также денежные займы под залог автомобиля. Вам нужен только паспорт СНИЛС и ПТС под залог авто. Автомобиль остается у вас. Работаем ежедневно с 10 до 18 часов. Обед с 14 до 15. По субботам и воскресеньям с 12 до 16. Финансвест. Магадан, проспект Ленина, 3, второй этаж, офис 258. Телефон 8-914-860-1010. Обратись к нам и получи деньги уже сегодня. Услуга займа предоставляется ООО «МКК Финансвест» и НН-280-124-2502, ОГРН-118-280-166-07. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучайте условия кредита на сайте finansvest.ru.
10: Реклама должна быть новостью. Если она не новость, она бесполезна. Адольф Охс. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: Спонсор выпуска – компания «Адамант». По данным синоптиков, 18 июня в Сусумане малооблачно. Температура воздуха от 15 до 25 градусов тепла. Ветер юго-западный с порывами до 8 метров в секунду. В Балаганном облачно с прояснениями. Температура от 7 до 11 градусов выше 0. Ветер юго-восточный 4 метра в секунду. В Талоне переменная облачность. На термометре от 5 до 14 градусов тепла. Ветер юго-восточный 4 метра в секунду. В Магадане в четверг облачно. Температура воздуха от 4 до 10 градусов тепла. Ветер юго-западный 2 метра в секунду. Спонсор выпуска – компания «Адамант».
2: С вами говорит капитан экипажа транспортной компании «Адамант». Мы рады предложить вам авиаперевозку груза регулярными грузовыми рейсами из Москвы в Магадан, а также из любой точки России в любую точку. Доставка лично в руки в любой точке страны. Оперативные сроки, отслеживание на каждом этапе. Обратитесь в нашу компанию, и мы выполним любые ваши пожелания в области логистики и перевозок.
3: Индивидуальный подход, достойный сервис, доставка от двери до двери. Транспортная компания «Адамант». Улица Речная. Дом 10. Телефон 6144.
2: «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно.

0: step, won't you give me that step by step? Ай.
1: Ой, реклама.
2: Реклама на радио Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Телефон рекламной службы 65 единиц.
3: Мы ценим вас. И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня.
4: Земля-центр, прилуняюсь.
5: Прием, Земля, осуществляем на поверхность Луны.
4: Центр, вижу неопознанный движущийся объект, у него в руках конверт с письмом.
5: Центр, прием, конверт передан нам в руки.
4: Центр, все в порядке. Это письмо от родных Земли. Вот Адамант, молодцы. Даже на Луну доставили. Я же всегда через них отправляю.
6: Транспортная компания «Адамант». Услуги экспресс-почты по России и миру. Улица Речная, дом 10. Телефон 6144.
7: Дизельные генераторы, мощность и энергия, насосные станции, качество и сила, карьерные шины, надежность и прочность, спецтехника. Группа компаний «Норд». Колымское шоссе, 6-й километр, левая сторона. За стеллой при въезде в город.
8: Создайте дома особую атмосферу. Тюль, портьерные ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27/11.
9: Телефон 62-24-31.
10: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо? Легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сон-декор. Кольцевая 13/1.
11: Поход к врачу? Больше не стресс. Любую проблему решим. Медтраст приглашает для консультации к лору, неврологу, офтальмологу, дерматологу, гинекологу. Медтраст. Лечит добрый доктор вас. Запись 68-21-22.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Как найти идеальное масло для вашего автомобиля? Что выбирают эксперты? Эксперты выбирают масло «Роснефть Магнум». Оно на 20% сокращает образование отложений. С «Роснефть Магнум» расходы масла меньше на треть. 83% покупателей выбирают его снова. Официальный дистрибьютор «Роснефть смазочные материалы» ООО «Колыманефтепродукт». Магадан, Билибина 2. Телефон 8-914-852-7200.
14: Вести бизнес без рекламы все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. В обоих случаях о своих действиях знаете только вы. Стюарт Хандерсон Брит. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11. Тотальная свежесть на Карибу.

Максимальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2. Свежесть этой недели представляет компания «Митрал». На заказ корпусная мебель, кухни, шкафы и купе, кухонные фартуки, обработка стекла и зеркала. Звони в «Митрал»

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особенная атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть. А рискнуть можно только в Чикаго.
3: Welcome to Chicago.
2: Чикаго. Игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-2969.
4: Внимание! Грандиозный финал. Магазины «Электрокомплект», «Аквадом» и «Радиолинк» объявляют о закрытии и тотальной ликвидации товара. Это последние дни работы. Скидка 60% абсолютно на все. Успейте, пока полки не опустели.
5: Диспетчерская служба «Такси Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба «Такси Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
6: Требуется в короткие сроки доставить товары, срочно отправить документы или транспортировать крупногабаритные грузы. Компания «Авиапартнер» поможет вам в этом. Более 18 лет мы предлагаем полный комплекс услуг по оперативной доставке грузов на территории России. Телефон 202-300. Телефон в Москве 495-787-74-21. «Авиапартнер», когда цель очевидна.
7: Компания «Нордтрак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт, масла и смазки премиум-класса, современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы, здание 21Б/1. Звони 8-914-038-89-98. «Нордтрак» – качество всегда в комплекте.
8: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
11: Реклама – это самое увлекательное из того, что можно сделать, не раздеваясь. Джерри Делла Фемина. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: уже.
1: Любопытные факты, захватывающие истории в специальном проекте «Машина времени» на Карибу.
2: Спонсор программы – компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен. 18 июня отмечается Международный день суши. История праздника довольно незамысловата и не имеет никакого отношения к Японии. Придумал его в 2009 году парень по имени Крис Демей. Он запустил страницу в интернете, посвященную суши, которая моментально стала популярна среди гурманов со всего мира. Кстати, в некоторых японских ресторанах до сих пор существует правило, по которому только мужчина может готовить суши. Это связано с тем, что температура тела у женщин выше, а значит, сырая рыба может поменять вкус. 18 июня 1855 года русские войска в ходе обороны Севастополя отразили штурм англо-французско-турецких войск на Малахов-Курган. Это был самый разгар Крымской войны, в которой Российская империя сражалась против вышеназванной коалиции. Французское командование направило около 13,5 тысяч воинов. Казалось бы, после 9 месяцев осады взять крепость не составит труда. Ранним утром французы и англичане бросились на штурм. Русские встретили противника страшным картечным огнем и выдержали 6 атак. Штурм крепости закончился полным провалом неприятеля, а русские войска проявили героизм и сплоченность. В этот день, в 1931 году, в Вольско-Семчанском райисполкоме было принято решение о начале строительства курорта на горячих ключах реки Талой. За помощью обратились к руководителю геолого-разведочной экспедиции Юрию Билибину с просьбой провести обследование района источников. Тогда же решили организовать санитарно-техническую комиссию по наблюдению за охраной минеральных источников. А еще сегодня отмечают Международный день паники. И хотя изначально он задумывался как юмористический, у него есть серьезная задача – научить людей справляться с волнением и даже паническими атаками. Вообще психологи сравнивают панику с вирусом, ведь это психическое состояние легко распространяется на других людей. Это даже называют эмоциональным заражением. Так вот, массовая паника в чрезвычайной ситуации может привести к беде. Поэтому хотя бы раз в год, особенно собранным людям, психологи советуют выпустить пар, для того, чтобы не давать стрессовым факторам накапливаться в сознании. На этом все. Спасибо за внимание и до новых праздников!
1: Магазин «Визит». Огромный выбор скобяных изделий. Замки навесные, замки накладные и врезные. Цилиндры для замков, защелки врезные, проушины для навесных замков, крючки и цепочки дверные, дверная и мебельная фурнитура, эксклюзивные кованые изделия, мебельные колеса и ролики. Магазин «Визит». Улица Наровчатова, 16. Телефон 650-110. База УСИС, склад компании «Герлеон». Телефон 63-74-78.
3: Машина времени на Карибу.
4: Новый час на Карибу.
5: Новая глава нашей жизни.
4: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
6: Я люблю под вас танцевать.
7: И я.
8: Я тоже.
9: Я вас обожаю.
7: Вы молодцы.
10: Вы правда молодцы.
11: Карибу – самая хорошая радио.
12: Танцуй, живи, слушай Карибу.
1: Новый час на Карибу.
12: Карибу Арт. 104.2 FM.
13: Новости на радио Карибу Арт.
14: Спонсор выпуска — магазины АКБ Маркет. Аккумуляторы для авто, спецтехники и мото. 6 километр основной трассы, 21А/1 и улица Полярная, 21.
15: В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске: в Казани начался юбилейный саммит России и ASEAN с участием Владимира Путина. Visa и MasterCard выведут из оборота в России. В России остается очень эффективная стратегия поиска работы по знакомству. Подробности далее. Столица Татарстана принимает 14 делегаций политиков и бизнесменов, входящих в Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии. В Казани стартовал деловой форум «Россия-АСЕАН». В приветственном слове Владимир Путин отметил, что Москва и государства Юго-Восточной Азии накопили большой опыт сотрудничества и создали задел на будущее.
14: российский лидер призвал расширять связи в сфере энергетики, продовольственной безопасности и мирного атома. Участники форума обсудят вопросы междугородной торговли, традиционных ценностей, партнерства Ассоциации государств Юго-Восточной Азии и Евразийского экономического союза, развитие сотрудничества в сфере высоких технологий. Добавлю, это юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и ASEAN. Он проходит в Казани с 17 по 19 июня. На полях мероприятия Путин встретится с президентом Филиппин, султаном Брунея, премьерами Вьетнама, Малайзии, Таиланда, Сингапура, Лаоса, Камбоджи и Восточного Тимора. В России планируют постепенно вывести из оборота Visa и MasterCard. Для этого национальная система платежных карт хочет снизить межбанковское вознаграждение по таким операциям, передает Интерфакс. С начала следующего года ставка может опуститься до 1%, а с 2028 года – до нуля. В НСПК считают, что так банки смогут спокойно и без резких шагов отказаться от международных платежных систем. Напомню, Visa и MasterCard ушли из России в 2022 году. Сейчас выпущенный российскими банками пластик не работает за рубежом, но продолжает действовать внутри страны. В России при поиске работы по-прежнему важны не только сайты с вакансиями, но и личные связи. Это следует из опросов ЦИОМ. Сервисы для трудоустройства выбирают 57% россиян, которые искали работу по найму. При этом 54% рассчитывают на помощь знакомых. Больше половины участников опроса сталкивались с тем, что работодатели не отвечали на их отклики. Для 11% это происходит постоянно. Также исследование показало, что около четверти интернет-пользователей при поиске работы используют нейросети. Официальный курс доллара на 18 июня составляет 72 рубля 74 копейки. Курс европейской валюты на сегодня – 84 рубля 34 копейки. Это были новости на радио «Карибу Арт». С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго.
0: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
13: Новости на радио «Карибу Арт».
7: Удача может застать врасплох. Будь готов к ней. Прямо сейчас на 104.2.
8: Раздаем подарки.
7: Нужно лишь проявить смекалку.
13: На Карибу Арт. Лови удачу.
7: А улыбку на сдачу.
9: Лови удачу на Карибу Арт. А это значит, что четверг продолжим призами от партнера нашего розыгрыша компании «Винат», которая предлагает большой ассортимент строительных материалов. Для постоянных покупателей действует система скидок и приятных бонусов. Для компании «Винат» на первом месте качество, надежность и комфортные условия сотрудничества. Это предприятие – давний партнер нашего розыгрыша, а находится «Винат» по адресу Пролетарская, 237. Режим работы с 10 до 18.00 в будни. Для удобства наличия товара можно также уточнить по телефону 650688. Так что ровно в 12.30 встречаемся на этом же месте. Ну а пока впереди любимые хиты.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магазин Мегавольт. Три этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
3: Сауна «Морская» – место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компанией. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица Морская, 19/20. Телефон 8-914-858-66-69.
4: Ура, родители! С 1 июня глобальная распродажа в магазине «Ягоза». Скидка 30% на все, кроме школьной коллекции. Одежда и обувь для детей от 0 до 14 лет. Торопитесь, такие цены быстро уходят. «Ягоза» в Магадане, улица Пролетарская, 19. Один вход с магазином «Белорусский фермер». Ваши дети будут в восторге!
5: В рыбодобывающую компанию на лососевую путину 2026 года требуются рыбообработчики, заморозчики, рыбаки прибрежного лова, капитан-судоводитель на катер-каже, матрос на катер-каже, механик на катер-каже, шкипер на плашкоут, водитель автомобиля «Урал», рифмеханик-холодильщик. Зарплата от 200 до 500 тысяч рублей в месяц плюс премии. Питание, проживание, а также проезд до места работы оплачивается работодателем. Телефон 8-914-037-50-50.
6: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда, обнаружили что-то важное?
7: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
6: Я даже знаю, про кого вы говорите.
7: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания «Адамант».
6: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю, а домашние вещи нам доставит «Адамант». Заберет от двери и привезет в любую точку России.
8: Транспортная компания «Адамант». Отправка домашних вещей и груза багажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
7: «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
9: Мужики, есть разговор. Black Aurum расширяется. Пришла новая техника и нужны крепкие руки. Ищем водителей С, Е, ДОПОК. Работа серьезная. Отношение человеческое. Приходи, пообщаемся лично. Собеседование каждый вторник и четверг ровно в 10 утра. Найти нас просто. 6-й километр основной трассы, база Black Aurum. Есть вопросы? Звони. Плюс 7-926-654-00. Black Aurum. Работа на совесть.
10: Реклама – это способность чувствовать и передавать само сердцебиение бизнеса в словах, бумаге и на чернилах. Лео Бернет.
11: Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
12: Музыка для истинных ценителей. Время эстетов на Карибу.
13: Время эстетов представляет такси «Форсаж». Быстро, выгодно, комфортно. Телефоны 600-500 и 21-11-00.

0: на радіо Карібу Арт. Партнер прогноза погоды – компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен. По данным синоптиков, 18 июня в Сусумане малооблачно. Температура воздуха от 15 до 25 градусов тепла. Ветер юго-западный с порывами до 8 метров в секунду. В Балаганном облачно с прояснениями. Температура от 7 до 11 градусов выше нуля. Ветер юго-восточный 4 метра в секунду. В Талоне переменная облачность. На термометре от 5 до 14 градусов тепла. Ветер юго-восточный 4 метра в секунду. В Магадане в четверг облачно. Температура воздуха от 4 до 10 градусов тепла. Ветер юго-западный 2 метра в секунду. Партнер прогноза погоды – компания «Герлеон».
1: Российские противопожарные и антивандальные металлические двери. Двери с терморазрывом. Отделка, зеркала, панели, массив натурального дерева. Магазин «Визит» на Рабчатовой, 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база УСИС, Зайцева, 1. Телефон 63-74-78.
2: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно.

0: Тридцатник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Чипсы – это картофель, который эмоционально выгорел.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю Радио Карибу.
2: Цитатник представляет официальный дилер по оригинальным запчастям Си-Трак, магазин Норд-Трак. 6-й километр основной трассы, строение номер 9. Телефон 8-914-038-89-98.
3: Удача может застать врасплох. Будь готов к ней!
4: В прямом эфире на 104.2.
3: Раздаем подарки.
4: Нужно лишь проявить смекалку.
2: На Карибу Арт. Лови удачу.
4: Слушать Карибу – простая задача.
5: Номер 62300 объявляется открытым для твоего звонка, чтобы зарядиться отличным настроением и получить призы, которые любезно предоставляет партнер нашего розыгрыша компания «Винат». Здесь вы найдете большой ассортимент сухих смесей, в том числе технических жидкостей и кислот, а также другую разнообразную продукцию. Все это по адресу Пролетарская, 237, в будни с 10 до 18.00. О наличии товара также можно уточнить по телефону 65 06 88. Ну а пока продолжаем наш день под любимую музыку на радио Карибу Арт.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магазин «Салют» предлагает более 1000 наименований обоев, ковровые покрытия, линолеум и отделочные материалы по демократичным ценам. Постоянным клиентам дисконтные карты, а предприятиям дополнительные скидки. «Салют» на Ровчатова 21.
3: Удачный шашлык в мясном номер один. Маринаде или уже готовый прямо с мангала, а также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, кольцевая 15, пролетарская 77А.
4: Внимание! Грандиозный финал. Магазины «Электрокомплект», «Аквадом» и «Радиолинк» объявляют о закрытии и тотальной ликвидации товара. Это последние дни работы. Скидка 60% абсолютно на все. Успейте, пока полки их не опустили.
5: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, в S-Motors. Танк и Хавейл. S-Motors. Топовые модели Cherry. Тоже S-Motors. А также новые флагманские кроссоверы премиум-класса. Amoda и Джейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Кожзаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
6: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника Данти Профи приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. Данти Профи. Улица Пролетарская, 17. Телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо? Легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сон-деко. Кольцевая 13/1.
8: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Томас Макколей. Реклама на Карибу. Телефон 61 11.

0: Чашечка кофе под любимое радио. Радио Карибу Арт 104.2 FM.
1: Ты слушаешь радио. Радио слушает тебя.
0: Радио отличного настроения. 104.2 FM.

с ним уже на автопати. Next door, девчонка уже знает. Весь двор, врубай свой сет. Он осужу своим сонным. Я на ноль, не карете, ты города. Слишком часто даю тебе повода. Я не буду обрывать твои провода. Было много обещаний, но всего да.

0: Реклама.
1: Реклама на радио «Карибу Арт».
0: Радио «Карибу».
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Диспетчерская служба «Такси Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба «Такси Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
3: Здоровая улыбка – наша работа. Dentalux. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 600-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
5: Пришло время сменить знакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. Славянский открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров. Постоянные скидки и акции. Горячие новинки. Выбирайте товары, указывайте адрес и ожидайте доставку прямо до двери, которую также запустил Славянский. Славянский экспресс. Интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.
6: Одна тонна бумаги – это 17 вырубленных деревьев. Каждый второй бумажный документ выбрасывается в день его создания. Сохраните лес, получайте электронные квитанции.
7: На сайте Магадан Энергосбыта выберите раздел «Электронные сервисы», потом подраздел «Квитанции на электронную почту». Заполните предложенную форму.
6: Электронная квитанция не потеряется. Доступна везде, где есть интернет. Все просто с Магадан Энерго.
8: Автокомплекс «Формула» представляет масла, аккумуляторы, фильтра, автохимию и элементы подвески для автомобилей торговой марки «Тойота». Прямые поставки, высокое качество и доступные цены. Автокомплекс «Формула» с заботой к вашему автомобилю. 5-й километр основной трассы.

0: Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39. Потребительские кредиты, а также денежные займы под залог автомобиля. Вам нужен только паспорт СНИЛС и ПТС под залог авто. Автомобиль остается у вас. Работаем ежедневно с 10 до 18 часов. Обед с 14 до 15. По субботам и воскресеньям с 12 до 16. Финансвест. Магадан, проспект Ленина, 3, второй этаж, офис 258. Телефон 8-914-860-1010. Обратись к нам и получи деньги уже сегодня. Услуга займа предоставляется ООО МКК «Финансвест», ИНН 280-124-2502, ОГРН 118-280-166-07. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучайте условия кредита на сайте finansvest.ru.
1: Чтобы продать товар один раз, нужна хорошая упаковка. Но чтобы продать товар второй раз, нужно, чтобы это был хороший товар. Сильвия Чиз.
2: Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Новый час на Карибу. Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
2: Я люблю под вас танцевать.
3: И я.
4: Я тоже.
5: Я вас обожаю.
3: Вы молодцы.
6: Вы правда молодцы.
2: Карибу – самое хорошее радио.
7: Танцуй, живи, слушай Карибу.
1: Новый час на Карибу.
7: Карибу Арт 104.2 FM.
0: Новости на радио Карибу Арт.
8: В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске, по словам Пескова, ответом на удар по автобусу с детьми под Брянском станет продолжение СВО. Россиян предупредили о возможных изменениях в семейной ипотеке уже с июля. Концентрация россиян к вечеру падает из-за переключения между задачами. Подробности далее. Россия продолжит специальную военную операцию в ответ на преступления киевского режима, в том числе на удар по автобусу с детьми в Брянской области. Об этом в беседе с РТ заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, эти действия направлены на защиту страны и ее населения от террористических проявлений. Песков заявил, что атака на автобус была целенаправленной, поскольку операторы дронов видят объект удара. Он подчеркнул, что автобус не был военным транспортом и перевозил мирных жителей, включая детей. Песков также предположил, что европейские столицы вновь не осудят произошедшее, но Россия должна продолжать рассказывать миру о таких атаках. Ранее беспилотник атаковал автобус детской футбольной команды из Гомеля, направлявшейся на отдых в Геленджик. В результате погибла сопровождавшая детей женщина. 8 человек получили ранения, среди них 6 несовершеннолетних. В профессиональном сообществе обсуждают сразу несколько возможных нововведений в условиях программы семейной ипотеки. Это может произойти уже в июле, сообщает газета «Ру». В числе мер – изменение процентных ставок в зависимости от количества детей, пересмотр условий для отдельных регионов, ограничение максимального срока кредитования и ужесточение требований к получателям льготной ипотеки. Эксперты отмечают, что сейчас официального постановления нет, поэтому говорить о конкретных параметрах преждевременно. Однако уже понятно, что рассматриваемые меры направлены на более адресное предоставление господдержки и могут привести к сокращению числа семей, которые смогут воспользоваться программой на прежних условиях. К концу рабочего дня концентрация россиян снижается из-за постоянного переключения между задачами. Об этом сообщает газета «РУ» со ссылкой на экспертов. По их словам, после пробуждения мозг располагает максимальным запасом когнитивных ресурсов, однако в течение дня они постепенно расходуются на принятие решений, а также обработку информации и рабочие коммуникации. Дополнительную нагрузку создают информационный шум, перегруженные календари, звонки, переписки и встречи. Особенно заметно это в компаниях с высокой коммуникативной активностью, где сотрудникам приходится постоянно переключаться между разными задачами и контекстами. Официальный курс доллара на 18 июня составляет 72 рубля 74 копейки. Курс европейской валюты на сегодня – 84 рубля 34 копейки. Это были новости на радио «Карибу Арт». С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго.
0: Новости на радио «Карибу Арт».

Радіо Карібу Арт 104.2 FM. Дальше только 104.3. Подними себе настроение под любимое радио. Радио отличного настроения.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Компания «Армаком» предлагает быструю доставку автомобилей и различной спецтехники морским путем из Владивостока в Магадан. У нас богатый опыт в сфере грузоперевозок по всей России. Компания «Армаком». Звоните 298-66-99.
3: Шоурум «Керамикс ДВ» предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата, керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая, а также напольное покрытие «Alpin Floor», кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводятся бесплатные замеры и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. «Керамикс ДВ», улица Пролетарская, 19, второй этаж, телефон 8-914-865-00-44. 8-914-865-00-44.
5: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам. Элитная сауна Чикаго. Современный островок релаксации, место комфорта и расслабления. Просторная парная, глубокий бассейн, уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну Чикаго. Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна Чикаго. Отдохнешь как надо.
6: Напольные покрытия «Дека Тайл», бытовой и полукоммерческий линолеум, ламинат, керамогранит, алюминиевые и пластиковые плинтусы. Магазин «Визит» на Ровчатова, 16, телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база «УСИС», Зайцева, 1, телефон 63-74-78.
7: Медколледж Минздрава Магаданской области ведет прием документов на 26-27 учебный год на специальности. Лечебное дело, сестринское дело, лабораторная диагностика и фармация. Поступление в колледж возможно на базе 9 классов. Мы предлагаем обучение у опытных преподавателей, практику в ведущих медицинских организациях Магаданской области, гарантированное трудоустройство, благоустроенное общежитие. Сделай свой первый шаг в медицину. Телефоны приемной комиссии 63-43-38 и 63-05-22. Сайт momk.magadan.medobl.ru.
8: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балконы, колымские холодильники, а также москитные сетки. «Мир окон» – полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. «Мир окон» – выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404-211-101. «Мир окон», улица Нагаевская, 36.
5: Реклама – это способность чувствовать и передавать само сердцебиение бизнеса в словах, бумаге и на чернилах. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: Спонсор выпуска – магазины «Домоцентр», торговые центры «Идея» и «Солнце». По данным синоптиков, 18 июня в Сусумане малооблачно. Температура воздуха – от 15 до 25 градусов тепла. Ветер юго-западный с порывами до 8 метров в секунду. В Балаганном облачно с прояснениями. Температура – от 7 до 11 градусов выше нуля. Ветер юго-восточный – 4 метра в секунду. В Талоне переменная облачность. На термометре от 5 до 14 градусов тепла. Ветер юго-восточный 4 метра в секунду. В Магадане в четверг облачно. Температура воздуха от 4 до 10 градусов тепла. Ветер юго-западный 2 метра в секунду. Спонсор выпуска – магазины «Домоцентр». Торговые центры «Идея» и «Солнце». Хотите сделать свой дом по-настоящему уютным и стильным? Загляните в «Домоцентр», в торговые центры «Идея» и «Солнце». Ваши надежные помощники в выборе товаров для дома. Там есть все, что нужно для создания комфорта. Постельное белье из натуральных тканей, домашний текстиль, пледы, покрывала, шторы, красивая посуда для кухни и сервировки, оригинальные сувениры и другие товары на любой вкус и стиль. В «Домоцентре» только качественные товары по приятным ценам. Приходите и выбирайте по летним ценам то, что сделает ваш дом особенным.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу Арт. Взгляните на небо. Следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
2: 18 июня.
3: Овен.
2: Овны не отличаются трудовым энтузиазмом, да и жизненный потенциал их сегодня несколько снижен. Отношения с коллегами могут быть испорчены, если вы не воздержитесь от критических замечаний в адрес окружающих. Зато общение с членами семьи, несомненно, порадует. Сегодня вы не склонны скрывать свои истинные чувства. Искренность способствует укреплению романтических и семейных отношений.
3: Телец.
2: Деловая активность крайне низка, следствием чего могут быть серьезные проблемы на работе. Влюбленных ожидает приятный день, а у одиноких тельцов появится возможность завязать интересные знакомства. Появляется возможность реализовать давние планы, связанные с поездками.
3: Близнецы.
2: Снижается энергетический потенциал. Близнецы чувствуют себя менее жизнерадостными и оптимистичными, чем обычно. В первую очередь это отразится на профессиональных делах. Позаботьтесь о том, чтобы вовремя восполнить запас душевных сил, обеспечить себя позитивными эмоциями. Вы нуждаетесь не только в отдыхе от повседневных забот, но и в смене обстановки.
3: Рак.
2: Этот день обещает быть чрезвычайно удачным для тех, кто планирует проводить деловые переговоры, обсуждать вопросы профессионального сотрудничества. Позитивные тенденции умеренно влияют на все сферы жизни, открывая перед вами новые возможности.
3: Лев.
2: День отмечен резким снижением деловой активности. Львы готовы развлекаться, а за профессиональные дела берутся без всякого энтузиазма. Финансовая ситуация неблагоприятна, от некоторых запланированных покупок придется отказаться, но едва ли это всерьез вас расстроит. День обещает немало приятных минут, вас порадует общение с родственниками.
3: Дева.
2: Нейтральный день, открывающий простор для творчества и позволяющий заниматься тем, к чему лежит душа. Больших успехов могут достичь те, кто учится, занимается научной, преподавательской или творческой деятельностью. Многогранность вашей личности не останется незамеченной. Круг общения значительно расширится, если вы посетите важное общественное мероприятие.
3: Весы.
2: Один из удачных и легких дней, которые позволяют добиться многого, не прилагая для этого особых усилий. Это благоприятный день для общения и сотрудничества. Вы притягиваете к себе доброжелательных и веселых людей, завязываете интересные знакомства, отлично проводите время в веселой компании.
3: Скорпион.
2: Скорпионы болезненно чувствительны к критике, раздражительны и капризны. Именно поэтому сегодня представителям данного знака следует быть разборчивее в общении. Нежелательные поездки вдали от дома вас едва ли будут ждать приятные впечатления. Зато звезды не имеют ничего против встречи со старыми друзьями.
3: Стрелец.
2: Профессиональные успехи маловероятны. Даже выполнение обычной работы сегодня дается стрельцам с трудом, что уж говорить о начале новых проектов. Стрельцы охотно делятся своей жизненной энергией и оптимизмом с близкими. В кругу друзей и родственников вы проведете немало приятных минут.
3: Козерог.
2: Козерогов ждет довольно приятный день. Некоторые проблемы могут возникнуть лишь в имущественной сфере. Прислушивайтесь к советам, не бойтесь признаться в том, что чего-то не знаете. У вас появится возможность отлично отдохнуть, приятно провести свободное время. Можно совершать поездки, участвовать в спортивных и светских мероприятиях.
3: Водолей.
2: Звезды поддержат вас во многих начинаниях. Водолеи могут не опасаться неприятных сюрпризов, неудачного стечения обстоятельств, которое помешает реализовать составленные планы. Очень удачный день для общения с членами семьи и родственниками. Верными будут решения, касающиеся покупок и финансов.
3: Рыбы.
2: Сильно влияние позитивных тенденций в деловой сфере. Не жалейте времени на общение с теми, кто вам дорог. События этого дня наилучшим образом отразятся на развитии семейных и романтических отношений. У некоторых представителей знака появится возможность в корне изменить личную жизнь.
0: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу.
4: Магия звезд. Магия звезд. Магия звезд.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В магазине «Салют Плюс» огромный выбор ламината от 777 рублей за квадратный метр. Большое поступление керамической плитки, мебель и аксессуары для ванной. «Салют Плюс». Построй свой дом с нами. Улица Наровчатова, 21.
3: Зеркала любых, самых причудливых форм.
4: «Митрал». Изготовление зеркал не только для лиц, но и для тех, кто об этом мечтал.
5: Насчет зеркал звони в «Митрал».
6: 200 ровно 800.
4: «Митрал».
7: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир». Торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
8: Удачный шашлык в мясном номер 1. Маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер 1, Полярная 5, Кольцевая 15, Пролетарская 77А.
9: Внимание! Грандиозный финал. Магазины «Электрокомплект», «Аквадом» и «Радиолинк» объявляют о закрытии и тотальной ликвидации товара. Это последние дни работы. Скидка 60% абсолютно на все. Успейте, пока полки не опустели.
10: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
11: Магазин «Мегавольт». 3 этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
12: Как найти идеальное масло для вашего автомобиля? Что выбирают эксперты? Эксперты выбирают масло «Роснефть Магнум». Оно на 20% сокращает образование отложений. С «Роснефть Магнум» расходы масла меньше на треть. 83% покупателей выбирают его снова. Официальный дистрибьютор «Роснефть смазочные материалы» ООО «Колыманефтепродукт». Магадан, Билибина 2. Телефон 8-914-852-7200.
13: Реклама должна быть новостью. Если она не новость, она бесполезна. Адольф Охс. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11. Тотальная свежесть на Карибу.

0: слушать Карибу, лучше на разрешенной скорости.
1: Твое личное пространство в FM-диапазоне.
2: Карибу 92.0.
0: Води аккуратно. Слушай Карибу.

0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магазин «Салют» предлагает более 1000 наименований обоев, ковровые покрытия, линолеум и отделочные материалы по демократичным ценам. Постоянным клиентам дисконтные карты, а предприятиям дополнительные скидки. «Салют» на Ровчатова 21.
3: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда, обнаружили что-то важное?
4: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
3: Я даже знаю, про кого вы говорите.
4: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания «Адамант».
3: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю. А домашние вещи нам доставит «Адамант». Заберет от двери и привезет в любую точку России.
5: Транспортная компания «Адамант». Отправка домашних вещей и груза багажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
4: «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
6: Компания «Нордтрак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт. Масла и смазки премиум-класса. Современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы. Здание 21B/1. Звони. 8-914-038-89-98. «Нордтрак». Качество. Всегда в комплекте.
7: Диспетчерская служба «Такси Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба «Такси Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
8: Ура, родители! С 1 июня глобальная распродажа в магазине «Ягоза». Скидка 30% на все, кроме школьной коллекции. Одежда и обувь для детей от 0 до 14 лет. Торопитесь, такие цены быстро уходят. «Ягоза» в Магадане, улица Пролетарская, 19. Один вход с магазином «Белорусский фермер». Ваши дети будут в восторге!
9: Российские экологичные межкомнатные двери. Современное надежное покрытие. Новинка. Двери скрытого монтажа без наличников. Магазин «Визит» на Ровчатова, 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон». База УСИС. Зайцева, 1. Телефон 63-74-78.
10: Я думал, операция выведет меня из строя на несколько недель. Я занятой человек и не могу себе этого позволить.
11: Для меня очень важна поддержка и комфортные условия.
12: Мне казалось, что восстановление будет тяжелым и болезненным.
13: Поход к врачу больше не стресс. Быстрое и эффективное решение при варикозе. Консультация у флеболога. Лазерное удаление вен. Склеротерапия. Медтраст. Лечит добрый доктор вас. Запись по телефону 2203-22.
14: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Вести бизнес без рекламы все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. В обоих случаях о своих действиях знаете только вы. Стюарт Хандерсон Брит. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю подвластвовать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу самое хорошее радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт 104.2 FM.
0: Новости на радио Карибу Арт.
7: Спонсор выпуска – специализированный магазин комиксов, лицензионных фигурок, настольных игр и атрибутики «Гикшоп Бэтмун». Проспект Карла Маркса, 63, торговый центр «Северное сияние», отдел номер 2.
8: В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске США обсуждают введение платного прохода через Ормузский пролив. Софет одобрил закон, вводящий детские сим-карты. Каждый третий россиянин собирается в медленное путешествие. Подробности далее. Администрация Дональда Трампа ищет способы восстановить движение нефтяных танкеров через Ормузский пролив. Среди вариантов – платное сопровождение судов кораблями ВМС США, пишут «Известия». Главная задача – вернуть поток судов. Страховые компании пока не готовы брать на себя риски, а сервисы мониторинга отмечают, что активность в проливе остается низкой. Ранее Трамп заявил о частичной разблокировке Ормузского пролива. Полностью открыть его планируют к пятнице, когда американская и иранская стороны официально подпишут меморандум в Швейцарии. Совет Федерации одобрил закон, который устанавливает механизм оформления детских сим-карт для защиты от вредоносного контента и мошенников. Эта норма входит во второй пакет мер по противодействию кибермошенничеству. Теперь родители смогут уведомлять операторов, если они передали оформленную на себя сим-карту детям. Кроме того, правительство отдельно установит правила оказания услуг связи по детским сим-картам. Каждый третий россиянин собирается в медленное путешествие. Это формат отдыха без гонки по городам и достопримечательностям, с длительным пребыванием в одном месте, прогулками по окрестностям и погружением в локальную жизнь. Самым привлекательным сценарием медленного туризма внутри страны считается отдых на природе. А самым востребованным направлением для такого формата стала зарубежная страна с теплым климатом и морем, но вдали от массовых курортов. Об этом пишет Афиша Дейли. Официальный курс доллара на 18 июня составляет 72 рубля 74 копейки. Курс европейской валюты на сегодня – 84 рубля 34 копейки. Это были новости на радио Карибу Арт. С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго.
0: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в Geekshop Batman. Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, докимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
9: Новости на радио Карибу Арт.

Но только на солнце внутри и надежда, потому что наши плюс 8 просто оскорбление для всех, кто проводит лето в Магадане, так что прогреваемся внутренне, ну и, кстати, музыкой в том числе. На смену Ираклию Дамьяна Дэвид с треком Next Summer, в начале третьего с тобой Гусаков и Карибуард.

0: Реклама.
1: Реклама на радио «Карибу Арт».
0: Радио «Карибу».
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В наличии в Магадань. Дизельная насосная станция на двигателе «Вичай-6». Производительностью 800 кубических метров в час. Высота подъема воды 30 метров. Цена 1 миллион 900 тысяч рублей. Группа компаний «Норд». Колымское шоссе, 6 километр, 19 Г. Площадка перед складом.
3: Здоровая улыбка – наша работа. Dentalux. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов, даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: В рыбодобывающую компанию на лососевую путину 2026 года требуются рыбообработчики, заморозчики, рыбаки прибрежного лова, капитан-судоводитель на катер-каже, матрос на катер-каже, механик на катер-каже, шкипер на плашкоут, водитель автомобиля «Урал», рифмеханик-холодильщик. Зарплата от 200 до 500 тысяч рублей в месяц плюс премии. Питание, проживание, а также проезд до места работы оплачивается работодателем. Телефон 8-914-037-50-50.
5: Мы ценим вас. И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня.
6: Мужики, есть разговор. Black Aurum расширяется. Пришла новая техника и нужны крепкие руки. Ищем водителей С, Е, ДОПОК. Работа серьезная, отношение человеческое. Приходи, пообщаемся лично. Собеседование каждый вторник и четверг ровно в 10 утра. Найти нас просто. 6 километр основной трассы, база Black Aurum. Есть вопросы? Звони. Плюс 7-926-654-00. Black Aurum. Работа на совесть.
7: Внимание! Авиапартнер 18 лет на рынке грузовых перевозок. Нам доверяют свои грузы, и мы оправдываем доверие. В любую точку России и обратно. От двери и до двери. Коммерческие грузы, домашние вещи и документы. Авиапартнер 202-300. Номер в Москве 495-787-74-21. Авиапартнер. Когда цель очевидна.
8: Создайте дома особую атмосферу. Тюль, портьерные ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27/11.
3: Телефон 62-24-31.
9: Реклама – это способность чувствовать и передавать само сердцебиение бизнеса в словах, бумаге и на чернилах. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
10: Музыка для истинных ценителей. Время эстетов на Карибу.

0: на радіо Карібу Арт.
1: По данным синоптиков, 18 июня в Сусумане малооблачно. Температура воздуха от 15 до 25 градусов тепла. Ветер юго-западный с порывами до 8 метров в секунду. В Балаганном облачно с прояснениями. Температура от 7 до 11 градусов выше 0. Ветер юго-восточный 4 метра в секунду. В Талоне переменная облачность. На термометре от 5 до 14 градусов тепла. Ветер юго-восточный 4 метра в секунду. В Магадане в четверг облачно. Температура воздуха от 4 до 10 градусов тепла. Ветер юго-западный 2 метра в секунду.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно.

0: Стендап-курятник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Массовая коргия – это встреча собаководов, владельцев корги.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю радио Карибу.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника Данти Профи приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. Данти Профи. Улица Пролетарская, 17. Телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Диспетчерская служба «Такси Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба «Такси Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
2: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам! Элитная сауна Чикаго. Современный островок релаксации, место комфорта и расслабления. Просторная парная, глубокий бассейн, уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну Чикаго. Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна Чикаго. Отдохнешь как надо.
4: С заботой о вас Мегуми предлагает широкую линейку товаров для создания уюта в доме и уходовые косметические средства для красоты и здоровья от производителей Японии и Южной Кореи. Выбирать качество – значит выбирать Мегуми. Улица Горького, 8. Телефон 8-924-691-7642. Потребительские кредиты, а также денежные займы под залог автомобиля. Вам нужен только паспорт СНИЛС и ПТС под залог авто. Автомобиль остается у вас. Работаем ежедневно с 10 до 18 часов. Обед с 14 до 15. По субботам и воскресеньям с 12 до 16. Финансвест. Магадан, проспект Ленина, 3, второй этаж, офис 258. Телефон 8-914-860-1010. Обратись к нам и получи деньги уже сегодня. Услуга займа предоставляется ООО «МКК Финансвест», ИНН 280-124-2502, ОГРН 118-280-166-07. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучайте условия кредита на сайте finansvest.ru.
5: Удачный шашлык в мясном номер один. В маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, Кольцевая 15, Пролетарская 77А.
6: Готовые строительные смеси «Террака», «Боллерс» и «Морской конек». От цемента и щебня до клеев, герметика и наливных полов. Магазин «Визит» на Рабчатова, 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база «УСИС», Зайцева, 1. Телефон 63-74-78.
2: Без рекламы произойдет самое ужасное. Не произойдет ничего. Том Бискарди. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

Максимальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет компания «Митрал». На заказ корпусная мебель, кухни, шкафы-купе, кухонные фартуки, обработка стекла и зеркала. Звони в «Митрал» 200-800.

0: Реклама на радио «Карибу Арт».
1: Радио «Карибу».
0: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
3: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
2: Ясно.
3: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
2: Понятно.
3: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
4: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. Адамант окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. Адамант. Партнер надежный. Я ручаюсь.
5: Это твой город. Он живет своей жизнью. Иногда закручивает тебя, словно белку в колесе.
6: Не сбавляй темп. Двигайся вперед. Такси «Форсаж». 600-500. Такси «Форсаж». Темп твоей жизни.
7: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефону 60-04-99, 62-55-03.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, в S-Motors. Танк и Хавейл. S-Motors. Топовые модели Cherry. Тоже S-Motors. А также новые флагманские кроссоверы премиум-класса. Amoda и Джейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Корсаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
10: Внимание! Грандиозный финал. Магазины «Электрокомплект», «Аквадом» и «Радиолинк» объявляют о закрытии и тотальной ликвидации товара. Это последние дни работы. Скидка 60% абсолютно на все. Успейте, пока полки их не опустили.
11: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
12: Никогда не экономьте на рекламе, охране и страховке. Тогда ваши дела пойдут в гору. Джон Рокфеллер. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: факты, захватывающие истории в специальном проекте «Машина времени» на Карибу.
1: Спонсор программы – компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен. 18 июня отмечается Международный день суши. История праздника довольно незамысловата и не имеет никакого отношения к Японии. Придумал его в 2009 году парень по имени Крис Демей. Он запустил страницу в интернете, посвященную суши, которая моментально стала популярна среди гурманов со всего мира. Кстати, в некоторых японских ресторанах до сих пор существует правило, по которому только мужчина может готовить суши. Это связано с тем, что температура тела у женщин выше, а значит, сырая рыба может поменять вкус. 18 июня 1855 года русские войска в ходе обороны Севастополя отразили штурм англо-французско-турецких войск на Малахов-Курган. Это был самый разгар Крымской войны, в которой Российская империя сражалась против вышеназванной коалиции. Французское командование направило около 13,5 тысяч воинов. Казалось бы, после 9 месяцев осады взять крепость не составит труда. Ранним утром французы и англичане бросились на штурм. Русские встретили противника страшным картечным огнем и выдержали 6 атак. Штурм крепости закончился полным провалом неприятеля, а русские войска проявили героизм и сплоченность. В этот день, в 1931 году, в Вольско-Семчанском райисполкоме было принято решение о начале строительства курорта на горячих ключах реки Талой. За помощью обратились к руководителю геолого-разведочной экспедиции Юрию Билибину с просьбой провести обследование района источников. Тогда же решили организовать санитарно-техническую комиссию по наблюдению за охраной минеральных источников. А еще сегодня отмечают Международный день паники. И хотя изначально он задумывался как юмористический, у него есть серьезная задача – научить людей справляться с волнением и даже паническими атаками. Вообще, психологи сравнивают панику с вирусом, ведь это психическое состояние легко распространяется на других людей. Это даже называют эмоциональным заражением. Так вот, массовая паника в чрезвычайной ситуации может привести к беде. Поэтому хотя бы раз в год, особенно собранным людям, психологи советуют выпустить пар, для того, чтобы не давать стрессовым факторам накапливаться в сознании. На этом все. Спасибо за внимание и до новых праздников!
0: Магазин «Визит». Огромный выбор скобяных изделий. Замки навесные, замки накладные и врезные. Цилиндры для замков, защелки врезные. Проушины для навесных замков. Крючки и цепочки дверные. Дверная и мебельная фурнитура. Эксклюзивные кованые изделия. Мебельные колеса и ролики. Магазин «Визит». Улица Наровчатова, 16. Телефон 650-110. База УСИС, склад компании «Герлеон». Телефон 63-74-78. Машина времени на Карибу.
2: Свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
3: Новый час на Карибу. Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
4: Я люблю под вас танцевать.
5: И я.
6: Я тоже.
7: Я вас обожаю.
5: Вы молодцы.
8: Вы правда молодцы.
4: Карибу – самое хорошее радио.
9: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
9: Карибу Арт 104.2 FM.

100% понимания и 0% осуждения, учитывая, что почти каждый второй человек испытывает симптомы выгорания, думаю, тебе тоже это знакомо. Так что собираемся в команду из уставших и немного отдохнем дальше. На смену Ринерут заценим человую работу Special Love от Wayne Souls Avengers. С тобой Гусаков и четвертый час в ритме Карибу Арт.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особенная атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть. А рискнуть можно только в Чикаго.
3: Welcome to Chicago.
2: Чикаго. Игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-2969.
4: Шоурум «Керамикс ДВ» предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая, а также напольное покрытие «Alpin Floor», кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводится бесплатный замер и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. «Керамикс ДВ», улица Пролетарская, 19, второй этаж, телефон 8-914-865. 5-2-0-44 8-914-865-2-0-44.
5: Сауна «Морская» – место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компании. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица «Морская», 19/20. Телефон 8-914-858-66-69.
6: Зеркала любых, самых причудливых форм.
7: Нитрал. Изготовление зеркал не только для лиц, но и для тех, кто об этом мечтал.
8: Насчет зеркал звони в Нитрал.
9: 200-800.
7: Нитрал.
10: Любая дверная фурнитура, от межкомнатных и гаражных замков до ручек, петель и доводчиков. Премиум уровень. Магазин «Визит» на Рабчатова, 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон». База «УСИС» Зайцева, 1. Телефон 63-74-78.
11: Дядя Гоша рекомендует без комиссии платить за тепло и горячую воду.
12: Зайдите на сайт «Магадан Энергосбыта». Выберите раздел «Способы оплаты», а затем подраздел «Оплата картой» или «ПСБП».
11: Все просто с «Магадан Энерго».
13: Наш главный капитал – доверие наших клиентов. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
14: Твое Магадан. Город должен услышать тебя.
15: Специальный проект Карибу для всех авторов и исполнителей Магаданской области.

0: дает Магадан. Город должен услышать тебя.
1: Специальный проект «Карибу» для всех авторов и исполнителей Магаданской области.
2: Погода. На радио «Карибу Арт».
3: Спонсор выпуска – компания «Адамант». По данным синоптиков, 18 июня в Сусумане малооблачно. Температура воздуха от 15 до 25 градусов тепла. Ветер юго-западный с порывами до 8 метров в секунду. В Балаганном облачно с прояснениями. Температура от 7 до 11 градусов выше 0. Ветер юго-восточный 4 метра в секунду. В Талоне переменная облачность. На термометре от 5 до 14 градусов тепла. Ветер юго-восточный 4 метра в секунду. В Магадане в четверг облачно. Температура воздуха от 4 до 10 градусов тепла. Ветер юго-западный 2 метра в секунду.
4: Спонсор выпуска – компания «Адамант».
5: С вами говорит капитан экипажа транспортной компании «Адамант». Мы рады предложить вам авиаперевозку груза регулярными грузовыми рейсами из Москвы в Магадан, а также из любой точки России в любую точку. Доставка лично в руки в любой точке страны. Оперативные сроки, отслеживание на каждом этапе. Обратитесь в нашу компанию, и мы выполним любые ваши пожелания в области логистики и перевозок.
6: Индивидуальный подход, достойный сервис, доставка от двери до двери. Транспортная компания «Адамант». Улица Речная. Дом 10. Телефон 6144.
5: «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь.
7: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с «Карибу Арт».
8: Эта девочка-бомба меня манит особо. Ее руки так нежны,

0: Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Гиперактивность – странная штука. Она почему-то всегда приходится на детство, хотя более необходима взрослым людям. Хотя бы для того, чтобы помыть посуду.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю Радио Карибу.
2: Цитатник представляет: официальный дилер по оригинальным запчастям Си-Трак, магазин Норд-Трак. 6-й километр основной трассы, строение номер 9. Телефон 8-914-038-89-98.

0: реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. Акабамаркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину, легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
3: Время обновлений. Делайте ремонт, а помощником станет магазин «Визит». Уже сейчас новое поступление входных металлических дверей, сантехники, пиломатериалов. Большой выбор различных стройматериалов, фурнитуры и инструментов. Магазин «Визит». Выбор очевиден. Улица Наровчатова, 16. Телефон 650-110.
4: Здоровая улыбка – наша работа. Дентолюкс. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Диспетчерская служба «Такси Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба «Такси Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
6: Потребительские кредиты, а также денежные займы под залог автомобиля. Вам нужен только паспорт СНИЛС и ПТС под залог авто. Автомобиль остается у вас. Работаем ежедневно с 10 до 18 часов. Обед с 14 до 15. По субботам и воскресеньям с 12 до 16. Финансвест. Магадан, проспект Ленина, 3, второй этаж, офис 258. Телефон 8-914-860-1010. Обратись к нам и получи деньги уже сегодня. Услуга займа предоставляется ООО «МКК Финансвест», ИНН 280-124-2502, ОГРН 118-280-166-07. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучайте условия кредита на сайте finansvest.ru.
7: Медколледж Минздрава Магаданской области ведет прием документов на 26-27 учебный год на специальности. Лечебное дело, сестринское дело, лабораторная диагностика и фармация. Поступление в колледж возможно на базе 9 классов. Мы предлагаем обучение у опытных преподавателей, практику в ведущих медицинских организациях Магаданской области, гарантированное трудоустройство, благоустроенное общежитие. Сделай свой первый шаг в медицину. Телефоны приемной комиссии 63-43-38 и 63-05-22. Сайт momk.magadan.medobl.ru.
8: Небольшие пожирают маленьких, а быстрые – медленных. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11. Тотальная свежесть на Карибу.

Музыкальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет авиапартнер.

0: радиаторы, фильтра, автохимию и элементы подвески для автомобилей торговой марки Toyota. Прямые поставки, высокое качество и доступные цены. Автокомплекс «Формула» с заботой к вашему автомобилю. 5-й километр основной трассы. Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39.
1: Ура, родители! С 1 июня глобальная распродажа в магазине «Ягоза». Скидка 30% на все, кроме школьной коллекции. Одежда и обувь для детей от 0 до 14 лет. Торопитесь, такие цены быстро уходят. «Ягоза» в Магадане, улица Пролетарская, 19. Один вход с магазином «Белорусский фермер». Ваши дети будут в восторге.
2: Магазин «Мегавольт». 3 этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
3: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда, обнаружили что-то важное?
4: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
3: Я даже знаю, про кого вы говорите.
4: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания «Адамант».
3: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю. А домашние вещи нам доставит «Адамант». Заберет от двери и привезет в любую точку России.
5: Транспортная компания «Адамант». Отправка домашних вещей и груза багажа. Улица Речная, 10. Телефон 6144.
4: «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
6: Иди вперед. Добивайся. Мечтай. И наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефону 60-04-99 62-55-03.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Реклама – это то, что хочется, когда не нужно. Или то, что нужно, но не хочется. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

Радио Карибу Арт 104.2 FM. Дальше только 104.3. Подними себе настроение под любимое радио. Радио отличного настроения.

0: Слушай Карибу,
1: ведь впереди так много вкусного.
2: Я люблю под вас танцевать.
3: И я.
4: Я тоже.
5: Я вас обожаю.
3: Вы молодцы.
6: Вы правда молодцы.
2: Карибу – самое хорошее радио.
7: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
7: Карибу Арт 104.2 FM.

Рита Ора и Зерб в открытии пятого часа. Размышления о настоящей любви в треке «If It's Not Love». Кстати, первая коллаба артистов, обкатанная на фесте Coachella. Ну и чартовый потенциал для первой строчки на портале Beatport тоже есть. Там их уже, кстати, ждет Мартин Де Йонг с новинкой «Stringer». Так что давай заценим. С тобой Гусаков и Карибу.

0: 2, 3. 104.2. Твое личное пространство в FM-диапазоне.
1: Карибу 97.2.0.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника Данти Профи приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. Данти Профи. Улица Пролетарская, 17. Телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в гик-шопе «Бэтмун». Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, дакимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
4: Пришло время сменить знакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. Славянский открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров. Постоянные скидки и акции. Горячие новинки. Выбирайте товары, указывайте адрес и ожидайте доставку прямо до двери, которую также запустил Славянский. Славянский экспресс. Интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.
5: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Море Молл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
6: В наличии в Магадане дизельная насосная станция на двигателе «Вичай-12» производительностью 1350 кубических метров в час. Высота подъема воды – 60 метров. Цена 3 500 000 с НДС. Группа компаний «Норд». Колымское шоссе, 6 километр, 19 г. Площадка перед складом.
7: Мужики, есть разговор. Black Aurum расширяется. Пришла новая техника и нужны крепкие руки. Ищем водителей С, Е, ДОПОК. Работа серьезная, отношение человеческое. Приходи, пообщаемся лично. Собеседование каждый вторник и четверг ровно в 10 утра. Найти нас просто. 6 километр основной трассы, база Black Aurum. Есть вопросы? Звони. Плюс 7-926-654-00. Black Aurum. Работа на совесть.
8: В рыбодобывающую компанию на лососевую путину 2026 года требуются рыбообработчики, заморозчики, рыбаки прибрежного лова, капитан-судоводитель на катер-каже, матрос на катер-каже, механик на катер-каже, шкипер на плашкоут, водитель автомобиля «Урал», рифмеханик-холодильщик. Зарплата от 200 до 500 тысяч рублей в месяц плюс премии. Питание, проживание, а также проезд до места работы оплачивается работодателем. Телефон 8-914-037-50-50.
9: Привлечь нового потребителя стоит в 6 раз дороже, чем сохранить старого. Серджио Займон. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
10: Музыка для истинных ценителей. Время эстетов на Карибу. Время эстетов представляет такси «Форсаж». Быстро, выгодно, комфортно. Телефоны 600-500 и 21-11-00.

0: Погода. На радио Карибу Арт. Партнер прогноза погоды — компания Герлеон. Герлеон – территория низких цен. По данным синоптиков, 18 июня в Сусумане малооблачно. Температура воздуха от 15 до 25 градусов тепла. Ветер юго-западный с порывами до 8 метров в секунду. В Балаганном облачно с прояснениями. Температура от 7 до 11 градусов выше нуля. Ветер юго-восточный 4 метра в секунду. В Талоне переменная облачность. На термометре от 5 до 14 градусов тепла. Ветер юго-восточный 4 метра в секунду. В Магадане в четверг облачно. Температура воздуха от 4 до 10 градусов тепла. Ветер юго-западный 2 метра в секунду. Партнер прогноза погоды — компания Герлеон.
1: Российские противопожарные и антивандальные металлические двери. Двери с терморазрывом. Отделка, зеркала, панели, массив натурального дерева. Магазин «Визит» на Рабчатовой, 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон». База УСИС, Зайцева, 1. Телефон 63-74-78.
2: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно.

0: Терминология на Карибу. На Карибу.
1: Хайп. Ажиотаж. Повышенный спрос. Шумиха. Часто в отношении какой-либо персоны или явления.
0: Узнавайте новое. Расширяйте кругозор. Терминология на Карибу.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Комната маленькая, а мечты большие. Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сомдеко. Кольцевая 13/1.
3: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балконы, колымские холодильники, а также москитные сетки. «Мир окон» – полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. «Мир окон» – выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404-211-101. «Мир окон», улица Нагаевская, 36.
4: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
5: Лето – время выгодных покупок. Приходите в салоны «Мягков и уютный» и найдите свой идеальный интерьер. Широкий выбор диванов, кресел, спален, кухонь и прихожих на любой вкус. Создайте дом своей мечты вместе с салонами «Мягков» на Парковой 21 и «Уютный» на 5-м километре основной трассы. Салоны «Уютный» и «Мягков». Ваш комфорт начинается здесь.
6: Компания «Армаком» предлагает быструю доставку автомобилей и различной спецтехники морским путем из Владивостока в Магадан. У нас богатый опыт в сфере грузоперевозок по всей России. Компания «Армаком». Звоните 298-66-99.
7: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, в «S-Motors». Танк и «Хавейл». S-Motors. Топовые модели «Черри» – тоже S-Motors. А также новые флагманские кроссоверы премиум-класса «Амода» и «Джейко». В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Кожзаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
8: Поход к врачу больше не стресс. Я знаю, как позаботиться о себе. Прием врачей в клинике Медтраст. Исследования и процедуры для детей и взрослых. УЗИ всех органов. Сосуды, вены, сердце, брюшная полость, молочные железы. Гинекологическое УЗИ. Медтраст. Лечит добрый доктор вас. Позвони 680303.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Потребители – это статистика. Клиенты – это люди. Стэнли Маркус. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11. Тотальная свежесть на Карибу.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Из Магадана в Подмосковье, а из Ростова в Магадан. Отправит грузы самолетом ваш перевозчик Адамант. Доставит быстро и надежно. И в качестве сомнений нет, ведь Адаманту верить можно. Стаж перевозчика.

0: 444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба «Такси Престиж». Телефоны 633 333 и 644 444.
1: Компания «Нордтрак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт, масла и смазки премиум-класса, современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы, здание 21Б/1. Звони 8-914-038-89-98. «Нордтрак». Качество всегда в комплекте.
2: Здоровая улыбка – наша работа. Dentalux. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Внимание! Грандиозный финал! Магазины «Электрокомплект», «Аквадом» и «Радиолинк» объявляют о закрытии и тотальной ликвидации товара. Это последние дни работы. Скидка 60% абсолютно на все. Успейте, пока полки не опустели.
3: Как найти идеальное масло для вашего автомобиля? Что выбирают эксперты? Эксперты выбирают масло «Роснефть Магнум». Оно на 20% сокращает образование отложений. С «Роснефть Магнум» расходы масла меньше на треть. 83% покупателей выбирают его снова. Официальный дистрибьютор «Роснефть смазочные материалы» ООО «Колыма нефтепродукт». Магадан, Билибина 2. Телефон 8-914-852-7200.
4: Вся реклама – это хорошие новости. Маршал Маклюэн.
5: Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Новый час на Карибу.
2: Новая глава нашей жизни.
1: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
3: Я люблю под вас танцевать.
4: И я.
5: Я тоже.
6: Я вас обожаю.
4: Вы молодцы.
7: Вы правда молодцы.
3: Карибу самая хорошая радио.
8: Танцуй, живи, слушай Карибу.
1: Новый час на Карибу.
8: Карибу Арт 104.2 FM.
0: Новости на радио Карибу Арт.
9: Спонсор выпуска – магазины АКБ «Маркет». Аккумуляторы для авто, спецтехники и мото. 6-й километр основной трассы 21А/1 и улица Полярная 21. В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске в Казани начался юбилейный саммит России и ASEAN с участием Владимира Путина. Visa и MasterCard выведут из оборота в России. Россия остается очень эффективной стратегией поиска работы по знакомству. Подробности далее. Столица Татарстана принимает 14 делегаций – политиков и бизнесменов, входящих в Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии. В Казани стартовал деловой форум «Россия-АСЕАН». В приветственном слове Владимир Путин отметил, что Москва и государства Юго-Восточной Азии – накопили большой опыт сотрудничества и создали задел на будущее. Российский лидер призвал расширять связи в сфере энергетики, продовольственной безопасности и мирного атома. Участники форума обсудят вопросы междугородной торговли, традиционных ценностей, партнерства Ассоциации государств Юго-Восточной Азии и Евразийского экономического союза, развитие сотрудничества в сфере высоких технологий. Добавлю, это юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношения между Россией и ASEAN. Он проходит в Казани с 17 по 19 июня. На полях мероприятия Путин встретится с президентом Филиппин, султаном Брунея, премьерами Вьетнама, Малайзии, Таиланда, Сингапура, Лаоса, Камбоджи и Восточного Тимора. В России планируют постепенно вывести из оборота Visa и MasterCard. Для этого национальная система платежных карт хочет снизить межбанковское вознаграждение по таким операциям, передает Интерфакс. С начала следующего года ставка может опуститься до 1%, а с 2028 года – до нуля. В НСПК считают, что так банки смогут спокойно и без резких шагов отказаться от международных платежных систем. Напомню, Visa и MasterCard ушли из России в 2022 году. Сейчас выпущенный российскими банками пластик не работает за рубежом, но продолжает действовать внутри страны. В России при поиске работы по-прежнему важны не только сайты с вакансиями, но и личные связи. Это следует из опросов ЦИОМ. Сервисы для трудоустройства выбирают 57% россиян, которые искали работу по найму. При этом 54% рассчитывают на помощь знакомых. Больше половины участников опроса сталкивались с тем, что работодатели не отвечали на их отклики. Для 11% это происходит постоянно. Также исследование показало, что около четверти интернет-пользователей при поиске работы используют нейросети. Официальный курс доллара на 18 июня составляет 72 рубля 74 копейки. Курс европейской валюты на сегодня – 84 рубля 34 копейки. Это были новости на радио Карибу Арт. С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго.
10: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ «Маркет» – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. Шестой километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
0: Новости на радио Карибу Арт.
4: Но, кстати, если уже спрашивают нейросети, то и астрологов тоже стоит спросить, хотя они и сами уже выкатили свой трудовой прогноз, согласно которому близнецы или вы могут уволиться уже этим летом. Более того, говорят, что этим знаком деньги приходят только если они отдыхают, а не трудятся. Ну, я мнение звездочетов не разделяю, тельцов опять прокатили, но так или иначе прогноз на завтра будет уже скоро, может там что-нибудь хорошее пообещают. Пока в начале шестого с тобой Гусаков и Карибу Арт.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В магазине «Салют Плюс» огромный выбор ламината от 777 рублей за квадратный метр, большое поступление керамической плитки, мебель и аксессуары для ванной. «Салют Плюс» – построй свой дом с нами. Улица Наровчатова, 21.
3: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Любые пиломатериалы, от бруса доски и евровагонки до блокхауса ОСП и ламинированного ДСП любых цветов. Магазин «Визит» на Рабчатова 16, телефон 650110. Склад «Герлеон», база УСИС, Зайцева 1, телефон 63-74-78.
5: С заботой о вас Мегуми предлагает широкую линейку товаров для создания уюта в доме и уходовые косметические средства для красоты и здоровья от производителей Японии и Южной Кореи. Выбирать качество – значит выбирать Мегуми. Улица Горького, 8. Телефон 8-924-691-7642.
6: Внимание, вопрос. Какая компания может перевозить грузы по железной дороге, а также морем, контейнеры любого типа, а также рефрижераторы, перевозить автомобильную мото- и спецтехнику, а также генеральные грузы?
7: Надежность и качество.
8: Адамант.
9: Достойный сервис.
7: Адамант, да. Индивидуальный подход.
10: Наш ответ – Адамант.
11: Победа знатоков. Это Адамант.
12: Улица Речная, дом 10. Телефон 6144.
13: Удачный шашлык в мясном номер один. В маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, кольцевая 15, пролетарская 77А.
14: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особенная атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть. А рискнуть можно только в Чикаго.
15: Welcome to Chicago.
14: Чикаго – игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-2969.
16: Реклама – это самое увлекательное из того, что можно сделать, не раздеваясь. Джерри Делла Фемина. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
17: Первое магаданское радио представляет.
16: Музыка, оставившая след в истории. Высшая проба на Карибу Арт.
18: Карибу Арт. 100

0: Высшая проба
1: на радио Карибу Арт.
0: Музыка, проверенная миллионами. Погода. На радио Карибу Арт.
2: Спонсор выпуска — магазины Домоцентр, торговые центры Идея и Солнце. По данным синоптиков, 19 июня в Сусумане облачно. Температура воздуха от 13 до 23 градусов тепла. Ветер южный с порывами до 6 метров в секунду. В Балаганном значительная облачность с температурой от 6 до 10 градусов выше 0. Ветер юго-восточный 3 метра в секунду. В Талоне облачно. На термометре от 6 до 12 градусов тепла. Ветер восточный 3 метра в секунду. В Магадане в пятницу значительная облачность. Температура воздуха от 6 до 11 градусов тепла. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Спонсор выпуска — магазины Домоцентр, торговые центры Идея и Солнце. Хотите сделать свой дом по-настоящему уютным и стильным? Загляните в Домоцентр, в торговые центры «Идея» и «Солнце». Ваши надежные помощники в выборе товаров для дома. Там есть все, что нужно для создания комфорта. Постельное белье из натуральных тканей, домашний текстиль, пледы, покрывала, шторы, красивая посуда для кухни и сервировки, оригинальные сувениры и другие товары на любой вкус и стиль. В Домоцентре только качественные товары по приятным ценам. Приходите и выбирайте по летним ценам то, что сделает ваш дом особенным.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу Арт. Взгляните на небо. Следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
3: 19 июня.
1: Овен.
3: Этот день обещает овнам успехи в деловой сфере. Некоторые проблемы решатся сами собой, а других можно на некоторое время забыть. Прекрасно складываются отношения с друзьями и любимым человеком. День одинаково хорошо подходит как для романтического свидания, так и для вечеринки в веселой компании.
1: Телец.
3: Много интересного ожидает тех, кто собирается в дорогу или ищет новых впечатлений. Профессиональные успехи тельцов будут значительными, переговоры пройдут удачно, а доходы увеличатся. Гармоничные отношения в семье – дело ваших собственных рук. Приходится быть помягче с теми, кто слишком эмоционален, щадить чувства обидчивых, поднимать настроение пессимистам.
1: Близнецы.
3: Этот день связан с грандиозными успехами в работе, достижением самых важных из поставленных целей. Встреча с любимым человеком может преподнести приятные сюрпризы вам обоим. Каждый откроет те грани характера своего избранника, о которых даже не догадывался. Многие ощутят желание в корне изменить свою жизнь.
1: Рак.
3: День сложен с точки зрения личных отношений. Влюбленных ожидают нешуточные споры. Отстаивая свои интересы, старайтесь сохранять спокойствие. Тогда победа останется за вами, а вскоре и настроение улучшится. Не ищите легких путей достижения цели. Они приведут лишь к большей путанице.
1: Лев.
3: Проявив изобретательность, львы смогут решить многие профессиональные проблемы, беспокоившие их в последнее время. Отдых в кругу семьи или в обществе друзей порадует и взбодрит, поднимет настроение посещения увеселительных заведений. Любимый человек позаботится о том, чтобы в его обществе вы не ощущали дискомфорта.
1: Дева.
3: Этот день очень хорош во многих отношениях, жизненный потенциал дев высок. Представители данного знака полны сил и способны преодолеть любые преграды. Сфера личных отношений находится под влиянием позитивных тенденций. Ситуация быстро меняется к лучшему, происходят события, которых вы давно ждали.
1: Весы.
3: Двигайтесь по избранному пути, ни на шаг не отходя в сторону. Звезды как будто испытывают вас, соблазнов будет немало. Не исключены сложности в общении с коллегами и деловыми партнерами. Ваши профессиональные успехи могут вызывать у окружающих зависть. А вот с близкими поладить будет очень легко.
1: Скорпион.
3: Подходящий день для решения несложных профессиональных задач, наведения порядка в делах, преодоления мелких трудностей. Близкие люди будут озадачены вашими поступками и высказываниями, но едва ли захотят вступать в споры. Сегодня у вас будет возможность все делать по-своему, не опасаясь, что это затронет интересы дорогих вам людей.
1: Стрелец.
3: Этот день не принесет неожиданностей, но повод порадоваться у вас будет наверняка. В семье возможны проблемы, родственники будут ждать от вас серьезных жертв и едва ли согласятся на компромиссы. Вам удастся немедленно положить конец зарождающемуся конфликту, но действовать для этого придется решительно и даже жестко.
1: Козерог.
3: Ваш трудовой энтузиазм достоин похвалы, а усилия не будут напрасными. Награда не заставит себя ждать. Этот день как нельзя лучше подходит для поездок, отдыха на свежем воздухе, смены обстановки. Члены семьи едва ли одобрительно отнесутся к вашим затеям. Настаивайте на своем, избегая резких высказываний и оскорблений.
1: Водолей.
3: Водолеи сегодня более обычного подвержены влиянию внешних обстоятельств и посторонних людей. Это может стать причиной серьезных проблем. Очень важно быть искренним в общении с близкими, не скрывать чувств от любимого человека. Могут быть раскрыты секреты, которые казались вам важными, не исключены и известия, требующие немедленной реакции.
1: Рыбы.
3: День связан с неожиданными событиями, которые заставят вас изменить свои планы, отказаться от привычного образа действий. Снять эмоциональное напряжение помогут долгие пешие или велосипедные прогулки, которые будут вдвойне приятными, если любимый человек составит вам компанию. Юные представители знака легко увлекаются, но острая интуиция удерживает их от опрометчивых поступков.
0: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу.
4: Магия звезд. Магия звезд.

0: Десятник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Полубокс. Это когда бьют только вас.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю радио Карибу.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магазин «Салют» предлагает более 1000 наименований обоев, ковровые покрытия, линолеум и отделочные материалы по демократичным ценам. Постоянным клиентам дисконтные карты, а предприятиям дополнительные скидки. «Салют» на Ровчатова 21.
3: Мы ценим вас. И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня.
4: Внимание! Грандиозный финал! Магазины «Электрокомплект», «Аквадом» и «Радиолинк» объявляют о закрытии и тотальной ликвидации товара. Это последние дни работы. Скидка 60% абсолютно на все. Успейте, пока полки их не опустили.
5: Авиапартнер. Коммерческие грузы, домашние вещи и документы. При необходимости обеспечим дополнительную упаковку. Отправка грузов сборными контейнерами. Авиапартнер. 202-300 и номер в Москве 495-787-74-21.
6: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо? Легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сон-деко. Кольцевая 13/1.
7: Потребительские кредиты, а также денежные займы под залог автомобиля. Вам нужен только паспорт СНИЛС и ПТС под залог авто. Автомобиль остается у вас. Работаем ежедневно с 10 до 18 часов. Обед с 14 до 15. По субботам и воскресеньям с 12 до 16. Финансвест. Магадан, проспект Ленина, 3, второй этаж, офис 258. Телефон 8-914-860-1010. Обратись к нам и получи деньги уже сегодня. Услуга займа предоставляется ООО «МКК «Финансвест» и НН 280-124-2502, ОГРН 118-280-166-07. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучайте условия кредита на сайте finansvest.ru.
8: Делать деньги без рекламы может только «Монетный двор». Томас Макколей. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11. Тотальная свежесть на Карибу.

Максимальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2. Свежесть этой недели представляет компания «Митрал». На заказ корпусная мебель, кухни, шкафы и купе, кухонные фартуки, обработка стекла и зеркала. Звони в «Митрал» 200-800.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Сауна «Морская» – место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компанией. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица Морская, 19/20. Телефон 8-914-858-66-69. Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника Данти Профи приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. Данти Профи. Улица Пролетарская, 17. Телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Скажите, Холмс, вы о чем так задумались? Как всегда, обнаружили что-то важное?
4: Совершенно верно, Ватсон. Я заметил гибкий подход к клиенту, индивидуальное обслуживание и достойный сервис.
3: Я даже знаю, про кого вы говорите.
4: Да, Ватсон, вы читаете мои мысли. Это транспортная компания «Адамант».
3: Холмс, так что же мы ждем? Летим к Баскервилю. А домашние вещи нам доставит «Адамант». Заберет от двери и привезет в любую точку России. Транспортная компания «Адамант». Отправка домашних вещей и груза багажа. Улица Речная, 10. Телефон 614.

0: У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
1: Медколледж Минздрава Магаданской области ведет прием документов на 26-27 учебный год на специальности. Лечебное дело, сестринское дело, лабораторная диагностика и фармация. Поступление в колледж возможно на базе 9 классов. Мы предлагаем обучение у опытных преподавателей, практику в ведущих медицинских организациях Магаданской области, гарантированное трудоустройство, благоустроенное общежитие. Сделай свой первый шаг в медицину. Телефоны приемной комиссии 63-43-38 и 63-05-22. Сайт momk.magadan.medobl.ru. Чтобы продать товар один раз, нужна хорошая упаковка. Но чтобы продать товар второй раз, нужно, чтобы это был хороший товар. Сильвия Чиз. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.

0: слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
4: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
5: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
5: Карибу Арт, 104.2 FM.
6: Новости на радио Карибу Арт.
7: В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске, по словам Пескова, ответом на удар по автобусу с детьми под Брянском станет продолжение СВО. Россиян предупредили о возможных изменениях в семейной ипотеке уже с июля. Концентрация россиян к вечеру падает из-за переключения между задачами. Подробности далее. Россия продолжит специальную военную операцию в ответ на преступления киевского режима, в том числе на удар по автобусу с детьми в Брянской области. Об этом в беседе с РТ заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, эти действия направлены на защиту страны и ее населения от террористических проявлений. Песков заявил, что атака на автобус была целенаправленной, поскольку операторы дронов видят объект удара. Он подчеркнул, что автобус не был военным транспортом и перевозил мирных жителей, включая детей. Песков также предположил, что европейские столицы вновь не осудят произошедшее, но Россия должна продолжать рассказывать миру о таких атаках. Ранее беспилотник атаковал автобус детской футбольной команды из Гомеля, направлявшейся на отдых в Геленджик. В результате погибла сопровождавшая детей женщина. 8 человек получили ранения, среди них 6 несовершеннолетних. В профессиональном сообществе обсуждают сразу несколько возможных нововведений в условиях программы семейной ипотеки. Это может произойти уже в июле, сообщает газета.ру. В числе мер – изменение процентных ставок в зависимости от количества детей, пересмотр условий для отдельных регионов, ограничение максимального срока кредитования и ужесточение требований к получателям льготной ипотеки. Эксперты отмечают, что сейчас официального постановления нет, поэтому говорить о конкретных параметрах преждевременно. Однако уже понятно, что рассматриваемые меры направлены на более адресное предоставление господдержки и могут привести к сокращению числа семей, которые смогут воспользоваться программой на прежних условиях. К концу рабочего дня концентрация россиян снижается из-за постоянного переключения между задачами. Об этом сообщает газета.ру со ссылкой на экспертов. По их словам, после пробуждения мозг располагает максимальным запасом когнитивных ресурсов, однако в течение дня они постепенно расходуются на принятие решений, а также обработку информации и рабочие коммуникации. Дополнительную нагрузку создают информационный шум, перегруженные календари, звонки, переписки и встречи. Особенно заметно это в компаниях с высокой коммуникативной активностью, где сотрудникам приходится постоянно переключаться между разными задачами и контекстами. Официальный курс доллара на 18 июня составляет 72 рубля 74 копейки. Курс европейской валюты на сегодня – 84 рубля 34 копейки. Это были новости на радио «Карибу Арт». С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго.
6: Новости на радио «Карибу Арт».
8: А вот, кстати, фото симпатичных собак улучшают концентрацию. Я вот не знаю, как пришла в голову идея это проверять, но с американскими психологами спорить не буду, так что если нужно собраться, то вот проверяй и пользуйся. Для остальных музыкальная минутка релакса от Джона Саммита. Отметились в начале седьмого на Карибу Арт. Гусаков рядом.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, в S-Motors. Танк и Хавейл. S-Motors. Топовые модели Черри. Тоже S-Motors. А также новые флагманские кроссоверы премиум-класса. Амода и Джейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Кожзаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
3: Это твой город. Он живет своей жизнью. Иногда закручивает тебя, словно белку в колесе. Не сбавляй темп, двигайся вперед. Такси «Форсаж» 600-500. Такси «Форсаж» – темп твоей жизни.
4: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
5: Ура, родители! С 1 июня глобальная распродажа в магазине «Ягоза». Скидка 30% на все! Кроме школьной коллекции. Одежда и обувь для детей от 0 до 14 лет. Торопитесь, такие цены быстро уходят. Ягоза в Магадане. Улица Пролетарская, 19. Один вход с магазином «Белорусский фермер». Ваши дети будут в восторге.
6: Мужики, есть разговор. Black Aurum расширяется. Пришла новая техника и нужны крепкие руки. Ищем водителей С, Е, да ПОК. Работа серьезная, отношение человеческое. Приходи, пообщаемся лично. Собеседование каждый вторник и четверг ровно в 10 утра. Найти нас просто. 6-й километр основной трассы, база Black Aurum. Есть вопросы? Звони. Плюс 7-926-654-00. Black Aurum. Работа на совесть.
7: В рыбодобывающую компанию на лососевую путину 2026 года требуются рыбообработчики, заморозчики, рыбаки прибрежного лова, капитан-судоводитель на катер-каже, матрос на катер-каже, механик на катер-каже, шкипер на плашкоут, водитель автомобиля «Урал», рифмеханик-холодильщик. Зарплата от 200 до 500 тысяч рублей в месяц плюс премии. Питание, проживание, а также проезд до места работы оплачивается работодателем. Телефон 8-914-037-5050.
8: Об идеалах нации можно судить по ее рекламе. Норман Дуглас. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11. Музыка для истинных ценителей. Время эстетов на Карибу.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: По данным синоптиков, 19 июня в Сусумане облачно. Температура воздуха от 13 до 23 градусов тепла. Ветер южный с порывами до 6 метров в секунду. В Балаганном значительная облачность с температурой от 6 до 10 градусов выше 0. Ветер юго-восточный 3 метра в секунду. В Талоне облачно. На термометре от 6 до 12 градусов тепла. Ветер восточный 3 метра в секунду. В Магадане в пятницу значительная облачность. Температура воздуха от 6 до 11 градусов тепла. Ветер юго-западный 3 метра в секунду.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда.

0: Слушать Карибу лучше на разрешенной скорости.
1: Твое личное пространство в FM-диапазоне.
2: Карибу 92.0.
0: Води аккуратно. Слушай Карибу.

0: Десятник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Оверсайз худи – это передвижная палатка, из которой торчит голова.
0: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю Радио Карибу.
2: Цитатник представляет официальный дилер по оригинальным запчастям «Ситрак» магазин «Нордтрак». 6-й километр основной трассы, строение номер 9. Телефон 8-914-038-89-98.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В магазине «Салют Плюс» огромный выбор ламината от 777 рублей за квадратный метр, большое поступление керамической плитки, мебель и аксессуары для ванной. «Салют Плюс» – построй свой дом с нами. Улица Наровчатова, 21.
3: Пришло время сменить знакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. «Славянский» открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров. Постоянные скидки и акции. Горячие новинки. Выбирайте товары, указывайте адрес и ожидайте доставку прямо до двери, которую также запустил «Славянский». «Славянский экспресс» – интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.
4: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
5: Удачный шашлык в мясном номер один. Маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, Кольцевая 15, Пролетарская 77А.
6: Российские противопожарные и антивандальные металлические двери. Двери с терморазрывом. Отделка, зеркала, панели, массив натурального дерева. Магазин «Визит» на Ровчатова 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон». База УСИС «Зайцева-1». Телефон 63-74-78.
7: Здоровая улыбка – наша работа. «Дентолюкс». Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Потребительские кредиты, а также денежные займы под залог автомобиля. Вам нужен только паспорт СНИЛС и ПТС под залог авто. Автомобиль остается у вас. Работаем ежедневно с 10 до 18 часов. Обед с 14 до 15. По субботам и воскресеньям с 12 до 16. Финансвест. Магадан, проспект Ленина, 3, второй этаж, офис 258. Телефон 8-914-860-1010. Обратись к нам и получи деньги уже сегодня. Услуга займа предоставляется ООО «МКК Финансвест» и НН-280-124-2502, ОГРН-118-280-166-07. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучайте условия кредита на сайте finansvest.ru.
9: Реклама должна быть новостью. Если она не новость, она бесполезна. Адольф Охс. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

Моментальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет авиапартнер.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Внимание! Грандиозный финал. Магазины «Электрокомплект», «Аквадом» и «Радиолинк» объявляют о закрытии и тотальной ликвидации товара. Это последние дни работы. Скидка 60% абсолютно на все. Успейте, пока полки не опустели.
3: Как найти идеальное масло для вашего автомобиля? Что выбирают эксперты? Эксперты выбирают масло «Роснефть Магнум». Оно на 20% сокращает образование отложений. С «Роснефть Магнум» расходы масла меньше на треть. 83% покупателей выбирают его снова. Официальный дистрибьютор «Роснефть смазочные материалы» ООО «Колыма нефтепродукт». Магадан, Билибина 2. Телефон 8-914-852-7200.
4: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
5: В наличии в Магадане дизельный генератор на двигателе «Вичай-10» мощностью 200 кВт с медной обмоткой. Цена 2 100 000 рублей. Группа компаний «Норд». Колымское шоссе, 6-й километр, 19Г. Площадка перед складом.
6: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в гик-шопе «Бэтмун». Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, дакимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.

0: свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-00-72 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Новый час на Карибу. Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
2: Я люблю под вас танцевать.
3: И я.
4: Я тоже.
5: Я вас обожаю.
1: Вы молодцы.
6: Вы правда молодцы.
2: Карибу самое хорошее радио.
7: Танцуй, живи, слушай Карибу.
1: Новый час на Карибу.
7: Карибу Арт 104.2 FM.

0: Чашечка кофе под любимое радио. Радио Карибу Арт 104.2 FM.
1: Ты слушаешь радио. Радио слушает тебя.
0: Радио отличного настроения. 104.2 FM.

0: Реклама.
1: Реклама на радио «Карибу Арт».
0: Радио «Карибу».
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Здоровая улыбка – наша работа. Дента-люкс. Протезирование. Имплантация. Исправление прикуса. Лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60 04 99. Вострецова 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: В чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балконы, калымские холодильники, а также москитные сетки. «Мир окон» – полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. «Мир окон» – выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404-211-101. «Мир окон», улица Нагаевская, 36.
4: С заботой о вас Мегуми предлагает широкую линейку товаров для создания уюта в доме и уходовые косметические средства для красоты и здоровья от производителей Японии и Южной Кореи. Выбирать качество – значит выбирать Мегуми. Улица Горького, 8. Телефон 8-924-691-7642.
5: Лето – время выгодных покупок. Приходите в салоны «Мягков и уютный» и найдите свой идеальный интерьер. Широкий выбор диванов, кресел, спален, кухонь и прихожих на любой вкус. Создайте дом своей мечты вместе с салонами «Мягков» на Парковой 21 и «Уютный» на 5-м километре основной трассы. Салоны «Уютный» и «Мягков». Ваш комфорт начинается здесь.
6: Компания «Нордтрак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт. Масла и смазки премиум-класса. Современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы. Здание 21B/1. Звони. 8-914-038-89-98. «Нордтрак». Качество. Всегда в комплекте.
7: Требуется в короткие сроки доставить товары, срочно отправить документы или транспортировать крупногабаритные грузы. Компания «Авиапартнер» поможет вам в этом. Более 18 лет мы предлагаем полный комплекс услуг по оперативной доставке грузов на территории России. Телефон 202-300. Телефон в Москве 495-787-74-21. «Авиапартнер». Когда цель очевидна.
8: Одна тонна бумаги – это 17 вырубленных деревьев. Каждый второй бумажный документ выбрасывается в день его создания. Сохраните лес, получайте электронные квитанции.
9: На сайте «Магадан Энергосбыта» выберите раздел «Электронные сервисы», потом подраздел «Квитанции на электронную почту». Заполните предложенную форму.
8: Электронная квитанция не потеряется. Доступна везде, где есть интернет. Все просто с «Магадан Энерго».
10: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60 04 99 62 55 03.
11: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: Экономить на рекламе, чтобы сберечь деньги, все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время. Эндрю Маккензи. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.
13: Первое магаданское радио представляет.
14: Музыка, оставившая след в истории. Высшая проба на Карибу Арт.
15: Карибу Арт. 104.2 FM.

0: Высшая проба
1: на радио Карибу Арт.
0: Музыка, проверенная миллионами. Погода. На радио Карибу Арт.
2: Спонсор выпуска – компания «Адамант». По данным синоптиков, 19 июня в Сусумане облачно. Температура воздуха – от 13 до 23 градусов тепла. Ветер южный с порывами до 6 метров в секунду. В Балаганном значительная облачность с температурой от 6 до 10 градусов выше 0. Ветер юго-восточный – 3 метра в секунду. В Талоне облачно, на термометре от 6 до 12 градусов тепла, ветер восточный 3 метра в секунду. В Магадане в пятницу значительная облачность, температура воздуха от 6 до 11 градусов тепла, ветер юго-западный 3 метра в секунду.
0: Спонсор выпуска – компания «Адамант».
3: Документы пришли? Отлично. Успели к презентации.
4: «Адамант» не подвел.
5: Мам, здесь посылка от бабушки!
6: Как раз ко дню рождения. «Адамант» молодцы!
7: МКС на связи, стыкуемся, встречая груз. Что это? Подарок от мамы? Спасибо. «Адамант» на высоте.
8: «Адамант» – ваш надежный перевозчик. Доставка экспресс-почты, посылок и писем по России и миру всегда вовремя и по оптимальной цене. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь. Телефон в Магадане. 6144.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно.

0: Терминология на Карибу. На Карибу.
1: Мейнстрим. Основное направление. Главная линия. Основное течение.
0: Узнавайте новое. Расширяйте кругозор. Терминология на Карибу.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Любые грузы в Магадан контейнером сборным доставить возможно. Звоните смело в Адамант, ведь Адамант – перевозчик надежный. Адамант – это регулярная отправка сборных контейнеров из Москвы, Владивостока и Новосибирска. Сотрудничество с железной дорогой и пароходствами без посредников. Оптимальные цены и сроки, индивидуальные условия для вас и вашего бизнеса. Адамант – партнер надежный. Я ручаюсь. Телефон в Магадане – 6144.
3: Поход к врачу – больше не стресс. Пройди медкомиссию – легко. Фибро- и гастроскопия, видео-ФГДС, колоноскопия. Медтраст – лечит добрый доктор вас. Запись 68-21-22.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Мы ценим вас. И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня.
6: Удачный шашлык в мясном номер один. В маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, кольцевая 15, пролетарская 77А.
7: Шоурум «Керамикс ДВ» предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата и керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая. А также напольное покрытие «Alpin Floor», кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводится бесплатный замер и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. «Керамикс ДВ», улица Пролетарская, 19, второй этаж. Телефон 8-914-865-00-44. 8-914-865-00-44.
8: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, в S-Motors. Танк и Хавейл. S-Motors. Топовые модели Cherry. Тоже S-Motors. А также новые флагманские кроссоверы премиум-класса. Amoda и Джейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Корсаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
9: Компания «Армаком» предлагает быструю доставку автомобилей и различной спецтехники морским путем из Владивостока в Магадан. У нас богатый опыт в сфере грузоперевозок по всей России. Компания «Армаком». Звоните 298-66-99.
10: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника «Данти Профи» приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. «Данти Профи», улица Пролетарская, 17, телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Потребительские кредиты, а также денежные займы под залог автомобиля. Вам нужен только паспорт СНИЛС и ПТС под залог авто. Автомобиль остается у вас. Работаем ежедневно с 10 до 18 часов. Обед с 14 до 15. По субботам и воскресеньям с 12 до 16. Финансвест. Магадан, проспект Ленина, 3, второй этаж, офис 258. Телефон 8-914-860-1010. Обратись к нам и получи деньги уже сегодня. Услуга займа предоставляется ООО «МКК Финансвест», ИНН 280-124-2502, ОГРН 118-280-166-07. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучайте условия кредита на сайте finansvest.ru.
10: Просто делайте хорошую рекламу, и деньги придут. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефону 60-04-99 62-55-03.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
5: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
4: Ясно.
5: Да, но мы не страхуем груза из Магадана. Идите в страховую сами.
4: Понятно.
5: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
6: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. «Адамант» окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь.
7: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
8: Готовые строительные смеси «Террака», «Боллерс» и «Морской конек». От цемента и щебня до клеев, герметика и наливных полов. Магазин «Визит» на Рабчатова 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база «УСИС», Зайцева 1. Телефон 63-74-78.
9: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
10: Создайте дома особую атмосферу. Тюль, портьерные ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27/11.
11: Телефон 62-24-31.
12: Магазин «Мегавольт». 3 этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
13: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам. Элитная сауна «Чикаго». Современный островок релаксации, место комфорта и расслабления. Просторная парная, глубокий бассейн, уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну «Чикаго». Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна «Чикаго». Отдохнешь как надо.
14: Здоровая улыбка – наша работа. Денталюкс. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Творчество без стратегии называется искусством. Творчество со стратегией называется рекламой. Джефф Ричардс. Реклама на Карибу. Телефон 60.

0: Если музыка, то Карибу!
1: У вас классные песенки.
0: Карибу Арт. Пусть хорошей музыки будет больше.

0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самая хорошая радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт 104.2 FM.
7: Добро пожаловать в мир музыки, способный пробудить каждый атом твоего тела. Контроллер Project представляет. Радиошоу Magic Sound.

Controller Project. Memory. Magic Sound Radio Show.

Controller Project. Magic Sound Radio Show.

0: 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Новый час на Карибу.
2: Новая глава нашей жизни.
1: Слушай Карибу,
3: ведь впереди так много вкусного.
4: Я люблю под вас танцевать.
5: И я.
6: Я тоже.
7: Я вас обожаю.
5: Вы молодцы.
8: Вы правда молодцы.
4: Карибу – самое хорошее радио.
9: Танцуй, живи, слушай Карибу.
1: Новый час на Карибу.
9: Карибу Арт 104.2 FM.

Друзья, ну а что вот у вас в вечернем воздухе? Faden, Red Maple, In the Air Tonight. В общем, современная электронная интерпретация культовой баллады. Собственно, ну а в оригинале песня была написана выпущена британским музыкантом Филом Коллинзом аж в 1979 году. Но там и личная драма, и легенды, и, в общем, присутствует некий фирменный звук, такое атмосферное синтезаторное звучание и культовое вступление ударных. В общем, как-то так. Но у нас, в принципе, в воздухе-то витает вечер четверг. Впереди пятница, поэтому да, можно немножко подрасслабиться. Рабочий день позади, вас рад приветствовать я, зовут Мирослав Степанов. Это 18 июня и радио Карибу Арт, собственно, с вами. За окном не жарко, за окном туманно, сыро, 7 градусов со знаком плюс показывает наш студийный телефон. Мне вообще писал сегодня вечером о том, что, мол, типа, а в следующие 3 дня некое потепление, но хочется верить, пока не очень видно. А в общем, синоптики, а именно УГМС наш Колымский на завтра прогнозирует преимущественно без осадков, ночью туман, ветер юго-западный до 11 метров в секунду, по воздуху ночью до 5, днем до 10 градусов тепла. Вот какой-то такой лет, но ничего, все будет впереди и все будет хорошо. Из интересного дня сегодняшнего, у нас сегодня Международный день паники, а в общем-то весьма необычный, так сказать, праздник, и не надо поддаваться этой штуке. А также сегодня Международный день борьбы с языком ненависти проводится, еще сегодня Международный день суши, день устойчивой гастрономии, а день службы военных сообщений вооруженных сил России, такое тоже есть. Что еще? Да, в принципе, да и все. Но этого вполне себе достаточно. Из любопытного, шотландские фанаты выпили почти весь алкоголь в Бостоне после победы сборной над Гаити. Болельщики, в общем-то, как-то да, разошлись не на шутку. Поэтому можем им только посочувствовать. У них весьма тяжелая неделя во всех смыслах этого слова. А Слэйм и НЦА дали по курсу. Тавло, Фогель и много хорошей музыки. Вам традиционно вечера доброго. Не болеть, не скучать, обниматься, улыбаться. Проводить время хорошо, где бы ни находились. И чем бы не занимались, все будет тип-топ. Поехали!

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Море Молл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
3: Внимание! Грандиозный финал! Магазины «Электрокомплект», «Аквадом» и «Радиолинк» объявляют о закрытии и тотальной ликвидации товара. Это последние дни работы. Скидка 60% абсолютно на все. Успейте, пока полки не опустели.
4: А здравствуйте! А можно домашние вещи из Магадана отправить?
5: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
4: Ясно.
5: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
4: Понятно.
5: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
6: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. «Адамант» окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. «Адамант». Партнер надежный. Я ручаюсь.
7: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в гик-шопе «Бэтмун». Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, докимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
8: Ура, родители! С 1 июня глобальная распродажа в магазине «Ягоза». Скидка 30% на все, кроме школьной коллекции. Одежда и обувь для детей от 0 до 14 лет. Торопитесь, такие цены быстро уходят. «Ягоза» в Магадане, улица Пролетарская, 19. Один вход с магазином «Белорусский фермер». Ваши дети будут в восторге!
9: Сауна «Морская» – место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компании. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица «Морская», 19/20. Телефон 8-914-858-66-69.
10: Медколледж Минздрава Магаданской области ведет прием документов на 26-27 учебный год на специальности: лечебное дело, сестринское дело, лабораторная диагностика и фармация. Поступление в колледж возможно на базе 9 классов. Мы предлагаем обучение у опытных преподавателей, практику в ведущих медицинских организациях Магаданской области, гарантированное трудоустройство, благоустроенное общежитие. Сделай свой первый шаг в медицину. Телефоны приемной комиссии 63-43-38 и 63-05-22. Сайт momk.magadan.medobl.ru.
11: Мужики, есть разговор. Black Aurum расширяется. Пришла новая техника и нужны крепкие руки. Ищем водителей С, Е, да ПОК. Работа серьезная, отношение человеческое. Приходи, пообщаемся лично. Собеседование каждый вторник и четверг ровно в 10 утра. Найти нас просто. 6-й километр основной трассы, база Black Aurum. Есть вопросы? Звони. +7 926 650 400. Black Aurum. Работа на совесть.
12: Многие мелочи стали важными благодаря рекламе. Марк Твен. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Погода. На радио Карибу Арт. Партнер прогноза погоды — компания Герлеон. Герлеон – территория низких цен. По данным синоптиков, 19 июня в Сусумане облачно. Температура воздуха от 13 до 23 градусов тепла. Ветер южный с порывами до 6 метров в секунду. В Балаганном значительная облачность с температурой от 6 до 10 градусов выше 0. Ветер юго-восточный 3 метра в секунду. В Талоне облачно. На термометре от 6 до 12 градусов тепла. Ветер восточный 3 метра в секунду. В Магадане в пятницу значительная облачность. Температура воздуха от 6 до 11 градусов тепла. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Партнер прогноза погоды — компания Герлеон.
1: Готовые строительные смеси Террака, Боллерс и Морской конек. От цемента и щебня до клеев, герметика и наливных полов. Магазин «Визит» на Рабчатова 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база УСИС, Зайцева 1. Телефон 63-74-78.
2: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно.

0: Зачем нам другое, когда есть свое, родное? Карибу Арт. Исключительно магаданское.
1: Я люблю радио Карибу.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Поход к врачу больше не стресс. Все виды амбулаторной хирургической помощи в клинике Медтраст. Лазерная и радиоволновая хирургия. Удаление кожных новообразований на теле и половых органах. Безоперационное лечение геморроидальных узлов разной степени. Медтраст. Лечит добрый доктор вас. Позвони 680303.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: А здравствуйте! А можно домашние вещи из Магадана отправить?
5: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
4: Ясно.
5: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана, идите в страховую сами.
4: Понятно.
5: С этажа снести не можем, таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
6: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам! «Адамант» окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь!
7: Автокомплекс «Формула» представляет масла, аккумуляторы, фильтра, автохимию и элементы подвески для автомобилей торговой марки «Тойота». Прямые поставки, высокое качество и доступные цены. Автокомплекс «Формула» с заботой к вашему автомобилю. 5-й километр основной трассы. Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39. Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, «Вестмоторс».

0: Шейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Корсаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
1: Удачный шашлык в мясном номер один. В маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, кольцевая 15, пролетарская 77А.
2: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особенная атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть. А рискнуть можно только в Чикаго.
3: Welcome to Chicago.
2: Чикаго – игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-2969.
4: Здоровая улыбка – наша работа. Дентолюкс. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Лучшая реклама любого товара – его качество. Томас Роберт Дюаль. Реклама на Карибу. Телефон 61 11

Друзья, 46 минут 10 вечера в городе Магадане, Крем-Сода с композицией «Радуга». Такая вот очень немножко странненькая песня, но, в общем-то, это манифест бегства от реальности в интернет-пространство и клубную жизнь. По словам участников группы, песня вот посвящена той самой виртуальной реальности, в которой современного человека гораздо проще спрятаться, забыться, оторваться от насущных забот. Но мы с вами не ищем таких легких путей, все эти заботы и какие-то сложности воспринимаем с широко, так сказать, развернутой грудью, и все будет хорошо, не надо переживать. Перформанс далее по курсу, а блок коммерческой информации, потом вернемся к музыке. Вам традиционно не болеть, не скучать, все будет хорошо.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60 04 99 62 55 03.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Заботой о вас Мегуми предлагает широкую линейку товаров для создания уюта в доме и уходовые косметические средства для красоты и здоровья от производителей Японии и Южной Кореи. Выбирать качество – значит выбирать Мегуми. Улица Горького, 8. Телефон 8-924-691-7642.
5: Компания «Нордтрак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт. Масла и смазки премиум-класса. Современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы. Здание 21Б/1. Звони. 8-914-038-89-98. «Нордтрак». Качество всегда в комплекте.
6: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
7: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
8: Пришло время сменить знакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. «Славянский» открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров. Постоянные скидки и акции. Горячие новинки. Выбирайте товары, указывайте адрес и ожидайте доставку прямо до двери, которую также запустил «Славянский». «Славянский экспресс». Интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.
9: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника «Данти Профи» приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. «Данти Профи», улица Пролетарская, 17, телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Потребительские кредиты, а также денежные займы под залог автомобиля. Вам нужен только паспорт СНИЛС и ПТС под залог авто. Автомобиль остается у вас. Работаем ежедневно с 10 до 18 часов. Обед с 14 до 15. По субботам и воскресеньям с 12 до 16. Финансвест. Магадан, проспект Ленина, 3, второй этаж, офис 258. Телефон 8-914-860-1010. Обратись к нам и получи деньги уже сегодня. Услуга займа предоставляется ООО «МКК Финансвест», ИНН 280-124-2502, ОГРН 118-280-166-07. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучайте условия кредита на сайте finansvest.ru.
11: Реклама – это способность чувствовать и передавать само сердцебиение бизнеса в словах, бумаге и на чернилах. Лео Бернет. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.

0: живи, слушай Карибу.
1: Новый час на Карибу.
0: Карибу Арт 104.2 FM.
2: Взгляните на небо. Следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
3: 19 июня.
0: Овен.
3: Этот день обещает Овнам успехи в деловой сфере. Некоторые проблемы решатся сами собой, а других можно на некоторое время забыть. Прекрасно складываются отношения с друзьями и любимым человеком. День одинаково хорошо подходит как для романтического свидания, так и для вечеринки в веселой компании.
0: Телец.
3: Много интересного ожидает тех, кто собирается в дорогу или ищет новых впечатлений. Профессиональные успехи тельцов будут значительными, переговоры пройдут удачно, а доходы увеличатся. Гармоничные отношения в семье – дело ваших собственных рук. Приходится быть помягче с теми, кто слишком эмоционален, щадить чувства обидчивых, поднимать настроение пессимистам.
0: Близнецы.
3: Этот день связан с грандиозными успехами в работе, достижением самых важных из поставленных целей. Встреча с любимым человеком может преподнести приятные сюрпризы вам обоим. Каждый откроет те грани характера своего избранника, о которых даже не догадывался. Многие ощутят желание в корне изменить свою жизнь.
0: Рак.
3: День сложен с точки зрения личных отношений, влюбленных ожидают нешуточные споры. Отстаивая свои интересы, старайтесь сохранять спокойствие. Тогда победа останется за вами, а вскоре и настроение улучшится. Не ищите легких путей достижения цели, они приведут лишь к большей путанице.
0: Лев.
3: Проявив изобретательность, львы смогут решить многие профессиональные проблемы, беспокоившие их в последнее время. Отдых в кругу семьи или в обществе друзей порадует и взбодрит, поднимет настроение посещения увеселительных заведений. Любимый человек позаботится о том, чтобы в его обществе вы не ощущали дискомфорта.
0: Дева.
3: Этот день очень хорош во многих отношениях, жизненный потенциал дев высок. Представители данного знака полны сил и способны преодолеть любые преграды. Сфера личных отношений находится под влиянием позитивных тенденций. Ситуация быстро меняется к лучшему, происходят события, которых вы давно ждали.
0: Весы.
3: Двигайтесь по избранному пути, ни на шаг не отходя в сторону. Звезды как будто испытывают вас, соблазнов будет немало. Не исключены сложности в общении с коллегами и деловыми партнерами. Ваши профессиональные успехи могут вызывать у окружающих зависть. А вот с близкими поладить будет очень легко.
0: Скорпион.
3: Подходящий день для решения несложных профессиональных задач, наведения порядка в делах, преодоления мелких трудностей. Близкие люди будут озадачены вашими поступками и высказываниями, но едва ли захотят вступать в споры. Сегодня у вас будет возможность все делать по-своему, не опасаясь, что это затронет интересы дорогих вам людей.
0: Стрелец.
3: Этот день не принесет неожиданностей, но повод порадоваться у вас будет наверняка. В семье возможны проблемы, родственники будут ждать от вас серьезных жертв и едва ли согласятся на компромиссы. Вам удастся немедленно положить конец зарождающемуся конфликту, но действовать для этого придется решительно и даже жестко.
0: Козерог.
3: Ваш трудовой энтузиазм достоин похвалы, а усилия не будут напрасными. Награда не заставит себя ждать. Этот день как нельзя лучше подходит для поездок, отдыха на свежем воздухе, смены обстановки. Члены семьи едва ли одобрительно отнесутся к вашим затеям. Настаивайте на своем, избегая резких высказываний и оскорблений.
0: Водолей.
3: Водолеи сегодня более обычного подвержены влиянию внешних обстоятельств и посторонних людей. Это может стать причиной серьезных проблем. Очень важно быть искренним в общении с близкими, не скрывать чувств от любимого человека. Могут быть раскрыты секреты, которые казались вам важными. Не исключены и известия, требующие немедленной реакции.
0: Рыбы.
3: День связан с неожиданными событиями, которые заставят вас изменить свои планы, отказаться от привычного образа действий. Снять эмоциональное напряжение помогут долгие пешие или велосипедные прогулки, которые будут вдвойне приятными, если любимый человек составит вам компанию. Юные представители знака легко увлекаются, но острая интуиция удерживает их от опрометчивых поступков.
2: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу.
1: Магия звезд. Магия звезд. Магия звезд.

Друзья, 9 минут 11 вечера в городе Магадане. Motion Orange Motion. Вот такой вот дебютный сингл загадочного, кстати, лос-анджелесского ритм-блюз-поп-дуэта. А выпущена композиция была аж в мае 2018-го. Стала тогда прорывным треком, который моментально привлек внимание слушателей. Но, в общем-то, не скроем, да и не будем отрицать, благодаря своему звучанию и стилю. Такая вот эстетика диска с плотным пульсирующим басом, весьма чувственный и, я бы сказал, даже в какой степени расслабленный. Но мы продолжаем новый час, и четверг по-прежнему, 18 июня, это Радио Карибарт, и с вами я, зовут Мирослав Степанов, вместе еще долго, и, собственно, готовимся к пятнице, к выходным, заряжаемся положительными эмоциями, с хорошей музыкой, с хорошим настроением и замечательным самочувствием. По погоде добавить нечего, по праздникам дня сегодняшнего напомню, расскажу. Сегодня у нас Международный день суши, День устойчивой гастрономии, День службы военных сообщений Вооруженных сил России и, собственно, Международный день паники, кое не поддаваемся ни в коем случае, и, в принципе, достаточно. Из интересного, тут, наверное, в общем-то, страшное. Netflix купил права на Машу и Медведя. Компания сможет показывать 8-9 сезоны в более чем в 100 странах, в том числе в США и Канаде. Кстати, там это очень популярный мультик. Также стриминговый сервис продлил права на показ всех прошлых сезонов и спин-оффов. Как, в общем-то, народ уже смеется. Маша там стала темнокожей. Ну, а, в общем-то, Медведь, ну, скажем так, не поддерживает традиционные цены. Но нет, это все-таки детский мультик, и будем надеяться, что такого точно не будет. Моя Мишель, далее по курсу, на Purple Disco, на Mansion, на SDS и блок коммерческой информации, возможно, кстати, нет, реклама-то никуда не делась, а вот последний трек тут вот может, наверное, не подвлезть. Ладно, разберемся, вам традиционно не болеть, не скучать, обнимаемся, все будет тип-топ, поехали.

0: счастья нужно немного. Для счастья нужно Карибу.
1: Карибу Арт. Пусть хорошей музыки будет больше.

0: Реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 651.
2: Российские противопожарные и антивандальные металлические двери. Двери с терморазрывом. Отделка, зеркала, панели, массив натурального дерева. Магазин «Визит» на Рабчатова 16. Телефон 650110. Склад «Герлеон», база УСИС, Зайцева 1. Телефон 63-74-78.
3: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо? Легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сомдеко. Кольцевая 13/1.
4: Компания «Армаком» предлагает быструю доставку автомобилей и различной спецтехники морским путем из Владивостока в Магадан. У нас богатый опыт в сфере грузоперевозок по всей России. Компания «Армаком». Звоните 298-66-99.
5: Шоурум «Керамикс ДВ» предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата и керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая. А также напольное покрытие «Альпин Флор», кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводятся бесплатные замеры и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. «Керамикс ДВ», улица Пролетарская, 19, второй этаж, телефон 8-914-865. 5-2-0-44 8-914-865-2-0-44.
4: Магазин «Мегавольт». Три этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
6: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефону 60-04-99, 62-55-03.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Потребительские кредиты, а также денежные займы под залог автомобиля. Вам нужен только паспорт СНИЛС и ПТС под залог авто. Автомобиль остается у вас. Работаем ежедневно с 10 до 18 часов. Обед с 14 до 15. По субботам и воскресеньям с 12 до 16. Финансвест. Магадан, проспект Ленина, 3, второй этаж, офис 258. Телефон 8-914-860-1010. Обратись к нам и получи деньги уже сегодня. Услуга займа предоставляется ООО МКК «Финансвест», ИНН 280-124-2502, ОГРН 118-280-166-07. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучайте условия кредита на сайте finansvest.ru.
8: Без рекламы произойдет самое ужасное. Не произойдет ничего. Том Бискарди. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.

0: Погода. На радио Карибу Арт. Спонсор выпуска – магазины «Домоцентр», торговые центры «Идея» и «Солнце». По данным синоптиков, 19 июня в Сусумане облачно. Температура воздуха от 13 до 23 градусов тепла. Ветер южный с порывами до 6 метров в секунду. В Балаганном значительная облачность с температурой от 6 до 10 градусов выше 0. Ветер юго-восточный 3 метра в секунду. В Талоне облачно. На термометре от 6 до 12 градусов тепла. Ветер восточный 3 метра в секунду. В Магадане в пятницу значительная облачность. Температура воздуха от 6 до 11 градусов тепла. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Спонсор выпуска – магазины «Домоцентр». Торговые центры «Идея» и «Солнце». Хотите сделать свой дом по-настоящему уютным и стильным? Загляните в «Домоцентр», в торговые центры «Идея» и «Солнце». Ваши надежные помощники в выборе товаров для дома. Там есть все, что нужно для создания комфорта. Постельное белье из натуральных тканей, домашний текстиль, пледы, покрывала, шторы, красивая посуда для кухни и сервировки, оригинальные сувениры и другие товары на любой вкус и стиль. В «Домоцентре» только качественные товары по приятным ценам. Приходите и выбирайте по летним ценам то, что сделает ваш дом особенным.
1: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу Арт.

0: 104.2. Твое личное пространство в FM-диапазоне.
1: Карибу, версия 2.0.

0: Слушать Карибу лучше на разрешенной скорости.
1: Твое личное пространство в FM-диапазоне.
2: Карибу 2.0.
0: Води аккуратно. Слушай Карибу.

0: зачем нам другое, когда есть свое, родное?
1: Карибу Арт. Исключительно магаданское.
2: Я люблю радио Карибу.

0: Скажи «Карибу», ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: «Карибу» – самая хорошая радио.
6: Танцуй, живи, слушай «Карибу».
0: Новый час на «Карибу».
6: «Карибу Арт» 104.2 FM.

0: на радіо Карібу Арт.
1: По данным синоптиков, 19 июня в Сусумане облачно. Температура воздуха от 13 до 23 градусов тепла. Ветер южный с порывами до 6 метров в секунду. В Балаганном значительная облачность с температурой от 6 до 10 градусов выше 0. Ветер юго-восточный 3 метра в секунду. В Талоне облачно. На термометре от 6 до 12 градусов тепла. Ветер восточный 3 метра в секунду. В Магадане в пятницу значительная облачность. Температура воздуха от 6 до 11 градусов тепла. Ветер юго-западный 3 метра в секунду.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно.

хорошо, а теперь нехорошо. Помню, было так легко, а теперь так нелегко. Сочиняю примитивно, и мне даже не противно. Ведь я выгляжу спортивно, или может не спортивно.

0: Ночной эфир начинается.
1: Качественные ритмы будущего.
2: Caribou Arts 104.2 FM.

0: слушать Карибу лучше на разрешенной скорости.
1: Я люблю радио Карибу.

0: Погода. Погода. Погода. На радио Карибу Арт. Спонсор выпуска – компания «Адамант». По данным синоптиков, 19 июня в Сусумане облачно. Температура воздуха от 13 до 23 градусов тепла. Ветер южный с порывами до 6 метров в секунду. В Балаганном значительная облачность с температурой от 6 до 10 градусов выше 0. Ветер юго-восточный 3 метра в секунду. В Талоне облачно. На термометре от 6 до 12 градусов тепла. Ветер восточный 3 метра в секунду. В Магадане в пятницу значительная облачность. Температура воздуха от 6 до 11 градусов тепла. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Спонсор выпуска – компания «Адамант».
1: Документы пришли? Отлично. Успели к презентации.
2: «Адамант» не подвел.
3: Мам, здесь посылка от бабушки!
4: Как раз ко дню рождения. «Адамант» молодцы!
5: МКС на связи, стыкуемся, встречая груз. Что это? Подарок от мамы? Спасибо. «Адамант» на высоте.
6: «Адамант» – ваш надежный перевозчик. Доставка экспресс-почты, посылок и писем по России и миру всегда вовремя и по оптимальной цене. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь. Телефон в Магадане. 6144.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно.

0: Зачем нам другое, когда есть свое родное? Карибу Арт. Исключительно магаданское.
1: Я люблю радио «Карибу».

0: сегодня мы преодолеем весь мир. Пусть говорят, что мы не пара, пусть обсуждают там и тут.
1: Ты не грусти, родная, просто подойди от тебя.
2: Новый час на Карибу.
3: Новая глава нашей жизни.
2: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
4: Я люблю под вас танцевать.
5: И я.
6: Я тоже.
7: Я вас обожаю.
5: Вы молодцы.
8: Вы правда молодцы.
4: Карибу – самое хорошее радио.
9: Танцуй, живи, слушай Карибу.
2: Новый час на Карибу.
9: Карибу Арт 104.2 FM.
2: Взгляните на небо. Следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
10: 19 июня.
9: Овен.
10: Этот день обещает овнам успехи в деловой сфере. Некоторые проблемы решатся сами собой, а других можно на некоторое время забыть. Прекрасно складываются отношения с друзьями и любимым человеком. День одинаково хорошо подходит как для романтического свидания, так и для вечеринки в веселой компании.
9: Телец.
10: Много интересного ожидает тех, кто собирается в дорогу или ищет новых впечатлений. Профессиональные успехи тельцов будут значительными, переговоры пройдут удачно, а доходы увеличатся. Гармоничные отношения в семье – дело ваших собственных рук. Приходится быть помягче с теми, кто слишком эмоционален, щадить чувства обидчивых, поднимать настроение пессимистам.
9: Близнецы.
10: Этот день связан с грандиозными успехами в работе, достижением самых важных из поставленных целей. Встреча с любимым человеком может преподнести приятные сюрпризы вам обоим. Каждый откроет те грани характера своего избранника, о которых даже не догадывался. Многие ощутят желание в корне изменить свою жизнь.
9: Рак.
10: День сложен с точки зрения личных отношений, влюбленных ожидают нешуточные споры. Отстаивая свои интересы, старайтесь сохранять спокойствие. Тогда победа останется за вами, а вскоре и настроение улучшится. Не ищите легких путей достижения цели, они приведут лишь к большей путанице.
9: Лев.
10: Проявив изобретательность, львы смогут решить многие профессиональные проблемы, беспокоившие их в последнее время. Отдых в кругу семьи или в обществе друзей порадует и взбодрит, поднимет настроение посещения увеселительных заведений. Любимый человек позаботится о том, чтобы в его обществе вы не ощущали дискомфорта.
9: Дева.
10: Этот день очень хорош во многих отношениях, жизненный потенциал дев высок. Представители данного знака полны сил и способны преодолеть любые преграды. Сфера личных отношений находится под влиянием позитивных тенденций. Ситуация быстро меняется к лучшему, происходят события.

0: Которых вы давно ждали.
1: Весы.
0: Двигайтесь по избранному пути, ни на шаг не отходя в сторону. Звезды как будто испытывают вас, соблазнов будет немало. Не исключены сложности в общении с коллегами и деловыми партнерами. Ваши профессиональные успехи могут вызывать у окружающих зависть. А вот с близкими поладить будет очень легко.
1: Скорпион.
0: Подходящий день для решения несложных профессиональных задач, наведения порядка в делах, преодоления мелких трудностей. Близкие люди будут озадачены вашими поступками и высказываниями, но едва ли захотят вступать в споры. Сегодня у вас будет возможность все делать по-своему, не опасаясь, что это затронет интересы дорогих вам людей.
1: Стрелец.
0: Этот день не принесет неожиданностей, но повод порадоваться у вас будет наверняка. В семье возможны проблемы, родственники будут ждать от вас серьезных жертв и едва ли согласятся на компромиссы. Вам удастся немедленно положить конец зарождающемуся конфликту, но действовать для этого придется решительно и даже жестко.
1: Козерог.
0: Ваш трудовой энтузиазм достоин похвалы, а усилия не будут напрасными. Награда не заставит себя ждать. Этот день как нельзя лучше подходит для поездок, отдыха на свежем воздухе, смены обстановки. Члены семьи едва ли одобрительно отнесутся к вашим затеям. Настаивайте на своем, избегая резких высказываний и оскорблений.
1: Водолей.
0: Водолеи сегодня более обычного подвержены влиянию внешних обстоятельств и посторонних людей. Это может стать причиной серьезных проблем. Очень важно быть искренним в общении с близкими, не скрывать чувств от любимого человека. Могут быть раскрыты секреты, которые казались вам важными, не исключены и известия, требующие немедленной реакции.
1: Рыбы.
0: День связан с неожиданными событиями, которые заставят вас изменить свои планы, отказаться от привычного образа действий. Снять эмоциональное напряжение помогут долгие пешие или велосипедные прогулки, которые будут вдвойне приятными, если любимый человек составит вам компанию. Юные представители знака легко увлекаются, но острая интуиция удерживает их от опрометчивых поступков.
2: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу.
3: Магия звезд. Магия звезд.

0: Чашечка кофе под любимое радио. Радио Карибу Арт 104.2 FM.
1: Ты слушаешь радио. Радио слушает тебя.
0: Радио отличного настроения. 104.2 FM.

Я вижу, как ей среди парней немного грустно. Я тихо, как змей, двигаюсь к ней для смены пульса. Я ловлю ее взгляд и жесты, она тает в тени, тихо ждет. Она чует мои рефлексы, дарит мне смайл, это тонкий.

же, как ей стало теплее, стало теснее, стало теснее. Сорвались цепей, гуляем нон-стоп, хоть убейся. Мы напали на хищный ритм, сводит с ума азарт и смех.

0: зачем нам другое, когда есть свое, родное? Карибу Арт. Исключительно магаданское.
1: Я люблю радио «Карибу».

свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: слушать Карибу, лучше на разрешенной скорости.
1: Твое личное пространство в FM-диапазоне.
2: Карибу 92.0.
0: Води аккуратно. Слушай Карибу.

0: Зачем нам другое, когда есть свое, родное?
1: Карибу Арт. Исключительно магаданское.
2: Я люблю радио Карибу.

Ведомство регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-00-72 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам...

0: зачем нам другое, когда есть свое родное? Карибу Арт. Исключительно магаданское.
1: Я люблю радио «Калиба».

дома, декорации, картоны Петербурга в картинках. Из плоскости это и прыгай ко мне, на меня. Обними, все запреты сложны, возможны лишь игры. Развлечения юных.

0: Зачем нам другое, когда есть свое родное?
1: Карибу Арт. Исключительно магаданское.
2: Я люблю радио Кариба.

У секции номер 22 заканчивается регистрация на рейс 175 Москва-Новосибирск. Просьба пассажирам, прошедшим регистрацию, пройти на посадку к выходу номер 3.

в любое время дня и ночи. Карибу Арт. Just remember my love.

0: Для счастья нужно немного. Для счастья нужно Карибу.
1: Карибу Арт. Пусть хорошей музыки будет больше.

свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше...

0: Зачем нам другое, когда есть свое, родное? Карибу Арт. Исключительно магаданское.
1: Я люблю радио Карибу.

свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше

0: Чашечка кофе под любимое радио. Радио Карибу Арт 104.2 FM.
1: Ты слушаешь радио. Радио слушает тебя.
0: Радио отличного настроения. 104.2 FM.

0: Зачем нам другое, когда есть свое, родное?
1: Карибу Арт. Исключительно магаданское.
2: Я люблю радио Карибу.

0: Зачем нам другое, когда есть свое, родное? Карибу Арт. Исключительно магаданское.
1: Я люблю радио Карибу.

Просыпайтесь, пора вставать. Карибу Арт. Радио отличного настроения.

свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.

0: Чашечка кофе под любимое радио. Радио Карибу Арт 104.2 FM.
1: Ты слушаешь радио. Радио слушает тебя.
0: Радио отличного настроения. 104.2 FM.

0: Зачем нам другое, когда есть свое родное?
1: Карибу Арт. Исключительно магаданское.
2: Я люблю радио Карибу.

0: Захватывающие истории в специальном проекте «Машина времени» на Карибу.
1: Спонсор программы – компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен. 19 июня отмечается Международный день прогулки, а появился он в 70-х годах прошлого века с целью пропаганды здорового образа жизни. Пожалуй, не будет открытием тот факт, что со временем люди стали малоподвижными, а между тем количество хронических заболеваний, связанных с таким образом жизни, растет быстрыми темпами. По данным ученых, лишний вес влияет на смерть 4 миллионов человек по всему миру, и это только за один год. Зато банальная ходьба стабилизирует уровень холестерина, кровяное давление и прочность сосудов. Также сегодня свой день рождения отмечает одна из самых популярных видеоигр всех времен. Это Counter-Strike, первая версия которой вышла в 1999 году. Идея видеоигры возникла в конце 90-х. Ее создатели Мин Гусман Ли и Джесс Клифф, которые делали модификацию к игре Half-Life. Простота и упор на командные действия сделали мод очень популярным в интернете, поэтому в том же году компания Valve приобрела права на модификацию, а через год выпустила Counter-Strike как отдельную игру. 19 июня 1939 года была создана комплексная научно-исследовательская экспедиция Охотско-Колымского краеведческого музея. Целью было изучить быт, культуру и историю местного коренного населения – юкагиров, орочей, якутов и чукчей, а также детальное исследование флоры и фауны бассейна реки Колымы и сбор коллекций и экспонатов для пополнения краеведческого музея. Ну а закончим кошачьим праздником. 19 июня отмечается Международный день коробки. Не секрет, что кошки при виде пустой коробки скорее всего туда запрыгнут. Объяснение этому довольно простое. В замкнутых пространствах кошки получают комфорт и безопасность, что делает ящики идеальным местом. Причем даже если кошка туда не помещается, она все равно будет считать, что ее не видно. Кстати, большие кошки тоже обожают коробки. К ним неравнодушны львы, тигры и пумы. На этом все. Спасибо за внимание и до новых праздников!
2: Пол – основная часть декоративного оформления интерьера. Выбрать единственно правильный вариант покрытия невероятно важно. Именно от пола будет зависеть общая атмосфера в помещении. Мы поможем вам! Магазин «Визит». Современные напольные покрытия. Декотайл, линолеум, керамогранит, ламинат. Простота в монтаже и уходе. Широкий выбор декоров. Более 200 расцветок. Магазин «Визит». Улица Наровчатова, 16. Телефон 650-110. База УСИС. Склад компании «Герлеон». Телефон 63-74-78.
3: Машина времени. На Карибу.
4: Свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу.
5: Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
6: Новый час на Карибу.
7: Новая глава нашей жизни.
6: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
8: Я люблю под вас танцевать.
9: И я.
10: Я тоже.
11: Я вас обожаю.
9: Вы молодцы.
12: Вы правда молодцы.
13: Карибу – самое хорошее радио.
14: Танцуй, живи, слушай Карибу.
6: Новый час на Карибу.
14: Карибу Арт, 104,2 FM.
15: Новости на радио Карибу Арт.
16: Спонсор выпуска – специализированный магазин комиксов, лицензионных фигурок, настольных игр и атрибутики «Geek Shop Bad Moon». Проспект Карла Маркса, 63, торговый центр «Северное сияние», отдел номер 2.
17: В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске Великобритания поставит Украине 150 тысяч беспилотников. Школам напомнили о праве учеников перейти в 10 класс. Россияне стали иначе понимать престижную жизнь. Подробности далее. Великобритания поставит Украине 150 тысяч беспилотников. Об этом пишет Reuters. Дроны направят в страну до конца года в рамках пакета на $996 миллионов. Также Киев получит 350 ракет ПВО и наземная радарная система. Кредит обеспечен доходами от замороженных российских суверенных активов. Об этом заявил министр обороны Великобритании Дэн Джарвис на заседании контактной группы по обороне Украины в Брюсселе. Школа не может отказать ученику в зачислении в 10 класс, если он успешно сдал ОГЭ и получил аттестат. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минпросвещение.

0: или доступ к хорошей медицине. Дорогой автомобиль считают признаком престижа только 15% опрошенных, дорогую мебель – 3%. Социологи отмечают, что за последние 20 лет на первый план вышли не внешние атрибуты успеха, а уверенность в будущем. Официальный курс доллара на 19 июня составляет 73 рубля 35 копеек. Курс европейской валюты на сегодня – 85 рублей 3 копейки. Это были новости на радио Карибуарт. С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго.
1: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в гик-шопе «Бэтмун». Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, докимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
2: Новости на радио Карибу Арт.
1: С чего начинается твой день? С выгула собаки, приготовления завтрака и недовольного бухтения на весь мир? Долой серое утро! Таня Брайс и Наташа Белая знают, что делать в самое непростое время суток. На

0: по понедельникам и пятницам с 8 до 11 утра.
1: Просыпайся и подключайся.
0: Только на 104 и 2 FM.
2: Доброе, а главное, пятничное утро.
3: Да, доброе утро. Вот именно, что пятница, это, наверное, самый главный такой...
2: Да.
3: Самый главный мотив для хорошего, бодрого утра, для того, чтобы проснуться. И ты знаешь, вот это как обычно там... начинаешь, не выспалась, опять, вот что же такое?
2: А потом вспоминаешь,
3: что... сегодня же пятница, это же замечательно.
2: Все, я последний разочек сегодня еще вот это напрягусь, схожу на работу, а потом буду отдыхать.
3: Кстати, на воскресенье все абсолютно прогнозы, я сверялась, с какими только не сверялась, показывают очень хорошее и жаркое воскресенье.
2: Вау! Наконец-то!
3: По крайней мере, ну, вот где-то прогнозы показывают... Плюс 15, мои норвежцы пишут, вообще плюс 19.
2: Ух ты!
3: Будет великолепно. При этом, значит, завтра будет так-сяк, пасмурное, 11 градусов вечером. Вообще завтра зарядит дождь. Во сколько примерно?
2: Да.
3: В 6 вечера где-то дождь, а вот уже 21 числа, в воскресенье, можно планировать, короче, выезд на природу.
2: Малооблачно еще вдобавок будет.
3: Да.
2: Просто шикарно.
3: Ну и в понедельник тоже пишут, что хорошая погода, около 18 градусов. Так что радуемся. Сегодня вот переменная облачность и плюс 11 где-то так в среднем.
2: Но суббота будет день, когда можно замариновать мясо, а в воскресенье уже поехать и реализовать свой продукт на мангале.
3: Наконец-то, да. Ну что, с добрым утром говорим вам мы, Наташка Белая, я Таня Брайс. Ваше радио настроено на волну 104.2, здесь вещает Карибу Арт. Магаданская радиостанция. Что хочется рассказать вот с самого утра. Дело в том, что оказалось, новые исследования прикатили, что оказывается очень опасно засыпать, когда вы смотрите какой-то фильм. Потому что, ну, это зачастую, знаешь, вот это как-то даже на мемасы уже давным-давно вот это все разобрали, на анекдоты, на мемасы, когда люди включают там сериал какой-нибудь или фильм для того, чтобы посмотреть, буквально после заставки уже...
2: Да-да-да. И потом этот фильм снится в каких-то интерпретациях во сне.
3: Да, потому что начинает же в сон в твой вклиниваться вот эти диалоги, звуки все, и тебе начинают все это во сне...
2: А еще и ночью просыпаешься, там вообще уже другой какой-нибудь видео.
3: Вот, в общем, многие считают, что фоновый шум от телевизора помогает расслабиться, но врачи предупреждают, это прямой путь поведенческой инсомнии. Буквально за 2-3 недели мозг вырабатывает условный рефлекс. Есть звук, можно отключаться.
2: Ага.
3: Вот, без этого привычного триггера нервная система перестает понимать, что пора спать.
2: Угу.
3: Ты понимаешь?
2: Ну да.
3: То есть ничего хорошего нет. Человек начинает ворочаться в кровати часами. Есть люди, знаю огромное количество людей, которые говорят, мне вот для того, чтобы хорошо уснуть, нужно, я

0: Телевизор сплю. Я сплю да. под телевизор. Оказывается, это все привычка, которая выработалась у вас вот буквально за 2-3 недели. Я думаю, что для того, чтобы от нее избавиться, опять-таки, эти самые 2 недели постарайтесь засыпать без телевизора, в тишине, и все у вас станет нормально. В общем, с залипанием в короткое видео, если вы там рилсики, шортсики смотрите перед сном, вообще все сложнее, потому что сомнологи объясняют, что каждый ролик это быстрый выброс дофамина, который держит нервную систему в состоянии постоянного возбуждения. И вот эти бесконечные свайпы, нажатия на экран заставляют наш мозг непрерывно принимать микрорешения. И это дополнительно этот самый мозг стимулирует вместо нагрузка. Того, чтобы успокаивать. Да.
1: Да, и поэтому еще невозможно вдобавок остановиться, вот их листать.
0: Да. Если же вы выбираете какие-то полноценные сериалы, то главная проблема – это сценарные крючки. То есть каждая серия заканчивается,
1: ну,
0: как мы все знаем, на самом интересном месте. И, естественно, это не настраивает нас на отдых, это настраивает нас на то, что еще одну серию...
1: Да-да-да, и все, и вот потом спать.
0: Я говорю, в моей жизни был такой перформанс, когда я смотрела просто сколько там... часов 17, что ли.
1: Угу.
0: Я даже не спала. Потому что еще одну серию. Еще одну, да, это невозможно сделать, поэтому нужно как-то взять себя в руки, в конце концов. Вот есть такие люди, которые говорят, ой, да, вот я говорю, там, смотрел сериал, начала смотреть сериал. Ой, нет, вот все серии, когда выйдут, я сразу все и посмотрю.
1: Это я.
0: Так это 8 часов, то есть сейчас сериалы, а вот эти короткие, они 8-серийные, да?
1: Угу.
0: Каждая серия, ну, в среднем около часа, там от 40 до 50 минут, час с лишним бывает, но это 8 часов, то есть ты 8 часов сядешь и...
1: Ну, не факт, что прям вот подряд сядешь, по крайней мере...
0: Да факт, Наташ, ну, ты сможешь себя остановить.
1: Ну, серии 3 точно... А потом могу и на завтра перенести. Ну, просто для меня... Я не могу неделю ждать серию, потому мне плохо становится. Я так устроена, что это невозможно ждать неделю.
0: Ну, в общем, врачи делятся лайфхаком. Если уж очень хочется вам посмотреть... Это самый сериал, да, который, угу. каждая серия которого заканчивается на самом интересном месте, то начинайте просмотр с середины одной серии и заканчивайте на середине следующей.
1: А, чтобы
0: да.
1: не дождаться вот этого крючка.
0: Угу. Но это же тоже сложно.
1: Это очень сложно.
0: Это же нужно какую силу воли иметь.
1: Это
0: ты понимаешь,
1: не
0: что посередине серии ты выключаешь и ложишься спокойно спать. Нет.
1: Это очень тяжело. Вы кого хотите обмануть?
0: Я досмотрю до конца.
1: Ну, кстати, есть еще один метод. Я как-то читала, говорят, если не можете остановиться от просмотра какого-нибудь сериала перед сном, нужно посмотреть, сколько осталось длиться серия. Ну, к примеру, там осталось условно 10 минут. Ставишь таймер на телевизоре. 10 минут.
0: А, чтобы он выключался.
1: И как только серия заканчивается, раз и схлопнулся телевизор, выключился. Но это не факт, что он убережет вас от того, чтобы не включить обратно.
0: Вы же заново включили.
1: Ну, хотя, если ты смотришь на каком-нибудь сайте, да, это же нужно опять включить телевизор, на этот сайт зайти, в поисковик опять ввести. Ну, тяжелее. Может быть, немножко и остановит. Но если сериал интересный...
0: Ну, вот говорят, что врачи говорят, что не надо забывать и про сам, естественно, экран, потому что даже приглушенный свет бьет по сетчатке и блокирует выработку мелатонина, главного гормона сна. Поэтому для того, чтобы хорошенько выспаться, конечно, вот нужно как-то избегать телевизора и вот просмотров этих коротких видео. Но все это можно себе будет позволить
1: на выходные.
0: В выходные, которые уже завтра.
2: Брайс и белый микрофон.

0: люблю тебя, чё такого?
1: Ой, реклама.
2: Реклама на радио Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
2: Телефон рекламной службы 65 единиц.
3: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
4: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
3: Ясно.
4: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
3: Понятно.
4: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
5: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. Адамант окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. Адамант. Партнер надежный. Я ручаюсь.
6: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
7: Автокомплекс «Формула» представляет масла, аккумуляторы, фильтра, автохимию и элементы подвески для автомобилей торговой марки «Тойота». Прямые поставки, высокое качество и доступные цены. Автокомплекс «Формула» с заботой к вашему автомобилю. 5-й километр основной трассы. Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39.
8: Компания «Армаком» предлагает быструю доставку автомобилей и различной спецтехники морским путем из Владивостока в Магадан. У нас богатый опыт в сфере грузоперевозок по всей России. Компания «Армаком». Звоните 298-66-99.
9: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо? Легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сон-деко. Кольцевая 13/1.
10: Медколледж Минздрава Магаданской области ведет прием документов на 26-27 учебный год на специальности. Лечебное дело, сестринское дело, лабораторная диагностика и фармация. Поступление в колледж возможно на базе 9 классов. Мы предлагаем обучение у опытных преподавателей, практику в ведущих медицинских организациях Магаданской области, гарантированное трудоустройство, благоустроенное общежитие. Сделай свой первый шаг в медицину. Телефоны приемной комиссии 63-43-38 и 63-05-22. Сайт momk.magadan.medobl.ru.
11: Мужики, есть разговор. Black Aurum расширяется. Пришла новая техника и нужны крепкие руки. Ищем водителей С, Е, ДОПОК. Работа серьезная, отношение человеческое. Приходи, пообщаемся лично. Собеседование каждый вторник и четверг ровно в 10 утра. Найти нас просто. 6-й километр основной трассы, база Black Aurum. Есть вопросы? Звони. Плюс 7-926-654-00. Black Aurum. Работа на совесть.
12: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Томас Макколей.
13: Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.
14: Музыка для истинных ценителей.
15: Время эстетов на Карибу.

0: эстетов представляет такси «Форсаж». Быстро, выгодно, комфортно. Телефоны 600-500 и 21-11-00. Погода. На радио «Карибу Арт».
1: Партнер прогноза погоды – компания «Герлеон». «Герлеон» – территория низких цен.
2: По данным синоптиков, 19 июня в Сусумане облачно. Температура воздуха от 13 до 23 градусов тепла. Ветер южный с порывами до 6 метров в секунду. В Балаганном значительная облачность с температурой от 6 до 10 градусов выше 0. Ветер юго-восточный 3 метра в секунду. В Талоне облачно. На термометре от 6 до 12 градусов тепла. Ветер восточный 3 метра в секунду. В Магадане в пятницу значительная облачность. Облачность. Температура воздуха от 6 до 11 градусов тепла. Ветер юго-западный 3 метра в секунду.
1: Партнер прогноза погоды – компания «Герлеон».
3: Готовые строительные смеси «Террака», «Боллерс» и «Морской конек». От цемента и щебня до клеев, герметика и наливных полов. Магазин «Визит» на Рабчатова 16. Телефон 65-01-10. Склад «Герлеон», база «УСИС», Зайцева 1. Телефон 63-74-78.
4: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с «Карибу Арт».
5: Таня Брайс и Наташа Белая знают, что делать в самое непростое время суток.
6: Наши радиоведьмы разобьют твою сонливость в пух и прах. Но началось.
5: Фирменное утреннее шоу на Карибу Арт.
6: Ну, началось.
7: Я опять запуталась в проводах.
8: Что же настроение утром, Таня, запуталась в проводах.
7: Запутаться в проводах, да.
8: Мятная зубная паста помогает проснуться утром. О! Еще один способ не пропускать, значит, этот прекрасный полезный ритуал. Мята, говорят ученые, содержит ментол, который при контакте с рецепторами во рту утром дает мощнейший охлаждающий эффект. Этот сигнал моментально передается в мозг, стимулируя его активность и помогая нам взбодриться. По этой же причине стоматологи, например, не рекомендуют использовать ядреные, значит, вот эти мятные пасты непосредственно перед сном, так как это может вызвать трудности с засыпанием. Ага. А вот утром, вот ты такой сонный, этот ментола, как раз, и все, и взбодрился. Да, бахнул. И с этим горящим ртом бежишь, и сразу бодрый такой. Классно, классно.
7: Ну, прекрасно, конечно.
8: Прекрасно, мне кажется, конечно. Так что не стоит этот ритуал пропускать. Но еще один лайфхак для бодрости. Конечно, он меня повеселил. Говорят, 3 минуты тектоника, это танец, который, ага, бодрят лучше кофе утром, понимаешь? Офисным работягам врачи советуют периодически вставать из-за стола и устраивать короткие, жаркие танцевальные перерывы, задействуя руки, ноги и туловище. Лучшим решением будет танец тектоник, вот этот старинный. Ага. Я помню, я его по молодости танцевала. Несколько минут этого танца помогают размять шею, плечи, спину, улучшают кровообращение, снимают напряжение от долгого сидения. Кроме того, ритмичные движения этого танца повышают уровень дофамина и снижают стресс. Стресс, конечно, снимается. Ты представь, резко человек встает и давай тектоник танцевать. Конечно, стоит танцевать, надо не забывать. Под легендарный хит от Джакарты, вот на несколько секунд как раз попробуем прямо сейчас.

0: Цитатник на Карибу Арт.
1: Радио Карибу.
0: Смех без причины – признак неоконченного среднего образования. Слушать Карибу не только круто, но и весело.
1: Я люблю радио Карибу.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Магазин «Салют» предлагает более 1000 наименований обоев, ковровые покрытия, линолеум и отделочные материалы по демократичным ценам. Постоянным клиентам дисконтные карты, а предприятиям дополнительные скидки. «Салют» на Ровчатова 21.
3: Создайте дома особую атмосферу. Тюль, портьерные ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27/11.
4: Телефон 62-24-31.
5: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам! Элитная сауна «Чикаго». Современный островок релаксации, место комфорта и расслабления. Просторная парная, глубокий бассейн, уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну «Чикаго». Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна «Чикаго». Отдохнешь как надо.
6: Мы ценим вас. И теперь это не просто слова. С новой программой лояльности. Бонусы за покупки на сайте и во всех магазинах «Славянский». Единый баланс. Тратьте где удобно. Простые правила и быстрая выгода. Заходите в личный кабинет, открывайте меню «Бонусная система» и тратьте накопленные бонусы по всей сети магазинов. Попробуйте уже сегодня.
7: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
8: Внимание! Грандиозный финал! Магазины «Электрокомплект», «Аквадом» и «Радиолинк» объявляют о закрытии и тотальной ликвидации товара. Это последние дни работы. Скидка 60% абсолютно на все. Успейте, пока полки не опустели.
9: Здоровая улыбка – наша работа. Dentalux. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Как найти идеальное масло для вашего автомобиля? Что выбирают эксперты? Эксперты выбирают масло «Роснефть Магнум». Оно на 20% сокращает образование отложений. С «Роснефть Магнум» расходы масла меньше на треть. 83% покупателей выбирают его снова. Официальный дистрибьютор «Роснефть смазочные материалы» ООО «Колыманефтепродукт». Магадан, Билибина 2. Телефон 8-914-852-7200.
11: Без рекламы произойдет самое ужасное. Не произойдет ничего. Том Бискарди. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

Максимальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2. Свежесть этой недели представляет компания «Митрал». На заказ корпусная мебель, кухни, шкафы и купе, кухонные фартуки, обработка стекла и зеркала. Звони в «Митрал»

0: началось.
1: Контактные линзы, способные снизить стресс, изобрели в Южной Корее. Ученые говорят, что через сетчатку они могут влиять на эмоциональные процессы в мозге. В ходе испытаний на мышках технология снизила признаки стресса и изменила активность нейронных связей, связанных с депрессией как раз-таки. В перспективе ее рассматривают как инструмент для работы с тревожными и когнитивными расстройствами. Так что вот теперь можно на рабочие задачи без стресса взглянуть будет. Но мне кажется, еще нужны линзы, которые увеличивают зарплату, иначе стресс вернется.
2: Ну тогда, знаешь, которые увеличивают...
1: Нули в зарплате.
2: Знаешь, так тебе дали 5000, а не раз у тебя с помощью линз тебе кажется, что это 10 купил.
1: Да, да.
2: По 5.
1: Или хотя бы смс-ка тебе пришла, там 10 тысяч рублей зарплаты.
2: Через линзы смотришь, а там лишние 2 ноля.
1: Да. И сразу стресс снижается. А потом линзы снимаешь, понимаешь, что все равно там 10 тысяч. И стресс возвращается. Это порочный круг вот этого стресса. Никуда не девается.
2: Ну вот говорят, что через 5 лет вообще на Земле начнут появляться генномодифицированные люди. Ученые из Колумбийского университета впервые смогли точечно отредактировать ДНК человеческого эмбриона с помощью новой технологии. И в перспективе это позволит и менять внешность, и здоровье, и другие характеристики, и все это еще до рождения. То есть можно, в принципе, какие-то, знаешь, там, типа, ну, раз они говорят, что можно будет там и здоровье, и все, да?
1: Угу.
2: Поменять, убрать вот эти какие-то стрессовые моменты. Я имею в виду, что не убрать
1: стрессовые
2: моменты.
1: Я не знаю, описание. В итоге ну, то, что описание вводишь, какой тебе нужен ребенок, да?
2: Чтобы реакции, да, у тебя не было такой,
1: так,
2: понимаешь?
1: Так, его делаем стрессоустойчивым, блондином, голубоглазым, там, не знаю, талантливым, будет уметь шикарно играть на гитаре.
2: Да.
1: Как это страшно, конечно.
2: Но вообще, говорят, спрос на такую услугу уже есть, особенно среди состоятельных клиенток клиник ЭКО. И по прогнозам генетиков, в ближайшие годы на Земле появится первое по-настоящему спроектированное поколение людей с улучшенными характеристиками.
1: С ума сойти.
2: И они станут новым биологическим видом. Я не устаю повторять, мы все дальше от Бога, ты понимаешь?
1: С ума сойти,
2: но
1: конечно.
2: Но вот очень сильно мы начинаем внедряться наверное, куда все-таки не стоит.
1: Не стоило, да. Хотя, с другой стороны, когда только появилась, да, процедура ЭКО, тоже не умолкали.
2: Ну да, да.
1: Была огромная шумиха, да. Я еще помню, еще маленькая была. А в итоге все замечательно. Поэтому посмотрим, чем, конечно, дело кончится. Но, конечно, страшновато. А вот, например, в Нидерландах открыли первую ферму, ферма животных без самих животных. В ней нет ни коров, ни свиней, только биореакторы.
2: Только люди.
1: Ферма с людьми. Ну, последние новости, да, скоро и так будет. Значит, там находятся только биореакторы, которые выращивают мясо из небольшого количества животных тканей. В резервуарах поддерживается идеальная температура и питательная среда для отделения клеток. Пока что ферма работает в тестовом формате, поскольку ученые продолжают исследования и обкатку всех вот этих технологий. Но, говорят, полноценный запуск для массовой продажи выращенного искусственным образом мяса стартует уже в 2028 году. То есть вот эти шикарные стейки они выращивают, любые виды, это бедренную часть надо, реберную часть, шея свиная, пожалуйста. В 2028 году должно это мясо стартовать для массовой продажи. Ты можешь представить?
2: Я, нет, это очень страшно.
1: Это очень страшно.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: В магазине «Салют Плюс» огромный выбор ламината от 777 рублей за квадратный метр, большое поступление керамической плитки, мебель и аксессуары для ванной. «Салют Плюс» – построй свой дом с нами. Улица Наровчатова, 21.
3: С заботой о вас Мегуми предлагает широкую линейку товаров для создания уюта в доме и уходовые косметические средства для красоты и здоровья от производителей Японии и Южной Кореи. Выбирать качество – значит выбирать Мегуми. Улица Горького, 8. Телефон 8-924-691-7642.
4: Диспетчерская служба «Такси Престиж». Заказы по телефонам 633-333 и 644-444. Требуются диспетчеры и водители на офисные и личные автомобили, заключение договоров с предприятиями. Также автомобили сдаются в аренду. Диспетчерская служба «Такси Престиж». Телефоны 633-333 и 644-444.
5: Магазин «Мегавольт». Три этажа, сотни метров витрин. Инструменты, расходники, товары для охоты и рыбалки, автотовары. Работаем с НДС. У нас действуют бонусные программы для юридических и физических лиц. Работаем по договорам отсрочки платежа. Магазин «Мегавольт». Все от отвертки до моторной лодки вы найдете в нашем магазине. Магазин «Мегавольт» на Пролетарской, 49.
6: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника «Данти Профи» приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. «Данти Профи», улица Пролетарская, 17, телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Удачный шашлык в мясном номер один. В маринаде или уже готовый прямо с мангала. А также колбасы и деликатесы, соусы, салаты, овощи и свежий хлеб. Мясной номер один. Полярная 5, кольцевая 15, Пролетарская 77А.
8: Компания «Нордтрак» – твой надежный союзник на дороге. Запчасти на любой коммерческий транспорт. Масла и смазки премиум-класса. Современное оборудование и инструменты для гаража. Все, что нужно, чтобы твой бизнес ехал без остановок. Работаем без выходных, чтобы твои машины не простаивали. Приезжай. 6-й километр основной трассы. Здание 21Б/1. Звони. 8-914-038-89-98. «Нордтрак». Качество всегда в комплекте.
9: Реклама – это способность чувствовать и передавать само сердцебиение бизнеса в словах, бумаге и на чернилах. Лео Бернет.
10: Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Свидетельство о регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Новый час на Карибу.
2: Новая глава нашей жизни.
1: Слушай Карибу,
3: ведь впереди так много вкусного.
4: Я люблю под вас танцевать.
5: И я.
6: Я тоже.
7: Я вас обожаю.
5: Вы молодцы.
8: Вы правда молодцы.
9: Карибу – самое хорошее радио.
10: Танцуй, живи, слушай Карибу.
1: Новый час на Карибу.
10: Карибу Арт 104.2 FM.
0: Новости на радио Карибу Арт.
11: Спонсор выпуска – магазины АКБ «Маркет». Аккумуляторы для авто, спецтехники и мото. 6-й километр основной трассы 21А/1 и улица Полярная 21. В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске разногласия по Украине могут сорвать саммит лидеров ЕС. Россия направила Армении ноту протеста. Россияне стали спокойнее относиться к маркированным звонкам. Подробности далее. Разногласия стран ЕС по поводу скорости продвижения переговорного процесса по вступлению Украины в блок могут сорвать саммит лидеров европейских стран. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на дипломатов, участвующих в его подготовке. Евросоюз и Украина открыли в понедельник первый переговорный кластер по вступлению страны в политический блок. Ранее еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявляла, что в Еврокомиссии ожидают открытия до летних каникул всех оставшихся переговорных глав о членстве Украины. Как отмечает Financial Times, многие государства-члены обеспокоены этими сроками, указывая на низкую общественную поддержку расширения. Добавлю, на повестке саммита проект бюджета блока на 2028-2034 годы, усиление его обороноспособности, а также ситуация.

0: подключились к восстановлению мемориала. Захарова положительно оценила сообщение из Еревана о задержании человека, который предположительно осквернил мемориал. Россияне стали меньше опасаться звонков от неизвестных номеров после введения обязательной маркировки вызовов, пишет Лента.ру со ссылкой на исследование. По данным аналитиков, с начала весны доля маркированных звонков от российских организаций каждую неделю растет на 3%. Почти треть участников опроса отметили, что отвечают на такие вызовы спокойнее, потому что заранее видят, кто звонит. При этом 27% респондентов считают, что маркировка поможет сократить поток спама и рекламных звонков. Официальный курс доллара на 19 июня составляет 73 рубля 35 копеек. Курс европейской валюты на сегодня – 85 рублей 3 копейки. Это были новости на радио Карибуар. С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго.
1: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. АКБ Маркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ Маркет. Максимум заряда, минимум забот.
2: Новости на радио Карибу Арт.
3: Ну, началось. Думаешь, ты ставя с закрытыми глазами кофейник и шлепая в туалет. Ну, началось. Говоришь, накладывая коту еду и будя детей. А всего лишь начался новый день.
4: Так давай начнем его бодро. Таня Брайс и Наташа Белая знают, что делать в самое непростое время суток.
5: Наши радиоведьмы разобьют твою сонливость в пух и прах. А еще поднимут настроение и зарядят на весь день. Ну, началось новое
4: фирменное утреннее шоу на Карибуарт. По понедельникам и пятницам с 8 до 11 утра.
5: Ну, началось.
6: С добрым утром.
7: Доброе утро.
6: 9 часов 6 минут. 19 июня 2026 год. Вы в Магадане. Сегодня пятница, за окном. А что там, кстати, за окном?
7: Плюс 5.
6: Ага, ну да.
7: Да.
6: Ну, где-то около 11 будет. И вот, ну, практически вот так же. Я имею в виду, что сильно солнца сегодня ждать не надо. Но хотя, слушай, вчера не ждали, оно раз там на пару часов
7: утонуло. Да,
6: сегодня тоже вдруг нам подали.
7: Мало ли.
6: Но нас радует, во-первых, что пятница.
7: Да.
6: Во-вторых, что в воскресенье где-то какой-то прогноз погоды пишет 15, какой-то 19. В общем, в воскресенье
7: обещает
6: будет изумительная погода, да. Поэтому вот с такими настроениями этот рабочий день и начинаем. Ну и мы же в этих настроениях тоже. Мы, это Наташка Белая и я, Таня Брайс. Вот, кстати, назвали страну самыми красивыми женщинами, но Россия при этом заняла всего лишь почему-то 4-е место.
7: Угу. Но все равно мы где-то вот так,
6: да, ну, в топе. В пятерке. В основу этого отчета легли рейтинги, которые публиковывались в 2025 году. Ряд из них составлялся с учетом числа девушек из того или иного государства, которые побеждали в международных конкурсах красоты.
7: Угу.
6: То есть на этом основано,
7: а,
6: понимаешь?
7: А, вот как, да.
6: Ну, поэтому мы такие...
7: Ну и ладненько.
6: Но все равно
7: мы не собираемся никому ничего доказывать.
6: Так вот, часть аналитиков оценивают, что представительницы каких стран чаще всего становятся знаменитостями, а другие руководствуются мнением экспертов. В результате первое место заняла Колумбия.
7: Угу.
6: В первую тройку также вошли Польша и Греция. И вот как раз на четвертом месте Россия.
7: Угу.
6: Чехия на пятом месте. То есть, смотрите, колумбийка самая красивая, потом полячка, гречанка, россиянка, а потом уже Чехия. Она кто, чешка?
7: Чешка.
6: Ну, получается, видимо. А самыми непривлекательными сочли женщин из Испании, Албании и Венесуэлы.

0: Да.
1: Вот я бы, наверное...
0: Адьос, амигос произошел.
1: Да. Я бы, наверное, туда еще... Ну, сказать, ну это всего три страны.
0: И девчонки, перфавор.
1: То есть там все равно же этот рейтинг, там какие-то не больше трех стран, да, самое не привлекает. И, скорее всего, там вот есть Германия. Ну, угу. Вот мне кажется, немецкие женщины, простят меня немецкие женщины.
2: Грубые черты лица, да.
1: Да, они такие какие-то все-таки...
2: Тяжеленькие.
1: Да. Угу. Да, поэтому вот так. Вот жена, кстати, раз уже про женщин начали, в Дагестане раскрыла измену мужа в спортзале. Дело в том, что она очень много лет в браке находится. Со временем стала замечать, что внимание от мужа в ее сторону стало все меньше. И решила каким-то образом спасти отношения. Она такая, ну что-то нужно делать. В общем, записалась в спортзал, занялась своей внешностью для того, чтобы быть самой красивой для своего мужа. И после одной из тренировок сидела в раздевалке, ну, переодевалась, как обычно, и услышала случайно абсолютно разговоры двух незнакомых девушек. И одна из них, из этих девушек, хвасталась подруге, что любимый мужчина купил ей машину.
0: Какой кошмар!
1: При этом эта девушка, которая рассказывала, что вот любимый купил машину, в разговоре абсолютно не скрывала какие-то личные данные этого своего любимого мужчины. И его жене, которая сидела рядом, не составило труда опознать вот в этом щедром любовнике своего мужа. Понимаешь?
0: Какой ужас.
1: После того, ну, женщина, естественно, подала на развод, понимаешь? Угу. И после этого в суде выяснилось, что за годы брака супруги накопили значительное совместное имущество. То есть муж-то был не такой, знаешь, там, ну, типа... не знаю, там, рядовой дагестанец, ну, да, да, у которого там, кроме квартиры, в ипотеку ничего нет. У них 12 объектов недвижимости, 3 автомобиля, один из них как раз тот самый, который муж купил своей любовнице, 2 земельных участка, денежные средства на счетах и бизнес. Угу. В общем, капитал хороший, 12 объектов недвижимости уже о чем-то говорят. Так вот, при разделе имущества в суде вспомнили о брачном договоре супругов.
0: Он о нем, наверное, и забыл.
1: Мужчина забыл абсолютно, что много лет назад они в этом брачном договоре прописали, что жертва адюльтьера при разводе получает абсолютно все материальные.
0: Здесь должны быть аплодисменты.
1: Да. А изменник из всего этого получает что? Желанную свободу!
0: Потрясающе! Это просто вот, шикарно!
1: Да, в итоге суд, конечно же, встал на сторону супруги, постановил оставить за ней большую часть совместно нажитого имущества. Машина, из-за которой как раз-таки...
0: Весь сыр-бор.
1: Да, произошел, которую-то он купил своей любовнице. По суду она тоже принадлежит жене, но она великодушно оставила его.
0: Да, да, да, жест благородный такая сделана.
1: Тут о чем говорит, девочки, никогда не стесняйтесь, когда вы собираетесь вступить в брак, никогда не стесняйтесь заключить брачный договор.
0: Да, обезопасить которым, себя.
1: Да, обезопасить себя, во-первых. А остальным болтушкам, которые... То есть сколько таких историй? На маникюр она приходит, начинает что-то рассказывать мастеру маникюра, выясняется, что это жена твоего... Там,
0: да и пусть
1: вот,
0: болтают, это ж хорошо, уже... наоборот, ну, пусть то есть, болтают.
1: Вот эти вот стояли две клуши, болтали в спортзале, понимаешь?
0: Ну, значит, так и должно было случиться. Замечательно. Вот, например, еще Мерседес распилили пополам при разделе имущества москвича с бывшей женой. 53-летний мужчина и 25-летняя супруга не поделили белый Mercedes-Benz. Он предлагал, значит, компенсировать половину стоимости, однако девушка настаивала на том, что это подарок, и он не может делиться пополам. В итоге муж вызвал рабочих и на глазах у женщины просто разрезал авто.
1: Я видела эту фотографию.
0: Жуть.
1: Да, это странно по меньшей мере.
0: Жуть.
3: Они блондинки, им можно.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Мечтаете об уютном доме?
3: Вам в электросвет.
2: Здесь есть все, чтобы сделать ваш дом стильным и функциональным.
3: Люстры и светильники на любой вкус. Современная автоматика для безопасности. Стильные розетки и выключатели, а также все для монтажа и ремонта. На Пролетарской 19. Телефон 211-213. Электросвет. Электромаркет и светотехника. Без компромиссов.
4: Шоурум «Керамикс ДВ» предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая, а также напольное покрытие «Alpin Floor», кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводятся бесплатные замеры и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. «Керамикс ДВ», улица Пролетарская, 19, второй этаж, телефон 8-914-865-00-44. 8-914-865-00-44.
5: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, Westmotors!

0: Шейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Кожзаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
1: Россия – душа нашей планеты. Здесь люди думают не только рассудком, но и сердцем, верят друг другу. Доверие – одна из основ работы нашей компании. Мы знаем, вы доверяете нам не просто грузы, а нечто более ценное. Счастье ребенка, открывшего посылку точно в день рождения. Надежду на лучшую жизнь в новом доме, в который мы доставим вам вещи. «Адамант» – ваш надежный перевозчик. Ценность вашего груза и партнерских отношений с клиентом – нечто большее для нас, чем просто качество услуги. «Адамант» – партнер надежный, я ручаюсь. Телефон в Магадане 61-44.
2: Лето – время выгодных покупок. Приходите в салоны «Мягков и уютный» и найдите свой идеальный интерьер. Широкий выбор диванов, кресел, спален, кухонь и прихожих на любой вкус. Создайте дом своей мечты вместе с салонами «Мягков» на Парковой 21 и «Уютный» на 5-м километре основной трассы. Салоны «Уютный» и «Мягков». Ваш комфорт начинается здесь.
3: Комната маленькая, а мечты большие? Пора все менять. Освободи пространство за секунду. Для танцев, спорта, жизни. Колесо легко. Дом, который подстраивается под тебя. Кровать-трансформер. Освободи место для жизни. Сомдеко. Кольцевая 13/1.
4: Никогда не экономьте на рекламе, охране и страховке. Тогда ваши дела пойдут в гору. Джон Рокфеллер. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: Спонсор выпуска – магазины «Домоцентр», торговые центры «Идея» и «Солнце». По данным синоптиков, 19 июня в Сусумане облачно. Температура воздуха от 13 до 23 градусов тепла. Ветер южный с порывами до 6 метров в секунду. В Балаганном значительная облачность с температурой от 6 до 10 градусов выше 0. Ветер юго-восточный 3 метра в секунду. В Талоне облачно. На термометре от 6 до 12 градусов тепла. Ветер восточный 3 метра в секунду. В Магадане в пятницу значительная облачность. Температура воздуха от 6 до 11 градусов тепла. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Спонсор выпуска – магазины «Домоцентр». Торговые центры «Идея» и «Солнце». Хотите сделать свой дом по-настоящему уютным и стильным? Загляните в «Домоцентр», в торговые центры «Идея» и «Солнце». Ваши надежные помощники в выборе товаров для дома. Там есть все, что нужно для создания комфорта. Постельное белье из натуральных тканей, домашний текстиль, пледы, покрывала, шторы, красивая посуда для кухни и сервировки, оригинальные сувениры и другие товары на любой вкус и стиль. В «Домоцентре» только качественные товары по приятным ценам. Приходите и выбирайте по летним ценам то, что сделает ваш дом особенным.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу Арт. Взгляните на небо. Следуйте за своей звездой. Магия звезд на Карибу. Категория 12+.
2: 19 июня.
3: Овен.
2: Этот день обещает Овнам успехи в деловой сфере. Некоторые проблемы решатся сами собой, а других можно на некоторое время забыть. Прекрасно складываются отношения с друзьями и любимым человеком. День одинаково хорошо подходит как для романтического свидания, так и для вечеринки в веселой компании.
3: Телец.
2: Много интересного ожидает тех, кто собирается в дорогу или ищет новых впечатлений. Профессиональные успехи тельцов будут значительными, переговоры пройдут удачно, а доходы увеличатся. Гармоничные отношения в семье – дело ваших собственных рук. Приходится быть помягче с теми, кто слишком эмоционален, щадить чувства обидчивых, поднимать настроение пессимистам.
3: Близнецы.
2: Этот день связан с грандиозными успехами в работе, достижением самых важных из поставленных целей. Встреча с любимым человеком может преподнести приятные сюрпризы вам обоим. Каждый откроет те грани характера своего избранника, о которых даже не догадывался. Многие ощутят желание в корне изменить свою жизнь.
3: Рак.
2: День сложен с точки зрения личных отношений, влюбленных ожидают нешуточные споры. Отстаивая свои интересы, старайтесь сохранять спокойствие. Тогда победа останется за вами, а вскоре и настроение улучшится. Не ищите легких путей достижения цели, они приведут лишь к большей путанице.
3: Лев.
2: Проявив изобретательность, львы смогут решить многие профессиональные проблемы, беспокоившие их в последнее время. Отдых в кругу семьи или в обществе друзей порадует и взбодрит, поднимет настроение посещения увеселительных заведений. Любимый человек позаботится о том, чтобы в его обществе вы не ощущали дискомфорта.
3: Дева.
2: Этот день очень хорош во многих отношениях, жизненный потенциал дев высок. Представители данного знака полны сил и способны преодолеть любые преграды. Сфера личных отношений находится под влиянием позитивных тенденций. Ситуация быстро меняется к лучшему, происходят события, которых вы давно ждали.
3: Весы.
2: Двигайтесь по избранному пути, ни на шаг не отходя в сторону. Звезды как будто испытывают вас, соблазнов будет немало. Не исключены сложности в общении с коллегами и деловыми партнерами. Ваши профессиональные успехи могут вызывать у окружающих зависть. А вот с близкими поладить будет очень легко.
3: Скорпион.
2: Подходящий день для решения несложных профессиональных задач, наведения порядка в делах, преодоления мелких трудностей. Близкие люди будут озадачены вашими поступками и высказываниями, но едва ли захотят вступать в споры. Сегодня у вас будет возможность все делать по-своему, не опасаясь, что это затронет интересы дорогих вам людей.
3: Стрелец.
2: Этот день не принесет неожиданностей, но повод порадоваться у вас будет наверняка. В семье возможны проблемы, родственники будут ждать от вас серьезных жертв и едва ли согласятся на компромиссы. Вам удастся немедленно положить конец зарождающемуся конфликту, но действовать для этого придется решительно и даже жестко.
3: Козерог.
2: Ваш трудовой энтузиазм достоин похвалы, а усилия не будут напрасными. Награда не заставит себя ждать. Этот день как нельзя лучше подходит для поездок, отдыха на свежем воздухе, смены обстановки. Члены семьи едва ли одобрительно отнесутся к вашим затеям. Настаивайте на своем, избегая резких высказываний и оскорблений.
3: Водолей.
2: Водолеи сегодня более обычного подвержены влиянию внешних обстоятельств и посторонних людей. Это может стать причиной серьезных проблем. Очень важно быть искренним в общении с близкими, не скрывать чувств от любимого человека. Могут быть раскрыты секреты, которые казались вам важными. Не исключены и известия, требующие немедленной реакции.
3: Рыбы.
2: День связан с неожиданными событиями, которые заставят вас изменить свои планы, отказаться от привычного образа действий. Снять эмоциональное напряжение помогут долгие пешие или велосипедные прогулки, которые будут вдвойне приятными, если любимый человек составит вам компанию. Юные представители знака легко увлекаются, но острая интуиция удерживает их от опрометчивых поступков.
0: Пусть судьба будет к вам благосклонна. Магия звезд на Карибу.
4: Магия звезд. Магия звезд. Магия звезд. Магия звезд.
3: Цитатник на Карибу Арт.
5: Радио Карибу.
6: Женская жизнь – это впахивать как лошадь, чтобы хватало денег на косметику, способную скрыть следы усталости, которые появились, когда ты впахивала как лошадь.
3: Слушать Карибу не только круто, но и весело.
5: Я люблю радио Карибу.
0: Цитатник представляет официальный дилер по оригинальным запчастям «Си-Трак» магазин «Норд-Трак». 6-й километр основной трассы, строение номер 9. Телефон 8-914-038-89-98.
7: Собирайтесь, девки, в круг! Таня Брайс слово молвить будет! Народный календарь от нашей народницы-хороводницы!
8: Ну, началось!
9: Их, их! Народный календарь сегодня какой-то коротенький. Сегодня 19 июня отмечен как День Иллариона Пропольника.
10: Прополь?
9: Я так понимаю, что...
10: Ну, прополи, люди... который.
9: Да, нет, уже они пропалывают, думаю, свои вот, ну, грядки, понимаешь?
10: Ну да.
9: У нас еще листьев-то толком нет, где люди уже урожай снимают. Ну, в общем, в этот день рекомендуется наводить порядок в доме.
10: Спасибо.
9: Заниматься делами в огороде, выпалывать сорняки.
10: Угу.
9: Но не следует работать в чужом огороде или на поле. Это сулит неприятности и скудный урожай на собственном участке.
10: Неприятности точно это сулит, потому что хозяин огорода, значит, приходит, а у него там ковыряешься.
9: А еще ничего, на каких там наших огородах еще ничего нет. Незамужним женщинам сегодня советую обязательно полить растения.
10: О,
9: привлечивать удачу в любви.
10: Mm-hmm.
9: У меня по пятницам, кстати, на работе всегда день полива цветов. А при этом девушкам не рекомендуется нюхать цветы, чтобы не отдать земле свою красоту.
10: Это вот так вот, понюхала какой-нибудь прекрасный цветочек, у тебя распустился, завтра проснулась корга.
9: Бабьяга.
10: Да, а цветочек такой, ой, красивый, всю красоту ему отдала.
9: Так, супругам нежелательно трудиться в огороде вместе. Это может привести к серьезной ссоре.
10: Угу. Ты зачем это выплал? Я же там посадила.
9: Это же мои
10: хризантемы. Я смородину посадила.
9: Не рекомендую сходить по сорнякам, чтобы не спровоцировать конфликт с близким человеком.
10: Угу.
9: Отказаться лучше от дальних поездок. Дорога может обернуться неудачами. Неблагоприятный день для сделок купли-продажи. Так что слушайте, ну если вдруг сегодня вы решили купить квартиру, ее оформляете, отложите сделку лучше на понедельник.
10: Угу.
9: Потому что с имуществом могут возникнуть какие-то неприятности. Например, кто-то по схеме Долиной вас возьмет и прокатит.
10: Да.
9: Оно нам надо, не
10: такое
9: надо.
10: Такое нам не надо.
9: Поэтому лучше сегодня сделки с имуществом перенести на другой день. Не стоит сегодня увольняться или переходить на новое место работы, потому что в новом коллективе будет очень трудно прижиться.
10: Угу.
9: В ветреную погоду нельзя делиться тайнами, обсуждать личные проблемы. Ветер разнесет слухи повсюду.
10: И ты такая с подругой сидишь, ты говоришь: ты зачем всем это все рассказала? А она говорит: это ветер разнес по всей округе.
9: Если сегодня резко похолодает, ну вроде не должно, значит, вскоре становится хорошая погода. Ну, спасибо, тогда бы уж лучше похолодало. Пчелы кружат над цветами.
10: Нету цветов уже.
9: К ясному дню. Хорошая погода сулит крупное зерно. Какое такое зерно, господи. Гром звучит звонко, но надеюсь, что сегодня не будет никакого грома, к сильному ливню. Но если звучит глухо, к продолжительному, но слабому дождю, ну вот как-то и все. Вот я же говорю, как-то вот мало. Мало сегодня.
10: Ну, и все с полями. Все с полями.
9: Да, ну,
10: с огородами.
9: Прополник.
10: Прополник,
9: видишь, потому
10: да.
9: Что, да. Астролог Таролух, что нам тут понаписал, в переводе с китайского названия дата означает разрушение.
10: Ох.
9: Поэтому лучше запланировать любые задачи, которые связаны с избавлением от чего-то лишнего или неактуального. А день подходит для того, чтобы вот, избавиться от всего лишнего. Угу. А вот с амбициозными планами сегодня лучше немного повременить.
10: Амбиции свои придерживаем.
9: Отличный момент, чтобы отказаться от вредных привычек или зависимостей, ну или хотя бы попробовать это сделать.
10: Да, в пятницу вечером.
9: Могут быть, конечно, сигареты, какие-то крепкие напитки, нецензурные слова, какая-то бесперспективная связь с сомнительным кавалером, девочки.
10: Сегодня, сегодня вот это... не-не, все.
9: А в такой день ваши шансы на успешную борьбу с вот этим саморазрушением значительно увеличиваются, если сегодня вы начнете. Это один из лучших дней для стрижки в июне. Все, сегодня иду в 4 часа клиночки свои записываю.
10: Ну ты вообще, ну прекрасно.
9: Да, денежная стрижка у меня будет. Одна из немногих дат, когда звезды со спокойной совестью разрешат вам учинить небольшой скандал, если
10: я
9: требует
10: скандал
9: ситуация.
10: Я скандал такой учиню.
9: В этот день можно даже нужно смело отстаивать свою точку зрения, защищать личные интересы и громогласно заявлять о несправедливости. По возможности обойдитесь без нецензурной лексики.
10: Колотить никого нельзя.
9: Но психануть все-таки имеете право.
10: Да, фыркнула и пошла волосы назад.
9: По части финансовых вопросов полезно отдавать долги, вносить платежи по кредиткам, а вот новые обязательства на себя лучше не брать. Для старта судьбоносных проектов день не подходит. Все, что связано с постепенным ростом и длительным развитием, желательно отложить. Возможны внезапные отказы, ошибки в оформлении документов, задержки в расписании и прочие какие-то несостыковки. Будьте аккуратны при занятиях активными видами спорта и в обращении с острыми предметами. Повышается риск травм и телесных повреждений.
10: Спорт с острыми предметами
9: сегодня
10: вообще не совмещаем. Со шпагами такая на шпагате сидишь.
9: Не рекомендуется обращаться к новому мастеру маникюра и педикюра в этот день. Слишком велика вероятность членов вредительства. Свидание с новым кавалером желательно назначить в общественном месте и там же его и завершить.
10: Ну да. Пришла, девочки, говоришь, здравствуйте, до свидания.
9: До свидания.
10: И ушла.
9: А, кстати, лайфхак Наташка вам потом расскажет.
10: Да.
9: Не торопитесь переходить к просмотру детских фотографий. Ну, дети кавалеров дома.
10: Да, да.
9: Успейте.
10: Сейчас альбом, говорит, тебе покажу.
9: Да. А, лошадки сегодня берегут свои копытца, берут выходной от серьезных дел и по возможности делегируют их другим зверушкам. Лошадки – это те, кто родился год лошади.
10: Ну и рандомное предсказание от искусственного интеллекта.
8: Коротко о вашем возрасте. Еще бодрые и активные, но уже не часто.
5: Ой, реклама.
11: Реклама на радио Карибу Арт.
5: Радио Карибу.
11: Телефон рекламной службы 65 единиц.
12: Внимание! Грандиозный финал. Магазины «Электрокомплект», «Аквадом» и «Радиолинк» объявляют о закрытии и тотальной ликвидации товара. Это последние дни работы. Скидка 60% абсолютно на все. Успейте, пока полки не опустели.
13: Магазины «Зоомир» – настоящие друзья человека. Здесь представлен большой выбор товаров для вашего питомца. Наполнители, корма, лакомства, лежанки, домики и многое другое. «Зоомир» – торговый центр «Моремолл», улица Гагарина, 15, проспект Карла Маркса, 65 и улица Пролетарская, 3/2.
14: чем нуждается твой дом? Это окна и балкон. Остекление помещений – это главный наш закон. Компания «Мир окон» изготавливает и устанавливает окна, двери, лоджии, балконы, калымские холодильники, а также москитные сетки. «Мир окон» – полный комплекс работ по ремонту пластиковых окон и дверей. «Мир окон» – выезд мастера по городу бесплатно ежедневно. Подробности по телефонам 607-404-211-101. «Мир окон», улица Нагаевская, 36.
15: Бильярд – это философия, спорт и, конечно, особенная атмосфера. Это игра для тех, кто готов рискнуть. А рискнуть можно только в Чикаго.
16: Welcome to Chicago!
15: Чикаго – игра в удовольствие. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-2969.
17: Компания «Митрал» предлагает необычные решения для интерьеров, изготовленные из стекла и зеркал по вашим индивидуальным размерам. Зеркала любой сложности и формы на заказ, с подсветкой и без. Профессиональная резка и обработка стекла от 4 до 12 мм. Обращайтесь в компанию «Митрал». Пролетарская, 51, строение 1. Звоните 200-800.
18: Здоровая улыбка – наша работа. Дентолюкс. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецовый, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
19: Дизельные генераторы. Мощность и энергия. Насосные станции. Качество и сила. Карьерные шины. Надежность и прочность. Спецтехника. Группа компаний «Норд». Колымское шоссе, 6-й километр, левая сторона. За стеллой при въезде в город.
20: Наш главный капитал – доверие наших клиентов. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

Вокальная свежесть. Уже сейчас. На 104.2 FM. Свежесть этой недели представляет авиапартнер.

0: началось.
1: Для прекрасных женщин и безжалостных HR-ов. Больше, говорят, не нужно мучиться с формулировками, просто даешь человеку этот номер, а там вежливый голос все объяснит. В сети завирусился номер отказа. Позвонив по нему, абонент услышит: «Здравствуйте, вас приветствует Московская служба отказа. Человек, оставивший вам этот номер телефона, не хочет с вами общаться».
2: Мы
1: до свидания.
2: Это работает.
1: Мы проверили, это действительно работает. После двух буквально гудков такой мужской голос очень аккуратненько шлет вас куда-нибудь подальше. Сам номер на случай важных переговоров оставим в нашем как раз телеграм-канале. Пригодится при назойливом ухажере или, например, для коллег, когда уходишь в отпуск.
2: А вот девочки, сегодня тем более пятница, вот там как раз астролог Таролу говорит, что сегодня с какими-то там ухажерами нужно быть поаккуратнее, если назначаете свидание только в каком-то очень людном месте и так далее.
1: А если в этом людном месте, например, кто-то
2: сегодня,
1: к вам, вот этот вот назойливый какой-нибудь ухажер,
2: попросит у вас номер телефона, вы просто даете вот этот номер.
1: Да.
2: И ему, когда он этот номер набирает, популярно объясняют, что вы вообще-то не хотите с ним
1: Да, и причем прямо говорят, человек, оставивший вам этот номер телефона, не хочет с вами общаться.
2: Да.
1: До свидания.
2: И все. Девочки, это, по-моему, великолепно. Я говорю, что это очень пригодится.
1: Да, наш телеграм-канал называется «Ну, началось как раз».
2: Там номеры оставим для вас.
0: Они блондинки, им можно.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Любые пиломатериалы от бруса доски и евровагонки до блокхауса ОСП и ламинированного ДСП любых цветов. Магазин «Визит» на Рабчатова 16. Телефон 650110. Склад «Герлеон», база УСИС, Зайцева 1. Телефон 63-74-78.
3: Одевайтесь модно! В магазине Kinder City поступление новой весенне-летней коллекции одежды и обуви. Большой выбор ветровок, жилеток, спортивных костюмов, шапок, кепок, футболок, шорт, кроссовок и многое другое. Подберем стильный образ под любую погоду. Kinder City. Торговый центр «Северное сияние», бутики 28 и 28Б.
4: Любые грузы в Магадан контейнером сборным доставить возможно. Звоните смело в «Адамант», ведь «Адамант» – перевозчик надежный. «Адамант» – это регулярная отправка сборных контейнеров из Москвы, Владивостока и Новосибирска. Сотрудничество с железной дорогой и пароходствами без посредников. Оптимальные цены и сроки, индивидуальные условия для вас и вашего бизнеса. «Адамант» – партнер надежный. Я ручаюсь. Телефон в Магадане – 6144.
5: Пришло время сменить знакомую тележку с покупками на онлайн-корзину. «Славянский» открывает интернет-магазин с вашими любимыми товарами. Удобный каталог товаров. Постоянные скидки и акции. Горячие новинки. Выбирайте товары, указывайте адрес и ожидайте доставку прямо до двери, которую также запустил «Славянский». «Славянский экспресс». Интернет-магазин, который рядом. Ждать не придется долго.
6: Иди вперед, добивайся, мечтай и наслаждайся жизнью. Семейная поликлиника позаботится о твоем здоровье. Профмедосмотры, анализы, УЗИ, ЭКГ и другие виды диагностики. Запись по телефонам 60-04-99, 62-55-03.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Потребительские кредиты, а также денежные займы под залог автомобиля. Вам нужен только паспорт СНИЛС и ПТС под залог авто. Автомобиль остается у вас. Работаем ежедневно с 10 до 18 часов. Обед с 14 до 15. По субботам и воскресеньям с 12 до 16. Финансвест. Магадан, проспект Ленина, 3, второй этаж, офис 258. Телефон 8-914-860-1010. Обратись к нам и получи деньги уже сегодня. Услуга займа предоставляется ООО МКК «Финансвест», ИНН 280-124-2502, ОГРН 118-280-166-07. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучайте условия кредита на сайте finansvest.ru.
9: Небольшие пожирают маленьких, а быстрые – медленных.
10: Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.

0: Слушай Карибу, ведь впереди так много вкусного.
1: Я люблю под вас танцевать.
2: И я.
3: Я тоже.
4: Я вас обожаю.
2: Вы молодцы.
5: Вы правда молодцы.
1: Карибу – самое хорошее радио.
6: Танцуй, живи, слушай Карибу.
0: Новый час на Карибу.
6: Карибу Арт 104.2 FM.
7: Новости на радио Карибу Арт.
8: В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске Ландратова обратится в ООН и ОБСЕ после атаки ВСУ на Москву и область. В России зафиксировали рекордный уровень занятости. Летом каждый десятый россиянин ест по ночам, когда спадает жара. Подробности далее. Уполномоченная по правам человека в России Яна Ландратова намерена обратиться в ООН и ОБСЕ после атаки беспилотников на Москву и Московскую область. Об этом она сообщила РИА Новости. Ландратова заявила, что международные правозащитные организации должны дать оценку произошедшему. Напомню, накануне силы ПВО уничтожили больше 190 дронов. В Подмосковье пострадали 17 человек. Повреждения зафиксированы на нескольких объектах, в том числе частично разрушена кровля торгового центра «Белая дача». Комплекс временно приостановил работу. В России на сегодня работает 61,5% трудоспособного населения. Это рекордный уровень занятости, передает ТАСС. Средний возраст работающего россиянина – 44 года, уточнил замминистра труда РФ Дмитрий Платыгин. Он подчеркнул, что средний возраст трудящихся меняется в зависимости от отрасли. Например, в IT-отрасли он достаточно молодой, а в социальной сфере образования и здравоохранения возраст работающих граждан выше среднего. Летом практически 2/3 россиян значительно снижается аппетит, а каждый 20-й при этом утверждает, что чувство голода пропадает полностью. Об этом пишет газета «РУ» со ссылкой на исследование. Опрос показал, что подавляющее большинство респондентов предпочитают пропускать приемы пищи в жаркие дни. Чаще всего жители страны отказываются от обеда, чуть реже от завтрака или ужина. При этом летом питание россиян становится интуитивным. Половина опрошенных отмечает, что не придерживается привычного расписания еды, а слушает свое тело. Исследование также показало, что более трети респондентов не могут заставить себя есть полноценные блюда и отдают предпочтение перекусам. А каждый десятый ест только поздно вечером, когда жара спадает. Официальный курс доллара на 19 июня составляет 73 рубля 35 копеек. Курс европейской валюты на сегодня – 85 рублей 3 копейки.

0: домашним арестом, и она уже накануне говорила, накануне суда, готова, что ее, ну, заключат.
1: Да.
0: Да, поэтому, когда ей просто условно огласили приговор, она расплакалась, конечно. Еще 115 миллионов, на 115 миллионов у нее конфискуют имущество, но говорят, что, конечно, она очень легко отделалась, потому что обычно по такой статье вроде как не дают условно. В общем, говорит, стояла на приговоре ни жива, ни мертва, глаза опустила, до последнего не верила, что осталась на свободе. Но Блиновская в это время, которая отбывает срок, конечно, обзавидовалась в этот момент.
1: Ну да.
0: В общем, но тоже многие, знаешь, как у нас же много таких сердобольных людей, которые начинают, ну она же вот никого не убила, ну вот она,
1: ну,
0: же
1: на
0: вот
1: том
0: никого
1: спасибо,
0: не украла.
1: Вроде бы.
0: Ну вот и что теперь? Она украла у всех у нас. В том смысле, что она не платила налоги.
1: Угу.
0: Она для того, чтобы легализовать полученные деньги, просто покупала недвижимость. И вот за это как раз ее и судили.
1: Почему обычный человек должен исполнять, значит,
0: она дробила, а тут... дробила свои эти предприятия, как Лерчик с Артемчиком. Вот. Лерчик и Артемчик, я так говорю, не потому, что я их люблю, это уменьшительно ласкательно. Нет,
1: ее просто вообще всегда
0: наоборот,
1: так,
0: да.
1: Блогеры
0: у них Чекалины фамилия, и она получается, да. Артем Чек. Чек – это первые три буквы. Угу. И Лерчик – то же самое. Лера Чекалина, то есть Чек, Лер Чек. И Артем Чек, угу, тоже, потому что вот Чекалина.
1: Ну, кстати…
0: Вот, ну, ага. И вот возвращаясь опять-таки, потому что налоги не платят, невозможно. Вот там кто-то тоже начинает судить, что это вот вы все от зависти у них, значит, потому что вот такие деньги у вас, таких нет. Ну, давайте начнем с того, что вот как раз глядя на таких людей, я всегда об этом говорю, вырастает поколение, которое говорят о том, что
1: а зачем
0: они не собирают
1: учиться,
0: они
1: а
0: не собираются нигде работать,
1: осваивать просто профессию, да, если я могу стать просто успешным блогером.
0: Да, и будут у меня там миллионы, миллиарды, и все будет в шоколаде. Вот поэтому, и тем более люди, неважно, каким образом ты приступил закон, закон для всех один. Закон Российской Федерации должны, законом должны подчиняться абсолютно все граждане этой страны. И не нужно тут совмещать, что она никого не убила, никого не... Она не платила налоги.
1: Не исполняла закон.
0: Конечно. И все, поэтому никаких оправданий абсолютно ни для кого в этом случае нет. Если ты не соблюдаешь закон, значит, ты должен быть наказан.
1: Понести наказание,
0: конечно.
1: То есть это абсолютно параллель. И, кстати, по поводу Лерчик. Прокуратура просит назначить Лерчик повторную судебную экспертизу. По данным, с которыми ознакомился... прокуратура, в общем, добивается для Лерчик повторной судебной экспертизы и проверки отца ее младшего ребенка Луиса. В материалах дела говорится, что один из заявителей... возмущен публикациями тренировок Лерчик в спортзале после якобы операции на позвоночнике. По его мнению, такие упражнения не только противопоказаны в таком заболевании, которое у Лерки, но еще и вдобавок физически просто невозможно.
0: Дело в том, это очень, это вот все длится уже очень много времени, и я, для меня это, честно тебе могу сказать, для меня это очень интересно. Я очень жду,
1: чем
0: эта история с Лерчиком закончится. Значит, мужа ее посадили на 7 лет, опять начинают люди говорить, что они никого не убили, зачем вы так делаете? Они за что... Ну, типа, они заплатили все свои долги до копейки. Да, статья, по которой посадили Артема Чекалина, не касалась, значит, налогов. Да, действительно, они все это оплатили, все эти долги. Это уже была другая статья. Они выводили деньги за пределы РФ. Они выводили их в Арабские Эмираты. Точно так же занимались дроблением бизнеса. При этом...
1: Это финансовая махинация.
0: Сама Лера, его бывшая жена, она с красным дипломом окончила университет по специальности экономист. И при этом на суде она говорила, А я не знала, что так нельзя делать. Ну, это вот, ну, насколько нужно считать всех людей вокруг идиотами, что ты, имея красный диплом экономиста, но говоришь вообще... о том, что ты не знала, что так нельзя делать.
1: Конечно.
0: Вот. И поэтому ее вот эта сейчас история о ее болезни.

0: болезни, обо всем остальном. В этом ей запрещено пользоваться соцсетями. Якобы ее соцсети ведет вот этот сожитель-аргентинец, который, разговаривая по-русски, он двух слов связать не может.
1: Зато пишет тексты невероятные.
0: На прекрасном русском языке. Естественно, она продолжает вести соцсети, но делает
1: просто
0: это
1: якобы
0: от его...
1: руками Луиса.
0: Да. И всем, ну, как бы это очень, я говорю, очень длинное, там очень грязно. Много, очень всего. Просто интересно, чем все это закончится. И сейчас, когда прокуратура все-таки инициировала очередное, значит, чтобы проверили ее медицинские документы, чтобы проверили вообще вот этого ее сожителя и так далее. Многие люди сказали, наконец-то все это начинает, обратили на это внимание.
1: Вот просто интересно.
0: Правоохранительные органы.
1: Вот просто интересно. Вот сидишь, задумываешься, разве ничему жизнь не учит та же Блиновская, которая была на домашнем аресте, закатила шикарнейшую вечеринку в честь своего там, да, по-моему, дня рождения. Рождение, когда ей было запрещено вообще все это делать,
0: да,
1: да. Сиди ты ниже травы, тише воды. Лерчик делает то же самое. Тоже, вот вроде бы огородили тебя уже там от каких-то. Тихонечко себе сиди, проживай свою жизнь, воспитывай ребенка, взращивай. Нет, они выставляют, опять же, дальше продолжать на показ, еще и спортивные тренировки. Для чего это все делается?
0: Но тренировки, она, тут начали писать, что вот она выставила. Она нет, она втихушку ходила и тренировалась, значит, в спортзале.
1: Зачем вы это делаете? Вопрос.
0: Сколько-то, несколько миллионов стоит в этом спортивном зале. Это
1: абонемент.
0: Очень элитный, да, абонемент. И там ее сняла девушка, что она говорит, так как она может тренироваться, если говорят, что у нее метастазами разрушен позвоночник, что у нее там, она слепла на один глаз, одна нога у нее не двигается, она вон ягодичный мостик делает. Да?
1: Вот зачем?
0: Вот, да. Она недавно была на свадьбе, то есть она попала на видео, где снимали свадьбу, на ней туфли там Ив Сен-Лоран за 100 с лишним тысяч на 11-сантиметровой шпильке. Это у человека с якобы разрушенным позвоночником. Она прыгала.
1: После серии химиотерапии.
0: Да, она прыгала, поймала этот букет невесты. То есть вот эти, все это вызывает ряд вопросов, но дело в том, что многие опасаются. В прошлый раз, когда над ней были суды, прокуратура запрашивала точно так же экспертизу независимую, ее заболевание, на что суд отказал в этой экспертизе. И сейчас многие говорят, что может такое случиться, что прокуратура опять запрашивает, да, у суда разрешение на эту экспертизу. И суд опять может отказать. Вот это люди об этом говорят сейчас, что это может тоже произойти.
1: Ну, посмотрим, чем это, говорю, чем это кино, да, в итоге
0: это
1: закончится.
0: Да, это очень, очень некрасиво.
1: Все делятся на два лагеря. Да, кто-то верит и говорит, она пытается дожить свою,
0: да,
1: жизнь.
0: Да, как бы мы не сплетничали, чтобы я никогда не хотела касаться этой темы, потому что, говорю, она очень обширная.
1: И
0: очень
1: сложная
0: многие,
1: вообще,
0: очень сложная, да. Очень грязная, некрасивая вся эта история. Поэтому я старалась не когда, ну, раз ты уже тут начала, то, ну, вот так.
1: Самое
0: вот
1: главное, всем здоровья.
2: Как языками зацепится, так все.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Сауна «Морская» – место, где можно отдохнуть после быстрого городского ритма и приятно провести время. Жаркая парная, ароматные веники, широкий бассейн и уютная комната для отдыха большой компанией. Сауна «Морская». Расслабься и насладись покоем. Улица Морская, 19/20. Телефон 8-914-858-66-69.
3: Компания «Армаком» предлагает быструю доставку автомобилей и различной спецтехники морским путем из Владивостока в Магадан. У нас богатый опыт в сфере грузоперевозок по всей России. Компания «Армаком». Звоните 298-66-99.
4: А в рыбодобывающую компанию на лососевую путину 2026 года требуются рыбообработчики, заморозчики, рыбаки прибрежного лова, капитан-судоводитель на катер-каже, матрос на катер-каже, механик на катер-каже, шкипер на плашкоут, водитель автомобиля «Урал», рифмеханик-холодильщик. Зарплата от 200 до 500 тысяч рублей в месяц плюс премии. Питание, проживание, а также проезд до места работы оплачивается работодателем. Телефон 8-914-037-5050.
5: Удачный шашлык в мясном номер один. В маринаде или уже готовом.

0: Пролетарская, 77А.
1: Мужики, есть разговор. Black Aurum расширяется. Пришла новая техника и нужны крепкие руки. Ищем водителей С, Е, да ПОК. Работа серьезная, отношение человеческое. Приходи, пообщаемся лично. Собеседование каждый вторник и четверг ровно в 10 утра. Найти нас просто. 6-й километр основной трассы, база Black Aurum. Есть вопросы? Звони. Плюс 7-926-654-0. Black Aurum. Работа на совесть.
2: В магазине «Хмель» для вас особый расклад. Шаурма, бургеры, гренки, курица и квас. Все свежее, вкусное у нас для вас. 212-300. И вопрос с едой решен. Приходи в «Хмель», будет то, что надо.
3: Делать деньги без рекламы может только «Монетный двор». Томас Макколей. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Погода. На радио Карибу Арт.
1: По данным синоптиков, 19 июня в Сусумане облачно. Температура воздуха от 13 до 23 градусов тепла. Ветер южный с порывами до 6 метров в секунду. В Балаганном значительная облачность с температурой от 6 до 10 градусов выше 0. Ветер юго-восточный 3 метра в секунду. В Талоне облачно. На термометре от 6 до 12 градусов тепла. Ветер восточный 3 метра в секунду. В Магадане в пятницу значительная облачность. Облачность. Температура воздуха от 6 до 11 градусов тепла. Ветер юго-западный 3 метра в секунду.
0: Неважно, какая погода за окном, пусть в вашем сердце всегда будет солнечно. Вместе с Карибу Арт.
2: Сплетничная.
3: Сплетничная.
2: Сплетничная.
4: У богатых же вот это вот свои причуды, понимаешь, и последняя волна, они обожают снимать про себя фильмы.
5: А, ой, да,
4: это же сначала, да, они это все в Думу поперлись, да, высшее, да, образование получали.
5: Покупать.
4: Теперь, да. А теперь они все поголовно снимают про себя фильмы. Вот Егорушка Крид, он вроде бы наш любимец, да, говорит, готовлю документальный фильм о себе. Певец рассказал, что хочет показать свой путь без фильтров, таким, каким он был на самом деле. В фильм, по его словам, войдут победы, ошибки, сложные решения, концерты, работа в студии, закулисье и просто обычная жизнь. Артист также пообещал архивные кадры, которые раньше никто и никогда не видел, а еще личные воспоминания и вообще в целом размышления о истории своего успешного успеха.
5: Чем бы дитя не тешилось, лишь бы руки поверх одеяла держала, понимаешь? Оксана Самойлова хочет угостить бургерами всех желающих. Сделать.
4: Началось.
5: Это Бургер Кинг. Она будет раздавать острые воперы в одном из московских Бургер Кингов.
4: Из своей козы.
5: Можно.
4: Теперь стало известно, куда исчезла Мия.
5: Можно, говорит, будет прийти, не только поесть, но и сфотографироваться, понимаешь, с Оксаной самой. Не думаю, что там прям, ну хотя у нее, мне кажется, есть своя фан-база.
4: Да есть, есть, да.
5: Ну, вот нам нравились они вот как чита Джигановых.
4: Да, мы любили
5: когда
4: эту семейку.
5: Когда вот они семейкой они были, они были, да, такие прикольные. Сейчас как-то по одному уже все, вот этот вайб потерян, конечно. А что сама Оксана говорит? Буду стоять за кассой, лично раздавать ваши заказы. Мой вкус, конечно же, острый. Ну вот любит Оксанка чем-то.
4: Сейчас она стала кринжевать постоянно. В каких-то вечно роликах она появляется. И сколько на нее видео всяких скетчей снимают, высмеивая ее, и вставляют вырезки из различных ее интервью. Ну, как кринжатина, кринжатина. Я думаю, Оксанка, перестань.
5: Ты что делаешь?
4: Не кринжуй.
5: Ну, тут немножко не сплетничная, но все равно. Дело в том, что схема вот этой долиной, оказывается, живет и процветает до сих пор. Как бы не старались, потому что и пытаются законопроекты в Госдуму вносят по этому поводу, чтобы уберечь людей от вот этой вот схемы долиной. Но все равно она кое-где проскакивает.
4: Ну, конечно, да.
5: Вот, покупательница одна все-таки выиграла суд у продавца. Ну вот, значит, какие-то подробности истории сейчас расскажу. С 23-го года вся эта история тянется. Закончилась она наконец-то хэппи-эндом. В общем, 3 года назад москвичка, Юля ее зовут, перед тем, как родить ребенка, вот прямо перед родами, говорит, захотела, естественно, говорит, там ребенок, все нужно улучшить жилищные условия. Влезла в долги в какие-то, в общем, купила у пенсионерки квартиру за 9 миллионов рублей. Угу. 3 года назад. Перестраховалась всеми возможными способами. Вот эти справки из психоневрологического, да, диспансера. Да, да. Вот это все. Но, говорит, это ничего не помогло. Кстати, вот на днях тоже мы разговаривали что-то в офисе по этому поводу. К сожалению, почему-то, несмотря на то, что ты все справки собираешь и все, но
4: пытаешься...
5: почему-то в суде это не является доказательством, если человек...
4: Хотя вроде бы изначально это, все эти справки выдвигали как якобы метод, чтобы...
5: Да,
4: точно не произошло.
5: В общем, после заключения сделки, значит, когда уже за 9 миллионов Юля купила эту квартиру, хозяйка этой квартиры, бывшая, скажем так, хозяйка, да, потому что она уже продала, отказалась просто выезжать из квартиры.
4: Замечательно.
5: Я не выйду. Она провела там год и 3 месяца в этой квартире.
4: Кошмар.
5: То есть Юля уже успела родить, уже ребенок там, ну, как понимаешь, а это все нет. Но все-таки через вот эти мытарства, год, три, они там, 15 месяцев они длились, все-таки удалось выселить ее вместе с приставами, брали, говорит, квартиру практически штурмом, да.
4: С ума сойти.
5: Для того, чтобы выселить. Ну, значит, девушка не стала спускать все это на тормозах, подала в суд о признании сделки недействительной. Ой, это подала в суд.
4: Женщина, да,
5: хозяйка
4: бывшая.
5: Подала в суд, что недействительное, что действовала она, находилась под влиянием мошенников, денег у нее нет, эти 9 миллионов, за которые она продала Юле квартиру. Но вот спустя 3 года после рождения ребенка, долгие суды, Юля это все-таки добилась справедливости с помощью адвоката, и подала в суд уже на саму вот эту женщину, продавца. И говорит, она жила в моей квартире 15 месяцев.
4: Ну-ка, аренду.
5: Да.
4: Да?
5: Да.
4: Замечательно.
5: В общем, факт проживания этой бывшей хозяйки квартиры был признан неосновательным обогащением. Все это, значит, с факта ее проживания как раз-таки признан незаконным.
4: Угу.
5: И теперь эта женщина 900 тысяч рублей Юле должна по суду выплатить.
4: Пара-па-пам-па-пам.
5: Вот, понимаешь?
4: Ну, в хоть таких ситуациях я радуюсь, как будто за себя.
5: Да,
4: когда
5: как будто
4: справедливость восторжествовала.
5: Но потом, ты представляешь, 3 года, девчонка, он же
4: родился. Это представь, сколько
5: уже
4: нервов,
5: конечно.
4: Это сколько затрат, это ужас.
5: И вот эти вот, получается, ну, почему сплетничные-то? Потому что, ну, как-то вот продольно вот это все, потому что, кстати, есть же, вот это пытается у нее с точными водами с ее дома.
4: Да-да-да.
5: Льются в речку. И на днях ей все эти трубы, из которых сточные воды, значит, текут, их опломбировали и полностью залили, зацементировали. И из них теперь ничего не льется.
4: Угу.
5: Никакие сточные воды. И теперь каждый день приезжают, проверяют, чтобы, значит, вот эта пломба не была убрана.
4: Угу.
5: Вот. И мне теперь интересно, а куда все это? Оно же, ты понимаешь?
4: Оно же куда-то должно
5: наполнится, оно же пойдет,
4: да,
5: обратно в дом к Долиной. То есть она теперь не может пользоваться коммуникациями у себя.
4: Какой кошмар.
5: Не кошмар. Так и на. Ничего себе. Все.
4: Нет, я просто думаю, да. Однажды дом же просто как Титаник. И поплыл. Куда-нибудь уплыл. Ой, ладно. Следствие довели. Леонид Каневский стал мемом в Корее. Знаменитый ведущий неожиданно покорил корейские соцсети и стал героем их мемов. Сеульская художница увидела фото с ним в сети, влюбилась в его усы и харизму, после чего нарисовала серию милых картинок с этим образом. Благодаря этим рисункам блогерша сама быстро привлекла внимание аудитории, а ее мемы с Каневским вышли на мировой уровень. Сам, кстати, Леонид тоже оценил работу художницы, прокомментировав, ну, одно лицо, а там они такие смешные мемчики с ним. Блогерша поделилась, что хоть и не знает русский язык, но теперь мечтает посмотреть все серии «Следствие вели» хотя бы с английскими субтитрами.
2: Ну, началось.
0: Карибатека. Карибатека.
4: Карибатека.
5: Да, карибатека. А что ж такое карибатека? Вы можете зайти в телеграм-канал, в наш телеграм-канал, он называется точно так же, как утреннее шоу, ну, началось в поисковике, просто название вбиваете и видите телеграм-канал, где на аватарке которой девушка кричит «Доброе утро». Вот это как раз наш канал. Сейчас там уже появилась соответствующая картиночка, которую, типа, карибатека. Там волк поздравляет всех с пятницей. И вот, в общем, если вы хотите поддержать вот это пятничное настроение, или наоборот, например, оно у вас отсутствует, это праздничное пятничное настроение, поэтому нужно как-то поднимать его самому самому себе.
4: Да.
5: Конечно. Закажите какую-нибудь веселую песню. Летнюю.
4: Летнюю, да.
5: Разудалую какую-нибудь такую.
4: Моя-то народница.
5: В общем, да. В общем, зайдя в наш телеграм-канал, в комментариях, в принципе, под любой картиночкой абсолютно, вы можете написать название своей песни, которую хотите услышать на нашей волне. Мы с удовольствием для вас эту песню поставим. Сегодня у нашей постоянной радиослушательницы, которая сейчас в Туркеше находится, между прочим,
4: в этих всяких...
5: Да, вот это кости свои там греет.
4: Рады за нее, но нет всей
5: кидает
4: души.
5: Эти свои кости в и море, греет. А потом в бассейн кидает их, эти свои кости. Вот. Вот таким образом отмечает свой день рождения. И мы, конечно, хотим ее с этим... Да. Мы хотим ее с этим днем рождения поздравить. Она у нас...
4: С днем рождения.
5: Поклонница творчества Ньюс. Катала, перед тем, как поехать в Туркеш, она скаталась на концерты. Была в диком восторге, присылала видео всякие интересные. Вот. И для нее как раз одно из последних творений Юрия Николаенко, который выступает под псевдонимом Нью, для нее и поставим. Аня, с днем рождения!
4: С днем рождения!

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: Надо ли лечить молочные зубы? Кариес молочных зубов? Лечить надо! Это залог здоровья зачатков постоянных зубов. Залог правильного развития прикуса, дикции и общего здоровья ребенка. Чем раньше начать заботиться о зубах малыша, тем проще и дешевле будет их лечение. Профилактика и современное лечение помогут избежать серьезных проблем в будущем. Клиника Данти Профи приглашает маленьких пациентов на прием к детскому стоматологу. Мы позаботимся о здоровой улыбке вашего малыша. Данти Профи. Улица Пролетарская, 17. Телефон 20-40-44. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Где в Магадане всегда есть новые дилерские автомобили? Конечно, в S-Motors. Танк и Хавейл. S-Motors. Топовые модели Cherry. Тоже S-Motors. А также новые флагманские кроссоверы премиум-класса. Amoda и Джейко. В наличии и под заказ. Сервисное и гарантийное обслуживание. Улица Кожзаводская, 1. Телефон 66-99-55. S-Motors. Новые автомобили Магадана живут здесь.
4: Надоела рутина? Хотите отдохнуть? Тогда вам к нам. Элитная сауна Чикаго. Современный островок релаксации, место комфорта и расслабления. Просторная парная, глубокий бассейн, уютная зона отдыха и бильярд. Позвольте себе отдохнуть и телом, и душой. Посетите сауну Чикаго. Работаем круглосуточно. Улица Нагаевская, 36. Телефон 8-914-867-1048. Сауна Чикаго. Отдохнешь как надо.
5: Внимание! Грандиозный финал! Магазины «Электрокомплект», «Аквадом» и «Радиолинк» объявляют о закрытии и тотальной ликвидации товара. Это последние дни работы. Скидка 60% абсолютно на все. Успейте, пока полки их не опустили.
6: Медколледж Минздрава Магаданской области ведет прием документов на 26-27 учебный год на специальности. Лечебное дело, сестринское дело, лабораторная диагностика и фармация. Поступление в колледж возможно на базе 9 классов. Мы предлагаем обучение у опытных преподавателей, практику в ведущих медицинских организациях Магаданской области, гарантированное трудоустройство, благоустроенное общежитие. Сделай свой первый шаг в медицину. Телефоны приемной комиссии 63-43-38 и 63-05-22. Сайт mong.magadan.medobl.ru.

вашему автомобилю. 5-й километр основной трассы. Режим работы с 9 утра до часу ночи. Телефон 212-39. Потребительские кредиты, а также денежные займы под залог автомобиля. Вам нужен только паспорт СНИЛС и ПТС под залог авто. Автомобиль остается у вас. Работаем ежедневно с 10 до 18 часов. Обед с 14 до 15. По субботам и воскресеньям с 12 до 16. Финансвест. Магадан, проспект Ленина, 3, второй этаж, офис 258. Телефон 8-914-860-1010. Обратись к нам и получи деньги уже сегодня. Услуга займа предоставляется ООО МКК «Финансвест», ИНН 280-124-2502, ОГРН 118-280-166-07. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучайте условия кредита на сайте finansvest.ru. Чтобы продать товар один раз, нужна хорошая упаковка. Но чтобы продать товар второй раз, нужно, чтобы это был хороший товар. Сильвия Чиз. Реклама на Карибу. Телефон 61 11 11.

0: Карибатека.
1: Карибатека.
0: Да, карибатека.
1: Под такое летнее пятничное настроение.
0: Вайбы.
1: Моды. Ловим, создаем. Если не удается поймать, то создаем его сами себе. Потому что кто вам еще создаст это настроение? Только вы сами себе, ну и мы. Ну, с нашей помощью, по крайней мере.
0: Да.
1: А так вот, если, чтобы это самое настроение поймать, если саму себе создать, можете заказать у нас песню. Мы с удовольствием ее, конечно же, поставим. Ну, в общем, я сегодня уже с вами прощаюсь. Еще, ну, наверное, полчаса, даже больше Наташка будет принимать ваши заказы на песни, поэтому, если появится желание, пишите. Написать можно в наш телеграм-канал, называется он так же, как утреннее шоу, но началось. Заходите туда и в комментариях пишите название песни, которую хотите послушать, заказать. Вдруг кого-нибудь праздник.
0: Угу.
1: День рождения. Просто да. Без повода передать привет коллегам, например, своим никто не воспрещает, так что пишите. А вот следующая песня для всех кошатников лично от меня подарок.

0: Ой, реклама.
1: Реклама на радио Карибу Арт.
0: Радио Карибу.
1: Телефон рекламной службы 65 единиц.
2: А здравствуйте. А можно домашние вещи из Магадана отправить?
3: Да, но только упакуйте сами, у нас тары нет.
2: Ясно.
3: Да, но мы не страхуем грузы из Магадана. Идите в страховую сами.
2: Понятно.
3: С этажа снести не можем. Таскайте сами. Привозите к нам на склад сами.
4: Устали платить и все делать сами? Хотите достойного сервиса? Тогда вам к нам. Адамант окажет достойный сервис по оптимальной цене с полным комплексом сопутствующих услуг по отправке домашних вещей. Адамант. Партнер надежный. Я ручаюсь.
5: Здоровая улыбка – наша работа. Dentalux. Протезирование, имплантация, исправление прикуса, лечение и чистка зубов. Даже с брекетами. Записывайтесь. 60-04-99. Вострецова, 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Создайте дома особую атмосферу. Тюль, портьерные ткани, готовые комплекты, пошив штор на заказ, карнизы и все комплектующие к ним вы всегда найдете в магазине «Скарлетт». Карла Маркса, 27/11.
5: Телефон 62-24-31.
7: Шоурум «Керамикс ДВ» предлагает к заказу и продаже керамогранит от минимального до максимального формата, керамическую плитку от лучших производителей России, Индии и Китая, а также напольное покрытие «Alpin Floor», кварц-виниловая плитка, инженерная доска и каменный ламинат, профессиональные материалы и инструмент. Проводятся бесплатные замеры и оцифровка помещений для ремонта с предоставлением консультаций грамотных специалистов. «Керамикс ДВ», улица Пролетарская, 19, второй этаж, телефон 8-914-865-00-44. 8-914-865-00-44.
8: Это твой город. Он живет своей жизнью. Иногда закручивает тебя, словно белку в колесе. Не сбавляй темп, двигайся вперед. Такси «Форсаж» 600-500. Такси «Форсаж» – темп твоей жизни.
7: Когда аккумулятор подводит, решение должно быть быстрым. Акабомаркет – это мощное решение для твоего авто. Аккумулятор на любую машину – легковую, грузовую или спецтехнику. Надежные бренды, бесплатная доставка, помощь с установкой и скидка при сдаче старого аккумулятора. Работаем быстро, четко и без выходных. 6-й километр основной трассы, здание 21А/1 и улица Полярная, 21. Звоните 8-914-038-87-78 или 8-914-039-18-18. АКБ-маркет. Максимум заряда, минимум забот.
9: Об идеалах нации можно судить по ее рекламе. Норман Дуглас. Реклама на Карибу. Телефон 61-11-11.

0: свидетельство регистрации СМИ «Радио Карибу Арт». Серия L номер ТУ 49-3072 от 9 ноября 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Магаданской области и Чукотскому автономному округу. Информационная продукция СМИ предназначена для прослушивания лицам старше 12 лет.
1: Новый час на Карибу.
2: Новая глава нашей жизни.
1: Слушай Карибу,
3: ведь впереди так много вкусного.
4: Я люблю под вас танцевать.
5: И я.
6: Я тоже.
7: Я вас обожаю.
5: Вы молодцы.
8: Вы правда молодцы.
4: Карибу – самое хорошее радио.
9: Танцуй, живи, слушай Карибу.
1: Новый час на Карибу.
9: Карибу Арт 104.2 FM.
0: Новости на радио Карибу Арт.
10: Спонсор выпуска – специализированный магазин комиксов, лицензионных фигурок, настольных игр и атрибутики «Geek Shop Bad Moon». Проспект Карла Маркса, 63, торговый центр «Северное сияние», отдел номер 2. В эфире новости, в студии Татьяна Брайс. Здравствуйте. В этом выпуске Великобритания поставит Украине 150 тысяч беспилотников. Школам напомнили о праве учеников перейти в 10 класс. Россияне стали иначе понимать престижную жизнь. Подробности далее. Великобритания поставит Украине 150 тысяч беспилотников. Об этом пишет Reuters. Дроны направят в страну до конца года в рамках пакета на 996 миллионов долларов. Также Киев получит 350 ракет ПВО и наземная радарная система. Кредит обеспечен доходами от замороженных российских суверенных активов. Об этом заявил министр обороны Великобритании Дэн Джарвис на заседании контактной группы по обороне Украины в Брюсселе. Школа не может отказать ученику в зачислении в 10 класс, если он успешно сдал ОГЭ и получил аттестат. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минпросвещение. Ранее в СМИ сообщалось, что некоторым школьникам стало сложнее попасть в старшие классы. В отдельных случаях от них якобы требуют высокий средний балл в аттестате или участие в олимпиадах. По словам экспертов, отказ в поступлении в 10 класс нарушает право ребенка на получение среднего общего образования. Россияне все чаще связывают престиж не с дорогими вещами, а с социальной устойчивостью. Об этом говорят данные опроса в ЦИОМ. Главным признаком статуса половина респондентов назвала возможность дать детям качественное образование. Еще 39% отметили доступ к хорошей медицине. Дорогой автомобиль считают признаком престижа только 15% опрошенных, дорогую мебель – 3%. Социологи отмечают, что за последние 20 лет на первый план вышли не внешние атрибуты успеха, а уверенность в будущем. Официальный курс доллара на 19 июня составляет 73 рубля 35 копеек. Курс европейской валюты на сегодня – 85 рублей 3 копейки. Это были новости на радио Карибу Арт. С ними вас познакомила Татьяна Брайс. Всего доброго!
1: Читаете комиксы? Проводите время за настольными играми? Коллекционируете фигурки и различную атрибутику? А может, ищете подарок для себя или близких? Тогда ждем вас в Geek Shop Bad Moon. Первый специализированный магазин рад предложить большой выбор комиксов и манги, настольных игр и фигурок, постеров и стикеров, докимакур и другой атрибутики по вашему любимому фандому. Поможем подобрать подарок или предложим подарочный сертификат. Действует постоянная акция «Скидка в день рождения». Также работаем с организациями по безналичному расчету. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 63, отдел номер 2.
0: Новости на радио Карибу Арт.